0: тебя царем.
1: Никто не знает, но это может случиться в любой момент.
0: Аллилуйя! Пришел новый царь. Больше не будет римлян. Больше не будет злых правителей. Благодарю вас, добрые люди. Благодарю вас.
1: Мысль о том, что Иисус станет царем, вселяет веру в обычных крестьян.
0: Я не понимаю, почему Иисус не провозгласит себя царем? Прямо сейчас. Люди его поддерживают, это очевидно. Люди-то поддерживают, чего не скажешь о правителе. Что сделает Кесарь, когда узнает, что пришел новый царь?
1: Враги, стоящие на пути его, сильны. О какой силе вы говорите?
0: Он ведь Мессия, не так ли?
1: Безусловно.
0: Тогда ни римляне, ни правители народа иудейского не смогут остановить его. «И послал Бог Сына Своего, — говорит Исаия.
1: Иисуса провозгласят царем.
0: Не может быть!»
2: «Капитан,
1: что стряслось?» Этот раввин Иисус сейчас проповедует там, с другой стороны. Началась суматоха.
0: Что-то неладно.
1: «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, увидев такое, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
2: Возмутительно! Вы ставите мытарей и блудниц над нами?
1: Успокойся, Амос. Люди действительно любят его.
2: Адвокат дьявола! Не хочу слышать его!
1: «Потому что сказано вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его».
2: Он зашел слишком далеко.
0: Вот,
1: он сказал это.
2: Что уставились? Не замечаете угрозу от такого человека?
1: Нет.
2: Он рвется в цари. Хочет стать царем израильским. Арестовать его.
1: Моя работа — следить за порядком. По-моему, он его не нарушает. Более того, если я его арестую, начнется настоящий беспорядок.
2: Но...
0: Видите, никто его не остановит. Он станет царем.
1: Его день воистину настал.
0: Расскажу вам притчу. Царство небесное подобно царю, который собрал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать знатных на брачный пир.
1: Отказались от моего приглашения?
2: Да, господин.
1: Надеюсь, на то были причины.
2: Да, кажется, им все равно.
1: Ваше Величество, многих из них возмутило ваше приглашение.
0: А какова причина?
1: Гордыня, господин.
0: Они жаждут вашего положения и вашей власти.
1: Поэтому и отказываются оказать вам честь.
0: «Идите же к ним снова. Скажите, что я люблю их и хочу, чтобы они присоединились к веселью. Дайте им понять мою радость. Прошу вас».
2: «Нас пир не касается, сказали же тебе! Да, убирайся прочь!»
3: «Все, что я хочу, чтобы меня оставили в покое».
0: «Но царь был так добр к вам. Ведь его сын ваш царевич. Посетить брачный пир — наименьшее, что вы можете сделать, дабы выразить свою признательность.
2: Как ты смеешь судить нас? Мы настоящие правители этого царства, а ты всего лишь жалкая прислуга.
0: Служить нашему царю — величайшая честь для вас.
2: Но мы те, кто делает это царство великим. Ему следует устроить прием для нас. Правда, мы заслуживаем пира.
0: Вы совершаете ужасную ошибку. Прошу, усмирите вашу гордыню и неверие.
2: Это ты совершил ужасную ошибку. И заплатишь за нее.

0: pain.
1: Этот человек говорит правду. Вам следует успокоиться и принять царское приглашение. Плевал я на царское приглашение. Это ваш окончательный ответ? Нет. Вот мой ответ. Я пытался спасти его, мой господин, но... Найдите виновных и доставьте ко мне. Я рад, что ты остался цел, друг мой. Я попробую еще раз, Ваше Величество. Еще раз. Хорошо. Мы разошлем еще одно приглашение. Как прикажете, господин. Но сейчас я хочу, чтобы ты обошел все царство, самые отдаленные уголки, и позвал всех, кого встретишь на пути. Вы понимаете, Ваше Величество, в таких местах полно нищих и больных. Если они примут ваше приглашение, то будут приняты со всеми почестями. Те, которых я призывал в первый раз, оказались недостойны. Добрая женщина, король приглашает тебя во дворец на брачный пир своего сына.
2: Меня? Ну что вы? Нет, я...
1: Иди же, надень свой лучший наряд и приходи во дворец сегодня вечером. Король приглашает нас? Нас? Если вы будете так милостивы. Король пригласил нас во дворец! Что? Когда? Сегодня? На брачный пир своего сына? Мы должны выглядеть подобающе. Но это мой единственный наряд.
2: Тогда почисти его. И сандалии как раз самое время починить. Свадьба во дворце. Думаешь, король вышвырнет меня вон?
1: Даже не знаю. А как насчет меня?
2: Ты не так уж и плохо выглядишь на самом деле.
1: Давай без комплиментов.
2: Даже и в мыслях не было.
1: Не смешите людей. Король хлопнет дверью прямо перед нашими носами.

0: Приветствую вас, друзья мои.
1: Ваше Величество, прошу простить мой внешний вид.
0: Не нужно извинений. Я вижу ваши сердца. Я польщен вашей любовью и верностью. Встаньте же, будем праздновать. Снова говорю тебе, царство будет отнято у тебя и отдано другому, ибо много званых, а мало избранных. Теперь мне все ясно. Он сказал, царство будет отнято у тебя и отдано другому, отдано другим, избранным. Не нас ли избрал он на берегах Галилейских? Вот он, этот храм станет его дворцом. Друзья мои, видите ли вы эти стены? Да, учитель, мы знаем, о чем ты говоришь. Грядет день, когда рухнут они, не останется здесь камня на камне.

0: Я что-то не могу понять. Храм разрушится? Он не то имел в виду. Не останется здесь камня на камне. Это его слова. Наверное, притча или изречение, которое что-то означает. Быть может, новый храм будет построен на месте прежнего. А возможно, будет битва, и нам придется сражаться с этими римлянами. Пойдем, спросим у учителя. Друзья, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение днем моего пришествия. Мы не заблуждаемся. Мы знаем, что ты пришел, чтобы править Израилем и всем миром. Говорю вам, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и народных смутах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут голод, моры и землетрясения по городам. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Господь наш, когда это произойдет? Никому не дано знать всего, даже Сыну Человеческому. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Послушайте притчу. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор в дом, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Альфий, Альфий! Двадцать шесть, двадцать семь. Вор снова напал на нас. Уже пятый раз за 20 дней. Что ты наделал? Один, два... Я сбился. Все сначала один, два. Мы собираем ночной дозор. Три. Все поддержали идею. А ты? С 9 до полуночи, с 12 до 3 или с 3 до 6? С 3 до 6, с 3 до 6. Ночью, что ли? Именно. На это время пока еще никто не записался. Дай-ка мне ее. Я не участвую в вашем ночном дозоре. Мне нужен отдых. Счет денег отнимает много энергии. До свидания, один. Два. Смотри, нечего будет пересчитывать, если не поможешь нам поймать этого вора. Вора, шмора! Меня-то он точно не тронет. Я все сказал. Мне нечего беспокоиться. Прощай, один, два. Так жить небезопасно, Альфи. Твоя жизнь небезопасна. Катись! Самое время крепко вздремнуть.
1: Крепко вздремнуть?
0: Правильно, Диди.

0: Сейчас установим чудо-ловушку. Все ли на месте? Да.
1: На месте. На месте.
0: Хотел бы я видеть, как негодный вор будет красть мое серебро. Очень хотел бы.
1: Очень хотел.
0: Ты бы тоже хотел, да? Спи спокойно. Ночной дозор. Какой вздор в самом деле.

0: come.
1: Что там? Кое-кто спит. Быть может, коснется и моих доходов. По крайней мере, не украл ничего. Хорошо, что мы подготовились. Быть может, на следующей неделе. Одна монетка. Две монетки. Три монетки.

0: Мария, ты сделаешь мне сандалии? Я не могу, это очень тяжело. Нет уж, я хочу, чтобы ты их сделала. Что это? Монетки! Мои монетки! Нет!
1: Нет, Диди!
0: Монетку, господин. Почему я не слушал людей? Теперь уже поздно. Слишком поздно.
1: Слишком поздно. Слишком поздно.
0: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Кто же будет верным и благоразумным, правителем станет. Если же раб тот, будучи зол, скажет: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, придет Господь для него внезапно, и будет он изгнан, и будет там плач и скрежет зубов. Друзья мои, скоро я в последний раз войду в Иерусалим, где буду арестован и распят. Но на третий день я воскресну.

0: Он умрет
1: и воскреснет?
2: Как они смогут распять Мессию?
1: Мы заблуждались, думая о дне его пришествия, как он и предупреждал.
2: Я совершенно сбился с толку, но одно я точно знаю. Этот человек — Сын Божий. Да, Христос, Спаситель наш, Царь царей, Эммануил, Агнец Божий, Учитель, Отец Всемогущий, Князь мира.

и пошлет он ангелов своих с трубою громогласною. Они соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их.

Не бойся, когда темнота покроет день. Не бойся, когда орудия заберут твой мир. И если небеса будут казаться так далеко, не бойся, когда земля, дрожа, раскалываться будет, и звезды небесные, как слезы, будут падать, не испытывай страх, ибо придет снова Сын Человеческий. Он здесь, все знаки указывают на один путь. Наступит скоро великий день радости всеобщей. Сын Человеческий придет, не плачь, не бойся, тучи войны страшной. Услышит Он молитву твою, да успокоит тебя. Не бойся, Он всегда рядом. Сын Человеческий придет снова. День близится к закату, Он все ближе. О, сумерки спускаются, никогда не бойся. Твоя любовь небесная. Скоро Он придет и осуществит Божий замысел. Аллилуйя! Аллилуйя!

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вам

пожать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит, пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал. Часто в церкви люди жалуются. Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими. Раньше были хорошие, а теперь нет. Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению. Но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит, у меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца. Иисус обращается к своим ученикам. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи. Но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви. Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах. Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят, «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше он говорит, «Жнущие,
сейчас, теперь жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется. Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы как церковь и как христиане призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах. Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущий, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ, но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы, когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу земли, через спутники,
кабельное телевидение, интернет. Это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я

сижу перед камерой. Но я не знаю, кто смотрит эту передачу. Когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал Своим ученикам: «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают: мы справились, мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайте с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят — это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит: «Который хочет, чтобы все люди спаслись». Во втором послании Петра 3:9 говорится: «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам: «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих,
то он сказал ученикам:

идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям. Послание должно достичь каждого. Он говорит, кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден. Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить, это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны. Если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в Которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. Иисус говорит, Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и Его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него... Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы.
Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель – не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни – не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина – это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение – это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь. Принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это.
Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Когда мы

счастливым участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На предыдущих занятиях мы говорили о том, как жизненно важно что? Раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Вы действительно можете быть кистью в Божьей руке, которую Он хочет обмакнуть в палитру своей благодати, так, чтобы ваша жизнь оставляла после себя след и навсегда изменяла жизни других. Но у всего, что наделено огромным потенциалом добра, как правило, есть и темная сторона. Иными словами, дары могут принести очень много пользы, но

0: Если их неправильно истолковывают или применяют, они могут также принести очень много вреда. Поэтому сегодняшнее занятие называется «Берегитесь обмана». Я хочу начать его с примера, а вернее с 5 коротких примеров. Все они взяты из жизни. Я только изменил имена, чтобы укрыть невиновных и защитить виноватых. Или, как там говорят в телепередачах про криминал. Не хочу перегружать вас информацией, но, слушая эти примеры, пожалуйста, задайте себе вопрос, что здесь не так? Соответствует ли это Писанию? И если бы такая история или ситуация произошла с вами, что из Писания вы вспомнили бы как подтверждение того, что это подозрительно и, судя по всему, неправильно? Готовы? Первый пример. Это произошло, когда я был еще очень молодым христианином, кажется, меньше 5 лет во Христе. Я собирался жениться. Мы с Терезой долго молились, постились и советовались с мудрыми людьми, и наша свадьба должна была состояться примерно через месяц. И вот как-то в церкви ко мне подошла одна пожилая женщина. Ну, когда тебе 25, все женщины кажутся тебе пожилыми. Но та женщина выглядела особенно набожной, была строго одета, говорила серьезным тоном. Она прошла ко мне навстречу невесомой ангельской походкой. «Чип, ты мог бы уделить мне минутку?» «Да, конечно». Я даже не был с ней знаком. Мы отошли в сторонку, мимо нас проходили люди, и тут она с выражением крайней святости на лице схватила меня за локоть, пристально посмотрела и сказала: «Чип, у меня для тебя слово от Бога. Не женись на Терезе. Если ты это сделаешь, Бог никогда не сможет использовать твою жизнь. Так говорит Господь». Знаете, на то время я уже 5 лет читал Библию. Нет, вообще-то 4. Первый год у меня это не очень хорошо получалось. Я уже был верующим, но никак не мог войти в колею. Но в тот день я ушел из церкви в смятении, сомнениях. Ведь это были самые важные для меня отношения, самое важное решение в моей жизни. Действительно ли это слово от Бога? Может, так и должно быть в теле Христовом? Стоит ли прислушаться? Или это говорит враг? Так что же не так в этом примере? Подумайте об этом. Ведь если такого до сих пор не происходило с вами или с вашими знакомыми, то скоро может произойти. И как вы отреагируете? Второй пример. Я был в очень большой церкви, на большом мероприятии. Вся парковка у них была забита. Выступал очень известный проповедник, а я в те дни общался с христианами самых разных направлений. Ведь я только недавно уверовал и еще не разбирался, кто во что верит и почему. И вот я был в огромном зале. Сначала мы все встали, прославляли Бога около часа, очень эмоционально. Потом проповедник прочел очень живую, убедительную проповедь. Кое-что в ней сразу показалось мне не совсем правильным, но я подумал, кто я такой, ему виднее. Под конец проповедник сделал паузу и сказал: «Прямо сейчас у меня есть для каждого из вас духовный дар, для каждого из присутствующих. У нас здесь за сценой есть молитвенная комната. Гарантирую вам, что если вы, поверив, встанете с места и пройдете в эту комнату, я дам вам духовный дар. Каждый, кто придет, получит этот дар. Поэтому вставайте, вставайте прямо сейчас. Сейчас будет играть музыка». Я встал и пошел в ту комнату. У этого человека был готовый рецепт, что вам нужно делать. И если вы последуете рецепту, скажете то, что положено, поверите его словам, сделаете все точно так, как он скажет, он гарантировал, что вы получите определенный духовный дар. Как вы думаете, это по Библии? Что здесь не так? Третий пример. К тому времени я активно участвовал в студенческом служении. Я тренировал баскетбольную команду, работал в школе, а по вечерам мы ходили в студгородок, где я проводил изучение Библии по Евангелию от Иоанна. Мы приглашали студентов, которые ничего не знали о Библии, вместе ели пиццу или играли в баскетбол, а потом просто читали Евангелие от Иоанна. И так неделя за неделей. Я очень хотел, чтобы они узнали, кто такой Иисус и что значит жить в отношениях с Ним. Прошло 5 недель. Мы уже изучили 1, 2, 3, 4 главы Иоанна. Там был один парень, который отлично знал Евангелие, но было заметно, что его что-то терзает, не дает покоя. Я спросил: «Ты хочешь принять Христа как Спасителя?» Он сказал: «Да, еще бы». Я уточнил: «Ты понимаешь вот это и это, да? А ты уже когда-нибудь молился о том, чтобы Христос вошел в твою жизнь?
1: Ну да.
0: Так что же тогда тебе не ясно? Спросил я. Он ответил: ну, мне еще в детстве объяснили, что если ты христианин, то как свидетельство у тебя непременно будет такой-то дар, а если его нет, значит, ты на самом деле не христианин. Он продолжал: выходит, я не христианин, но я хочу им быть. В чем здесь обман? Что здесь не так? Вместо того, чтобы видеть в дарах то, что созидает, что существует для общего блага, парню сказали, что якобы один конкретный дар является свидетельством спасения, а если этого дара нет, то ты вообще даже и не христианин. В других случаях этот самый дар считается свидетельством, если не спасения, то правильных отношений с Богом или Божьей силы, действующей в человеке. Разве это то, чему учит Библия о духовных дарах? Четвертый пример. «У меня нет духовного дара, я его недостойна». Может быть, когда-нибудь я удостоюсь такой чести? Это случилось на Среднем Западе. На то время я был уже пастором. Эта девушка, наверное, считала, что ее слова звучат очень духовно. Она сравнивала себя с другими, чьи дары были очевидны, и решила, что духовные дары – это награда для особо выдающихся христиан, и что если она будет больше читать Библию и больше молиться, вести высокоморальный образ жизни, то, возможно, когда-нибудь в будущем она удостоится какого-нибудь дара. Но пока у меня нет даров. И что в результате? Библейский ли это подход? Что нам известно об этом? Может ли человек быть верующим, но не обладать никакими дарами? Что здесь не так? Пятый пример. «Мне все равно, что говорит Библия», — сказал один молодой пастор перед всем собранием. «Я Божий пророк для этой церкви, и он посылает мне откровение напрямую». Это самый экстремальный пример. Я видел его на западном побережье. Тот пастор был молодым, энергичным человеком, и, думаю, к несчастью, он слишком много смотрел телевизор. Понемногу его церковь росла, и он стал все больше и больше проповедовать и высказывать все более странные идеи. Он объявлял, кто сейчас исцелится, от какой болезни, а если кто не исцелялся, значит, у него мало веры, так что пастор ничем не рисковал. Понемногу он приобретал все большую известность, выступал все с большим рвением, толпа вокруг него росла, и он все более превозносился. Все это было недалеко от того места, где я жил, так что у меня была информация из первых рук. И вскоре он начал учить откровенные лжи. «Вот что говорит Библия, а вот что говорю я». Некоторые люди, немного знавшие Библию, пошли к нему и сказали: «Пастор, погодите минутку, видите ли, Библия учит вот так, а вы вот так, что-то здесь не сходится». Он ответил: «Мне все равно, чему учит Библия, я Божий пророк, и он дает мне новое откровение для этой церкви. Все, что я говорю, это его слова». Что здесь не так? По Библии ли это? И, кстати, все это кажется вопиющей ложью, когда вы сейчас меня слушаете. Но что, если бы вы были прихожанином той церкви, и все происходило бы постепенно? Что, если бы вас сбивали с толку разные непонятные явления? Или если бы Бог, вопреки всему, совершал много хорошего в той церкви? Или если бы тот пастор был человеком, которого Бог использовал, чтобы привести вас ко Христу? Как узнать, правду ли говорят люди? Как узнать об этом, если в одной ситуации смешалось и хорошее, и плохое? Как обрести духовный радар, который будет мгновенно улавливать? Погодите, здесь что-то не так. Я привел вам 5 примеров того, как можно извращать духовные дары. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить подобные примеры из собственной жизни? Какие знаки могут предостеречь вас? Пожалуйста, откройте свои учебные пособия. Я хочу перечислить 10 самых распространенных, на мой взгляд, случаев неправильного использования духовных даров. Это не исчерпывающий список, но, по-моему, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Представьте, что ваша духовная жизнь – это машина, и на приборной панели 10 красных лампочек. Вы пребываете с Богом, Дух Святой наполняет вас, вы участвуете в жизни поместной церкви и просите, чтобы вас Бог использовал. И если вдруг на панели загорается красная лампочка, вам нужно сказать: «Погодите секундочку». Я, конечно, не уверен, но это может быть сигналом того, что кто-то неправильно пользуется духовными дарами. Первый пункт. Будьте осторожны, если духовные дары используются для манипуляции, контроля или злоупотребления властью в личных или церковных взаимоотношениях. Заметьте, что все пункты здесь начинаются словами «будьте осторожны» или «остерегайтесь». Это предупредительные сигналы. Итак, будьте осторожны. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на 12 главе 1 послания к Коринфянам и взгляните на 4 стих. Мы уже немного об этом говорили, и вообще положите закладку на 12 главу 1 Коринфянам. Поскольку в Коринфской церкви было много заблуждений,

В этом послании Павел уделяет много внимания их разоблачению. Давайте прочтем, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». В моем переводе сказано «на общую пользу». Вы заметили, что здесь несколько раз повторяется слово «один», «один», «один», «один». Важно единство. Когда действует Бог, когда слава достается Господу Христу, когда Дух Божий наделяет людей дарами и преображает тело Христово, это служит на пользу всем, это созидает. И в центре внимания находится Бог, а не дары. В центре внимания то, что Бог совершает среди людей, а не личные пристрастия или стремления к самовыражению. Контроль и манипуляция – это верный признак того, что духовные дары используются неправильно. Помните первый пример? Я понятия не имею, откуда взялась та женщина, но нас с ней не связывали никакие отношения, она не играла никакой роли в моей жизни. И тут она решила сообщить мне то, что не несло никакой пользы, а наоборот, заставило меня усомниться в правильности важнейшего решения в моей жизни. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит к вам или вашим знакомым и говорит: «Бог открыл мне, что вы должны сделать то-то и то-то», у вас на панели должна загореться яркая красная лампочка, кем бы ни был этот человек. Это не значит, что Бог никогда не открывает вам что-то важное через других людей. Но знаете, я пришел к выводу, что по поводу жизненно важных решений, на ком жениться, где работать, как воспитывать своих детей, логично было бы предположить, что Бог скажет мне напрямую, а не через кого-то там. Это не означает, что Бог никогда не посылает вам людей, которые говорят: «Знаешь, меня немного беспокоит то-то и то-то, и у меня есть на это 4 или 5 причин, ведь я наблюдал за вашими отношениями». Но это несколько иное дело, а не просто «так говорит Господь». Второе предостережение. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет, что наделит вас определенным даром, если только вы последуете его рецепту. Заметьте, что сказано в 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все сие – это духовные дары, и здесь сказано, что только Бог наделяет дарами, как Ему угодно. В греческом здесь использовано интересное слово, которое означает «после тщательного рассмотрения». Помните, мы говорили о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Если у Бога есть план вашей жизни, значит, Он даст вам все необходимые дары, чтобы этот план осуществить, и Он даст их сам, а не через какое-то третье лицо в каком-то особенном месте. Мы с вами уже упоминали, что Христос вошел на высоту и дал дары человекам. При этом Он целенаправленно дает вам те дары, которые вам нужны, чтобы исполнить то, к чему вы призваны. Поэтому, когда кто-то говорит вам что-то вроде «у меня есть способность распределять дары», он берет на себя роль Духа Святого. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет о том, что наделит вас определенным даром. Очень часто эти люди прибегают к таким методам, как внушение, манипуляция, давление толпы. Кстати, когда я пошел в ту комнату за сценой, помните второй пример, то действительно увидел, что каждый, кто туда приходил, что-то переживал. Не уверен, что это было Божье присутствие, но что-то происходило, а именно промывание мозгов или манипуляция. Они приказывают вам делать то-то и то-то, набивается полная комната народу, и что получается? Если вы один из тех, кто не знает, что им говорить, то угадайте, кто чувствует себя недостаточно духовным? Вы! Итак, это не что иное, как массовая манипуляция, и таким образом вас могут принудить к самым разным действиям. Хочу оговориться, что это одно из самых экстремальных явлений в теле Христовом. В большинстве церквей ничего подобного, конечно же, не практикуется. Но пробыв пастором 25 лет, я убедился, что множество верующих, в том числе и пасторов, чувствуют себя христианами второго сорта только потому, что им не удалось получить такой-то дар.
Они побывали в подобной комнате за сценой, где им его пообещали, но у них ничего не вышло. И никто в таком случае не обвиняет проповедника. Знаете, у вас неудачный день. Из всех ваших слушателей вы передали этот дар только 94%. Нет, всегда обвиняют рядовых верующих. У тебя недостаточно веры. В твоей жизни присутствует грех и подобные манипулятивные заявления. Третье предостережение. Будьте осторожны, если какой-либо дар выдают за свидетельство духовности, спасения или другого духовного благословения. Посмотрите чуть ниже, на 29 и 30 стихи 12 главы. И, кстати, это не совсем отражено в нашем переводе, но в греческом есть один показатель, одно маленькое слово, которое автоматически показывает, что это риторический вопрос, и ответ на него «нет». В этом случае именно так и есть. Так что здесь не просто спрашивается, все ли апостолы? Нет, это можно перефразировать так. Все апостолы? И ответ решительный – нет. Итак, что сказано в 29 стихе? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Главная мысль, которая здесь подчеркнута – ни один человек не обладает всеми дарами. Четвертый пункт. Будьте осторожны, если на церковном собрании, в служении или на каком-либо христианском мероприятии уделяется больше внимания духовным дарам и их проявлениям, чем подателю даров и его воле для церкви. Например, если вы слышите рекламу служения чудес, приходите посмотреть нашу программу и получите ваше чудо, будьте осторожны. Особенно, когда вам рассказывают, что именно произойдет, какие чудеса, при этом организаторы иногда берут 10 или 15 долларов за парковку. Я бывал в таких местах. Кстати, не подумайте, что я просто решил забросать кого-то камнями. Я лично бывал на таких служениях. О некоторых из них даже рассказывали в новостях и публицистических передачах. Журналисты провели исследование и узнали, что когда люди туда заходили, им говорили: «Вы, наверное, очень устали. Присядьте пока вот сюда, на инвалидное кресло». То есть человек не приехал на инвалидном кресле, а его посадили в это кресло уже на месте. А потом он поднимается из этого кресла. «Вот это да! Посмотрите, что произошло!» Обычно в таких местах есть человек с маленькой рацией, который проводит предварительный опрос и отбор людей. Тех, у кого явно не психосоматическое заболевание, он отправляет подальше, а сюда остальных, у которых болит поясница или, кажется, камни в желчном пузыре. Конечно, у них нет рентгена, и это невозможно проверить, но если люди в панике, их можно заставить поверить во что угодно. Если все внимание направлено на зрелище, если все внимание направлено на чудеса или на проповедника, или на то, что вы там можете получить для себя, просто почитайте Евангелие и подумайте, так ли поступал Иисус. Загляните на несколько книг вперед. В послании к Ефесянам 4:11-12 все очень ясно. Бог дал людям дары. Зачем Он это сделал? Дал ли Он эти дары для того, чтобы люди могли заработать много денег, устроить шоу, похвастаться перед другими своими замечательными, чудесными предложениями, перед которыми невозможно устоять? Нет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? На дело служения, для созидания тела Христова, на дело служения. Духовно одаренные люди должны оснащать нас, рядовых верующих, святых Божьих, чтобы мы могли выполнять дело служения до тех пор, пока каждый верующий не достигнет зрелости в меру полного возраста Христова. Цель и назначение даров – чтобы их обладатели помогали другим верующим достигать духовной зрелости. Поэтому всякий раз, когда центр внимания смещается с подателя даров на шоумена, с уподобления Христу на зрелищность, у вас должна загораться красная лампочка. Пятое предостережение. Остерегайтесь сравнивать свои дары с дарами других людей. Это всегда приводит к плотским мыслям и чувствам. Не сравнивайте свои дары с другими. Честно говоря, я бы хотел вам сказать, что сам я этого не делаю, но это было бы неправдой. Все мы люди и не можем этого избежать. Помните мой четвертый пример? Эта девушка смотрела на явные дары других и думала, что это награда за какие-то их дела. В то же время она пренебрегала собственным даром, главным образом потому, что сравнивала себя с другими. Я прочту вам довольно длинный фрагмент Писания, но он очень важен, так что его стоит прочесть.
Кстати, мы возвращаемся к 12 главе 1 послания к Коринфянам. Найдите эту страницу. Возможно, некоторые из вас заметили, что у прихожан Коринфской церкви были проблемы с пониманием даров, потому что в 12 и частично в 13 и 14 главах автор дает массу указаний, как ими распоряжаться. Итак, здесь сказано, начиная с 11 стиха 12 главы,

все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, здесь он использует метафору, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, например, в человеческом теле есть руки, голова, глаза, уши, ноги, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше он проводит параллель. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Подразумевается ответ «нет». Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Не сравнивайте свои дары с дарами других людей. Божий план совершенен. Я не могу сказать своему глазу или уху или колену, что из них важнее. Все они важны. Все взаимосвязано. Понимаю, что это не так просто принять, поэтому вот еще один полезный библейский стих, второе послание к Коринфянам 10:12. Запишите эту ссылку у себя на полях. Там апостол Павел говорит, что неразумно измерять себя с самими собою и сравнивать себя с собою. Скажу вам в ободрение, что обычно мы боремся с этим всю жизнь, ведь даже будучи верующими, мы остаемся неуверенными в себе. Конечно, мы растем, но все равно нам отчаянно недостает уверенности. Я верующий уже около 30 лет, из них около 28 я серьезно изучаю Библию. Предполагаю, что если бы от этой неуверенности можно было избавиться, я бы уже от нее избавился, но думаю, это невозможно, каким бы зрелым ни был человек. Нам придется доживать с ней остаток наших дней. Но не сравнивайте себя с другими людьми. Не сравнивайте свой дар с чужими дарами. Бог создал вас уникальным. Шестое предостережение. Остерегайтесь крайних взглядов по вопросу духовных даров, например, что их вообще не существует, или наоборот, что духовный христианин должен обладать всеми дарами. Я слышал и то, и другое. Я бывал в местах, где отрицают существование даров. Знаете, где дары, там разногласия, разделения. Люди только и делают, что о них спорят. Поэтому давайте считать, что даров не существует. Они были только в первом столетии. Я слышал такое учение. С другой стороны, я слышал, что если вы наполнены Духом, по-настоящему наполнены Духом, никто точно не знает, что это такое. В Библии можно найти достаточно точное определение, но в зависимости от направления церкви это может означать, что вы побывали на Марсе. И, как правило, в такой церкви имеется живой пример. Вот брат Борис, у него есть все дары. Вперед, Борис, вперед! Он может пророчествовать, может учить. В общем, вы понимаете, он может все. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с подобными крайностями, вспоминайте, что сказано в 1 Коринфянам 12:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вам необходимо разбираться в этом. На предыдущих занятиях мы уже уяснили, что такое духовные дары. Мы знаем, что у каждого есть один основной дар, а также дары служения. Мы знаем, что все они должны служить общей пользе. Сигнальная лампочка номер 7. Остерегайтесь использовать свои духовные дары, руководствуясь плотскими побуждениями, чтобы самоутвердиться или произвести впечатление на окружающих. Это еще одна слабость, от которой, как я полагаю, мы никогда полностью не избавимся». Но будьте бдительны, усиленно следите за своим сердцем. Ваш духовный дар можно сравнить с инструментом. Бог не отберет у вас этот инструмент, даже если вы будете поступать по плоти. Бог будет верен своему слову и не отберет у вас инструмент, который Он сам вложил вам в руки. Но тем не менее мы с вами можем пользоваться нашими дарами не по воле Духа Святого, а по воле собственной плоти. И это нехорошо. Кстати, это не означает, что служение полностью развалится. Я бывал в церквах, где такое происходило. Более того, и у нас в церкви были сотрудники, которые внешне вели себя правильно и в то же время принимали участие в греховных делах. Но Бог оставался верен, и их дар оставался при них.
Я бывал в церквах, где действие Бога было очевидно, а потом оказывалось, что один из служителей уже 2 года изменяет жене, не знаю, как вы, а я в таких случаях чесал затылок и говорил: «Боже, как такое может быть?» Думаю, так же, как если бы вы вспахивали землю с грязными руками, если плуг хороший и семя хорошее, оно прорастет. Нравится ли это Богу, охотно ли Он благословляет такие дела? Не думаю, но Он верен своим дарам и своему слову. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы заглянуть в свое сердце и спросить, как я использую свои дары, чтобы получить внимание, одобрение, чтобы другие погладили меня по голове, чтобы кого-то унизить. Думаю, все мы боремся с этим искушением. Всякий раз, когда вы собираетесь что-то сделать и чувствуете, что ваше эго нуждается в утверждении, пусть это будет для вас сигнальной лампочкой, вы должны притормозить. Посмотрите, что сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она находится между главами 12, что такое духовные дары, и 14. «Ревнуйте о дарах духовных». В 12 главе говорится, что нельзя пребывать в неведении о дарах, а в 14, что нужно к ним стремиться и применять их. И вот между этими главами находится 13, где сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это один из даров, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть стану мучеником, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я ничего не приобрету, даже если у меня дар языков, или дар пророчества, или дар веры, или дар мученичества, я могу делать все вышеперечисленное, но если у меня нет любви...» А что такое любовь? Это ставить других выше себя. Это давать им то, в чем они больше всего нуждаются, тогда, когда они этого меньше всего заслуживают, как дар Богу. Либо я буду применять свои дары с любовью, либо это будет не что иное, как способ возвысить Чипа Ингрэма, погладить его по голове, польстить его самолюбию, смягчить нерешенные проблемы в его жизни. Это сигнал об опасности, так что будьте начеку. 8 пункт. Остерегайтесь принимать духовные дары, а не плоды, за признак духовного роста и зрелости. В некоторых кругах то, насколько вы развиваете и используете дары, считается проверкой духовной зрелости. Но помните, что дары – это не цель, а средство. Иными словами, если у вас есть дары, Бог использует вас, Бог использует вас, Бог использует вас. Это же так здорово! Бог использует вас! И некоторые люди считают, что это конечная цель, чтобы Бог вас использовал. Но это не так. Что такое дары? Это кисточки, инструменты. А цель, чтобы вы уподоблялись Христу. Духовные плоды уподобления Христу – вот что говорит о духовной зрелости. А дары – это средство, которым Бог пользуется через вас, чтобы помогать друзьям уподобляться Христу. Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Эти ссылки есть у вас в пособии. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Цель – это совершенство, то есть зрелость. Или Галатам 5:22-23. «Плод же Духа, иными словами, то, чего хочет от нас Бог, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Иисус, как сказал в 15 главе от Иоанна 8 стих, «Тем прославится Отец Мой, если вы будете иметь много даров и впечатлять людей? Нет». Кажется, я неправильно процитировал. «Тем прославится Отец Мой чем? Если вы принесете много плода». А плод всегда бывает, так сказать, двойным. Во-первых, Христос отражается в вашей жизни. Цель даров не в том, чтобы показать, какой вы замечательный, развитой, полезный для Бога. Цель даров, чтобы благодаря тому, что вы делаете, вы становились все более похожим на Христа. И это будет происходить, если вы будете служить своими дарами с правильными побуждениями, правильными методами в той области, куда Господь призвал вас как неотъемлемую частичку своего тела. И, во-вторых, если вы будете делать это с любовью, тогда другие люди тоже будут все более уподобляться Христу.
но всякий раз, когда акцент ставится на дарах, как на самоцели, у вас должна загораться красная лампочка. Девятое предостережение. Остерегайтесь подделок сверхъестественных проявлений духа.

Это может быть человеческая махинация или происки сатаны. Даже если вы видите нечто, что кажется в кавычках проявлением духа или чудом, даже если это действительно чудо, это не всегда Божье чудо. Прислушайте, что говорит об этом Иисус. Откройте 7 главу Евангелия от Матфея. Здесь уже близится к концу его величайшая проповедь. И в 22 стихе он предостерегает: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Вот вам духовный дар. «И не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Тоже похоже на проявление даров. «И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Христос говорит: «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если вы видите что-то сверхъестественное или то, что кажется таковым, этого недостаточно. Библия велит нам испытывать духов. Посмотрите на плоды, на характер обладателя дара, на его образ жизни, к какому направлению он относится, какие последствия у этих чудес. Проверьте. Хорошо, я вижу такие-то события, мне они представляются сверхъестественными, кажется, это дело рук Божьих. Но по Библии ли это? Какова цель? Соответствует ли она Библии? Действительно ли те, кто это сделал, добрые христиане? Если да, скажите: «Ух ты! Я только что стал свидетелем сверхъестественного проявления Божьей силы, а такое нечасто происходит. Спасибо тебе, Господи!» Но если вы обнаружите, что лидер присваивает себе большую часть прибыли, или что за кулисами служения процветает аморальность, или что люди подвергаются манипуляции, или что фотографии из мексиканского приюта, которые они якобы поддерживают, на самом деле сделаны в Южной Калифорнии, тогда скажите себе: «Не знаю, каким образом произошло то, что произошло, но это не Божье дело, хоть оно и выглядело сверхъестественным». И, кстати, эта проблема существовала всегда. Об этом говорил еще апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, стихи с 13 по 15. Не думайте, что все, что кажется сверхъестественным, обязательно исходит от Бога. Здесь Павел говорит о лжепророках, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. То есть он говорит, что иногда нужно проверять даже то, что явно похоже на чудо. А что сказано об этом в первом послании Иоанна? Испытывайте духов, проверяйте, правда это или нет. И последнее предостережение. Остерегайтесь относиться к раскрытию, развитию и применению своего духовного дара как к чему-то необязательному, возможно, интересному, но не очень серьезному занятию. Здесь приведены два отрывка – Ефесянам 4:7 и 2 Коринфянам 5:9-10. По моему наблюдению, очень часто в теле Христовом к дарам относятся так, как относился я сам на протяжении многих лет, даже будучи пастором. Ах, духовные дары – это замечательно. Это как кондитерская, где 25 или даже 30 видов десерта. Но мне нужна в первую очередь питательная пища – мясо, картошка. Мне нужно следовать за Христом, возрастать, быть хорошим мужем, отцом, занимать свое место в церкви. Что касается десерта, то и без него можно прожить. Если когда-нибудь у меня будет свободное время – то, возможно, я зайду посмотреть на десерты и, может быть, даже что-то возьму. Не знаю точно что. Вот у Бориса такой-то дар, а он крутой парень. Может, и мне такой взять? Или такой? В общем, положу себе на тарелку всего понемножку. Может, у меня 5-й или 6-й или 7-й дар? Или 8-й или 9-й, в зависимости от того, с кем я имею дело и как я себя чувствую в этот конкретный день. Я ставлю их перед собой на столе, и все. Такое бывает отношение к духовным дарам. Но в послании к Ефесянам 4:9 сказано «а вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Давайте еще раз вспомним этот интересный фрагмент. Ефесянам 4:7-10. Здесь говорится о том, что сделал Христос? Умер на кресте, спустился в преисподнюю и провозгласил победу над грехом, победу над сатаной и победу над смертью. А что доказывает, что победа была одержана?
Дары, которые он дал человекам, это трофеи, свидетельство победы. Здесь проводится параллель с военной победой. Когда армия побеждала, она привозила с собой захваченные трофеи, а также пленников. Часто они были закованы в цепи, обнажены или до пояса, или полностью, и эта процессия проходила через весь город. В начале процессии ехал генерал или командующий армией победительницы, обычно на белом коне, а за ним все трофеи – верблюды, ослы, драгоценности, золото, серебро. И генерал брал что-то из этих трофеев и дарил своим офицерам, потом рядовым воинам, а потом и всем жителям города. И это было свидетельством того, что они проиграли, а мы выиграли. И если вы хотите раскрыть свой духовный дар, вы тем самым говорите: «Я ценю жертву Христа и Его победу. Я хочу напомнить себе, что сегодня, в настоящем времени, мне дана победа над грехом и его властью, над смертью и над силами врага». Если вы развиваете свой дар, вы говорите: «Господи, я благодарен Тебе за этот дар, которым Ты меня наделил. Я понимаю, что должен мудро распоряжаться им. Я намерен развивать и применять его. Я знаю, что это обязательно, это серьезно. Это нужно делать сейчас, а не когда-нибудь. Это не десерт, а неотъемлемая часть моего рациона. Я готов старательно искать свое предназначение. Ведь Ты умер и воскрес, и одержал победу, и дал мне духовный дар, чтобы я об этом не забывал». Это не увлечение, которым можно заняться, если есть свободное время. Это важно. Это была положительная мотивация. Об отрицательной же мотивации сказано во втором послании к Коринфянам 5:9-10. Апостол Павел говорит, что мы должны стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И на этом судилище не будет решаться вопрос, попадем ли мы в рай или в ад. Этот вопрос уже решен на кресте. В тот момент, когда я принял Христа как своего Спасителя, мои грехи были прощены. Христос вменил мне свою праведность, мне были открыты новые отношения с Богом. И теперь все, что я делаю из благодарности Христу, стараясь мудро распоряжаться тем, что мне вверено. Но когда я предстану пред судилище Христово, Он будет оценивать мои дела как верующего. Я либо получу награду, либо потерплю урон. Либо мои дела будут как золото, серебро, драгоценные камни, либо как дерево, сено и солома. Это из 3 главы 1 Коринфянам. Я предстану перед Богом, и Он скажет: «Ингрем, что ты сделал со временем, с деньгами, с духовными дарами и возможностями, которые я тебе дал? Ты мое творение, я создал тебя во Христе Иисусе на добрые дела, которые я определил для тебя до основания земли. И чтобы ты мог исполнить эти дела, я поместил тебя в твою семью, я дал тебе такие-то дары, такие-то возможности. Столько времени, столько-то денег, а теперь я хочу знать, как ты распорядился моим вкладом в тебя». Вы ведь помните, что дары – это как мышцы, они есть у всех, но чтобы их развить, нужно тренироваться, нужно учиться, упражняться, нужно общаться с людьми, у которых такой же дар, а также и с теми, у кого другие дары, чтобы они помогали вам расти, а ваши дары дополняли друг друга. Итак, я поделился с вами 10 предостережениями. Я сравнил их с лампочками на приборной панели моего духовного автомобиля. Если одна из лампочек загорается, значит, мне нужно как минимум остановить машину, заглянуть под капот и сказать: «Не знаю точно, что здесь происходит, но, возможно, это неправильное толкование или применение даров». Ведь одна из причин, почему мы редко слышим учения о духовных дарах, потому что все боятся разногласий. Существует так много крайностей, и если вы пастор, то наверняка не хотите об этом говорить, поскольку осознаете, что среди ваших слушателей будет один лагерь, второй лагерь и еще третий, люди с негативным опытом. А теперь скажите, какой ваш план действий? Мы с вами замечательно провели время, но если все это так серьезно, что вы собираетесь делать дальше? Наверняка вы думаете: мы прошли все эти занятия, и теперь я знаю о духовных дарах уже гораздо больше. Я думал об этом, и теперь... Что поможет вам подняться на ступень выше? Например, узнать свой духовный дар, если вы еще его не знаете. Если знаете, начать его развивать. А если уже начали развивать, то и применять. А если вы знаете, развиваете и применяете его, делать это с максимальной пользой для тела Христова. Позвольте предложить вам краткий план действий, где я перечислю шаги, которые вы теперь можете сделать.
Первый пункт. Впишите слово «решение». Примите твердое решение раскрыть, развить, применить свой духовный дар в поместной христианской общине. Второе. Усиленно молитесь, прося Бога о руководстве. Разве вы не думаете, что Бог и сам хочет открыть вам свой дар? Разве Христос не сказал «просите, ищите, стучите»? Бог не собирается играть с вами в игры, припрятывая дар подальше, чтобы вы ни в коем случае его не нашли. Нет, Бог любит вас, Он умер за вас, Он дал вам дар, поэтому молитесь. Но если вы молитесь об этом раз в месяц, видимо, вы не так уж и хотите его получить, так что внесите это в свой список, напишите молитвенную карточку. «Господи, я прихожу к Тебе сегодня. Ты сказал, ищите, я ищу. Ты сказал, просите, я прошу. Ты сказал, стучите, я стучу. Покажи мне мой дар, яви его мне». Можешь сделать это постепенно или в мгновение ока, как сочтешь нужным, но я буду искать Твоего лица. Третье. Изучайте тексты о дарах в Слове Божьем, а также сопутствующие материалы, которые, я думаю, будут вам полезны. Четвертое. Обращайтесь за мудрым советом. Выберите для этого духовно зрелых людей, которые действительно вас знают и которые готовы сказать вам правду. Кстати, не так много людей, в которых все это сочетается. Найдите тех, кто действительно вас знает и настолько вас любит, что не боится задеть ваши чувства. Послушай, у тебя нет дара милосердия. Как это у меня нет дара милосердия? А вот так. Поверь, у тебя его нет. Итак, это должны быть люди, которые вас знают, духовно зрелые, готовые сказать вам правду. Пятое. Зайдите в воду. Я написал здесь 1,5-2 месяца, но, может, лучше даже 3. Помните, как я на одном из занятий разбушевался и прыгнул? Вам тоже придется прыгнуть. Займитесь каким-нибудь служением в вашей поместной церкви, которое, как вам кажется, может соответствовать вашим дарам. Скажите, я хотел бы взять на себя эти обязанности на 3 месяца. И четко говорите, что через 3 месяца срок истекает, и что вы можете продлить его, либо не продлевать, а иначе может получиться так, что вы попроситесь преподавать в 3-м классе воскресного школы, а лет через 12 кто-то наконец зайдет спросить, ну что, есть у вас дар учителя или нет? В нашей церкви мы предлагаем людям пробный период до 3 месяцев. Если не получается, можете отступить назад. Никакого чувства вины. А кто же будет учить 3-классников, если вы уйдете? Ответ: кто-то, у кого есть дар учителя, а у меня его нет. Ясно? Зайдите в воду. 6. Обратите внимание на фактор радости. Помните, я упоминал о конференции в Институте Муди? Я выступал там перед огромной аудиторией, используя свои дары, и говорил о характере Бога. Мне было очень страшно, а от того, что мое выступление транслировалось по всему миру, еще страшнее. Но, с другой стороны, это была реальная возможность проявить мои дары, пустить их в игру, и я ощущал Божью радость. И если вы меня спросите, кому я больше хочу рассказать истину о жизни с Богом, о покаянии, о Его церкви, 10 людям, 10 тысячам или 10 миллионам, 10 миллионам, ведь так Бог меня устроил. Я хочу донести Его Слово до максимального количества людей. Это не означает, что мне было легко выступать. Я был напуган до смерти, но вместе с тем я ощущал огромную радость. И последний пункт. Признавайте и принимайте явное Божье благословение. Если вы начнете применять свои дары, конечно, все не изменится за одну ночь, но Бог будет вас использовать. Люди будут подходить к вам и говорить: «Вот это да! Не могу поверить, что происходит с моим сыном!» Раньше наша молодежная группа была посредственной, а теперь сын так и рвется туда, и не из-за молодежного пастора, а из-за вас. Вы увидите, как Бог будет использовать вашу жизнь, ведь вы Его творение, вы особенный. Он создал вас во Христе Иисусе и приготовил для вас замечательные дела. Какие это дела? Во многом зависит от сверхъестественных даров, данных вам Христом и употребляемых Святым Духом, согласно Слову Божьему, чтобы сияла слава Божья и превозносилось имя Христово. И когда это происходит, это поистине прекрасно. Не только в глазах церкви, но и в глазах всего мира, который наблюдает за нами, чтобы понять, чего стоит наша вера.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Оленевский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. И было очень трудно. И, вы знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся.

кстати, после, и мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. Нужно... И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, что чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. И однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я как бы, ну, ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне. То есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И... Я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете? Может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там, пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит,
Они говорят: брат, помолись за нас. Они сначала говорят: помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, он, кстати, сказал: я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю, что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании: Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили, год назад я был на молодежном собрании, Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили, я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит: ну ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит: я пойду за тобой, куда ты пойдешь. Я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне. Я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история. Если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит: ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит: нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал: Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит: я правда люблю рэп. Говорит, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит: ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастора говорит: ну что, пойдем попить чай. Я такой: слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие: ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой: да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит: ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит: да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я, ну, сочиняю песни, пишу. Ну, и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая: вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано: «Сын мой, словам моим внимай, к речам моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано: «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг.
У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу! Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисуса Христу, Иисус Исцелитель, мы даем Ему славу, аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это было выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не поняли. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну, там, допустим, 10 человек, ничего подобного, просто верующие были благоразумны, они, сидя спокойно, отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать, мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве, Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает. Знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать.

она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. Естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень, очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра в понедельник в 19 часов я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, неприобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас.

Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас, не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости, баней возрождения и обновления. Баня – это как бы поток воды, который это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение, баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой. В Нарве нужен Дух Святой. Через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце. У него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден. То есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден». То есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. Вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся, но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего, вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Марией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот. Слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях, здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди,
Это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ от славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом, потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там, наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Он говорит, там замечательные люди, ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Малоломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить, встречи. Представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно, когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно.
Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. Ты, и Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно. Потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть. Там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили. Меня его, ему не представляли. Я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь залезла. Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая понесут огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся. Когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил. С ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог... И Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно. Это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему. Он же позвал меня. И это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть. Вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу. Он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал. Но ты не удовлетворен, говорит Господь. И ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое. Представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах. Я поверил. Я много прослушал это пророчество. Много раз ехал в машине, прослушал, чтобы меня не забыть. Но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца. Мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете? Вот. Это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара... Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие.
Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить. Правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и «Варнава» и «сила». Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше, они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья, на горах, знаете, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так.
Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь, чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы. И когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати. Тот, кто принимает это, Римлянам 5:17. И дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати. И кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьон Кичо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал. То есть, вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathpatouka,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: It's not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть вторая. Какая связь этих популярных автогонок с Древним Римом и началом новой мировой религии, зародившейся в первом веке? Говорят, что все дороги ведут в Рим. А эта дорога ведет нас прямо в первый век, во времена римского правителя Нерона. Он был последним императором из династии императоров Цезаря Августа. После Августа уже не было столь популярных императоров. Тиберий был мрачным, изолированным и вообще странным правителем. Калигула был психопатом с чрезмерной жестокостью и необузданной страстью к сексуальным извращениям. Клавдий любил наблюдать за боями гладиаторов и с удовольствием посещал казни, совершаемые с невиданной жестокостью. После него был император Нерон, по сравнению с которым все предшественники просто ангелы. 14 лет его правления были жестоким кошмаром и самым темным периодом истории Римской империи. Однако первые несколько лет правления Нерона были довольно безоблачными. Рим, как обычно, процветал. Императора удовлетворяла беззаботная жизнь. Но внутри Нерона жил монстр. Поддавшись своим порокам, он убил свою мать, друзей, двух своих жен и даже своего маленького ребенка. Вскоре после того, как Сенека, его политический советник и доверенное лицо, совершил самоубийство, Нерон уже не скрывал своего безумия. Он самовольно установил новую номинальную ценность римских монет и обобрал город, чтобы построить для себя роскошный дворец. Его эгоистичное безразличие затмевали только хорошо продуманные планы, самый безумный из которых обернулся пожаром, который охватил 10 из 14 районов Рима. Самый крупный город в мире превратился в пылающие развалины. Историки, которые впоследствии писали о катастрофическом сожжении Рима, приписывали вину самому Нерону. Но почему? Для чего римскому императору, считавшим себя воплощением Бога на земле, уничтожать столицу своей империи? В чем была выгода? Как оказалось, Нерон немало выиграл за счет тех людей, на которых он возложил вину. Но как это связано с автогонками? Автогонки и пожар в Риме берут свое начало в одном месте. Прямо здесь, к югу, от Палатинского холма в Риме. Это место, малопосещаемое туристами. Нашему взору предстают грязные колеи, повсюду валяется мусор. Но когда-то здесь кипели страсти. Тысячи римских зрителей жаждали того, о чем мы сегодня знаем не понаслышке. Древние римляне также с нетерпением ждали выходных, как и мы ждем их сегодня, чтобы выбраться из шумной городской суеты на свежий воздух и посмотреть спортивные состязания. Гладиаторские бои были не самой популярной формой развлечения. Далеко не каждый мог спокойно наблюдать за ними. Оказывается, что больше всего зрителей привлекали не жестокие зрелища. Откуда мы это знаем? Колизей, который начали строить вскоре после смерти.

0: Смерти Нерона стал самой большой ареной гладиаторских игр во всей Римской империи. Он мог вместить до 17 тысяч зрителей. Но в Древнем Риме было еще одно место, которое вмещало до 300 тысяч зрителей. И находилось оно именно здесь. Его называли «Цирк Максимус» или «Большой цирк». Большой цирк — это удлиненный овал с воротами. Его размер достигал 600 метров в длину и 200 в ширину. Это площадь более 20 футбольных полей. Это была арена, где зрители могли наблюдать за самым популярным видом соревнований — гонками на колесницах. Возможность делать ставки привлекала зрителей не меньше, чем сами гонки. Люди страстно болели за любимых наездников точно так же, как сегодня это происходит на автогонках. Забег начинался большим шествием, которое называли «помпа». Это слово нам хорошо известно сегодня. Целая процессия из вип-персон, лошадей, колесниц и даже статуй богов и богинь. После этого зрители наблюдали за заездами, которых было от 12 до 24. В каждой гонке было 7 кругов. Бросался жребий, кто откуда будет стартовать. Колесницы выстраивались у линии старта. Следовал взмах белого флага, и все устремлялись на 7 кругов по этому цирку. Догоню тебя. Скорее всего, гонки выглядели не так, как в фильме «Бен-Гур», где показаны кадры, как наездники ругаются и хлещут друг друга. «Получай! Еще! Что у тебя с головой?» «Вот так тебе!»
1: «Ай, больно!»
0: «Это уже чересчур!» «Поглотай-ка пыль!» Из древних источников известно, что некоторые команды опускались до того, чтобы травить лошадей соперников или самих наездников, и даже использовали магические заклинания. Здорово! Они меня любят! Большое спасибо! Я не потерял ни одного волоска! Большой цирк был очень популярен и собирал сотни тысяч поклонников. Но не всем это казалось привлекательным. «Я никак не могу найти в этих скачках что-либо привлекательное», — писал римский историк Плиний. «Поэтому меня удивляет то, что столько тысяч взрослых мужчин увлечены этой детской забавой, наблюдая, как снова и снова перед ними проносятся лошади с всадниками на колесницах». Но не все происходящее в Большом цирке было просто развлечением. Есть история о том, как один римский гражданин, смелый, но очень глупый, решил воспользоваться соревнованиями, чтобы выступить против Цезаря. Возможно, он пожалел бы о своей дерзости, если бы его голова продержалась на шее немного дольше. И впредь каждого, кто осмеливался оспорить авторитет и власть Цезаря, подвергали сожжению на костре под громкие возгласы толпы. Но вечером 18 июля 64 года нашей эры обстановка сильно накалилась. На юго-восточной стороне Большого цирка внезапно загорелись деревянные заграждения. Оттуда огонь распространился по городу и бушевал 9 дней. Когда пожар закончился, то 70% Рима было или полностью уничтожено, или сильно повреждено огнем.

Вы слышали выражение «Нерон на скрипке играл, пока Рим пылал». Это выражение основано по легенде, что пока горел Рим, император сидел на своем балконе и играл на скрипке, наблюдая, как огонь уничтожает Рим. Но я так не думаю. Скрипку изобретут только в средние века. Первая картина, на которой изображена скрипка, была написана в 1520 году. Она называется «Мадонна апельсиновых деревьев» и написана «Гауденцио Феррари». Конечно, надо быть профессиональным музыкантом, как я, чтобы это знать. И хотя нет прямых доказательств, но любой авторитетный историк указывает, что в пожаре

был виноват сам Нерон. В этом не остается сомнений, если знать, что Нерон решил сделать впоследствии. Он сразу реквизировал огромные участки выжженной земли, чтобы воздвигнуть один из самых роскошных дворцов, который только существовал во всем известном тогда мире. Он назван как Домус Ауреа, или Золотой дом. Нерон оказался слишком хитер, чтобы возложить вину за пожар на римских граждан. И для этой цели он выбрал христиан. Эти обвинения положили начало первой вспышке гонений и преследований, которые продолжались еще несколько лет. Христиан уже тогда обвиняли в каннибализме, потому что они принимали вечерю Господню, во время которой святые вкушали кровь и тело Иисуса. А также в атеизме, потому что они отказывались поклоняться римским богам, включая Цезаря. Так что для Нерона они оказались идеальной мишенью. Древний историк Тацит, живший в то время, не будучи христианином, упоминает об этих гонениях в своих записях. Вот что он пишет. «Нерон ложно обвинил и назначил самые изощренные наказания для людей, называемых христиане, и имеющих плохую репутацию. Свое название они получили из-за Христа, который был распят как преступник прокуратором Понтием Пилатом во время правления императора Тиберия. Но будучи подавленным, это разрушительное заблуждение возникло снова не только в Иудее, родине этого зла, но и в Риме. Вначале открыто арестовывали исповедующих веру, а затем, на основе полученной от них информации, многих заключили под стражу. Им вменяли не столько поджог города, сколько ненависть к человечеству. Наказание христиан превратили в спорт. Их отдавали на растерзание псам и диким зверям. Прибивали к крестам и сжигали на кострах. Когда заходило солнце, их использовали как ночные фонари. Хотя их вину никто не оспаривал, народ начинал сочувствовать этим мученикам, потому что подобные казни не наводили общественный порядок, а лишь тешили жестокость правителя. Одним из таких мучеников, казненным через распятие, был апостол Петр, который стал главой церкви в Риме. Считая себя недостойным умереть той же смерти, что и Иисус, Петр потребовал, чтобы его распяли вверх ногами. Другой влиятельный апостол, который написал почти половину Нового Завета, апостол Павел, также был казнен во время преследований Нерона. Но поскольку Павел был гражданином Рима, он избежал распятия. Ему отсекли голову. Кровавые и жестокие гонения Нерона привели к обратному результату. Дело не только в том, что народ испытывал сочувствие к страдающим христианам, но их взгляды и вера указали путь к истине. Римляне видели, как эти люди мужественно терпят жуткие мучения вместо того, чтобы отречься от Иисуса Христа и Его воскресения из мертвых. По христианскому преданию, все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна, были казнены за свою веру. Для многих христиан это веский аргумент в пользу истины. Учитывая то, что апостолы были очевидцами тех событий, они точно знали, было ли воскресение Христа истиной, это их и отличало. В истории много примеров, когда люди были готовы умереть за свою веру. Но трудно найти здравого человека, готового отдать свою жизнь за то, что он считает обманом. Защитники христиан задают один вопрос. Зачем человек шел на такие мучительные истязания, если ему нужно было просто отречься от этого мифа? Эта мировая религия начала распространяться благодаря крови своих святых. И началом стал пожар на ипподроме. Нерон, узнав, что его хотят убить, сам свел счеты с жизнью, вонзив себе нож в горло. Его дела вошли в историю, и до сих пор он считается худшим из всех римских цезарей. Теперь вы знаете, что гонки — это зрелищный вид спорта с римскими корнями. И то, что крупный пожар на этих гонках привел к гонениям первых христиан. Но вместо того, чтобы подавить это движение, эти преследования способствовали тому, что христианство стало быстро распространяться и изменять мир.

Преследования христиан в Риме начались не от того, что римляне их не любили. На самом деле, римляне считали, что люди, верующие только в одного Бога, недостаточно религиозны. Поклонение только одному Богу не укладывалось в римскую культуру, в которой количество богов исчислялось сотнями. У них Бог или богиня были для всего, что только можно вообразить. Когда боги были счастливы и умиротворенны, дела на земле шли хорошо. Важно помнить, что Римская империя была разнокультурна. Многих богов римляне заимствовали у греков. Они меняли им имена, но по сути боги оставались теми же. По причине, известной только римлянам и грекам, одни боги были полностью одеты, а другие нет. Так много богов и так мало времени. Как же угодить им всем? И где? Ответ на этот вопрос приводит нас к старым массивным дверям самого древнего здания в Риме. Храм, архитектуры которого восхищается и изучает уже 18 столетий, называется Пантеон. Я нахожусь возле одного из самых выдающихся инженерных строений древнего Рима — Пантеона. Но прежде, чем мы продвинемся дальше, давайте познакомимся с терминологией. Когда-то в Афинах на вершине Акрополя стоял храм, символ Афин, Парфенон. Но здание, которое мы видим сегодня, одно из лучших сохранившихся древних зданий в мире — Пантеон. Хотя их названия и похожи, но происхождение совсем разное. Парфенос в переводе с греческого — девственница, поэтому храм, посвященный богине-деве Афине, был назван Парфеноном. Пантеон был назван по сочетанию слов «пан» — «все» и «теос» — «бог». Таким образом, Пантеон изначально был посвящен всем богам. Первым строителем пантеистического храма был человек по имени Марк Агриппа. Он построил его во славу великого Юлия Цезаря и посвятил его богам, которым поклонялась его семья, и при этом он обожествил самого Юлия Цезаря. Этот храм был разрушен огнем в 80-м году нашей эры. От него остался только фасад с именем первого строителя Марка Агриппа, сын Луция, третьего консула. Автором конечной формы здания, которую вы видите сегодня, был император Адриан. Он выстроил Пантеон в 120-м году нашей эры. Это единственное здание, целиком сохранившееся от греко-римского мира, которое функционировало всю свою историю. В отличие от других древних зданий в Риме или Афинах, или любом другом древнем городе, Пантеон не реконструировался и не восстанавливался. Здесь все настоящее. Это римское здание стоит таким же, каким оно было построено более 1800 лет назад. Несмотря на то, что снаружи оно выглядит просто, это одно из самых сложных строений, уцелевших до наших дней. Эта конструкция построена вокруг идеально круглой внутренней палаты, примерно 43 метра диаметром. Сам купол тоже имеет высоту 43 метра. Другими словами, это гигантский купол идеально круглой формы. Шар или сфера 43 метров в диаметре. Вверху купола есть круглое отверстие, которое на первый взгляд выбивается из общей конструкции, но на самом деле оно препятствует его разрушению. Высота внешних стен 32 метра. И все это поддерживается большим крытым портиком, состоящим из 16 огромных гранитных колонн. Они поддерживают остроконечную крышу. Далее идут двойные массивные бронзовые двери высотой 7,5 метров. Это эстетическое чудо, о котором Микеланджело сказал, это ангельский, а не человеческий проект. Он восхищает и сегодня. Это архитектурный и инженерный шедевр, который веками заставляет людей стоять в недоумении. То, что сразу обращает на себя внимание в недрах Пантеона, это даже не прохладная температура, которая сохраняется и в летнюю жару, а массивные двойные бронзовые двери. Их высота 7,5 метров. А вес каждой примерно 20 тонн. Да, одна дверь весит 20 тонн. Это вес 6 хаммеров. И это в 3 раза больше, чем я отжимаю лежа. Шутка, конечно. Двери и отверстия в куполе Пантеона
– единственные источники света. Войдя в двери, мы попадаем в большую круглую комнату. Самая заметная особенность этой комнаты – 8 больших ниш, которые равномерно распределены по периметру. Стены этих ниш служат поддержкой для основания купола. И многие столетия они служили местом почетного захоронения великих людей Италии. Вы слышали о знаменитом итальянском художнике Рафаэле? Он похоронен прямо здесь. Арки над нишами — это не просто декоративные украшения, они служат как облегчающие конструкции и равномерно распределяют вес купола. Огромные мраморные стены пантеона — наверное, самая выдающаяся особенность. Архитектурная техника, использованная для построения этих стен, лучше всего просматривается снаружи. Она показывает, насколько передовыми были знания древних архитекторов. Детальное изучение стен пантеона показывает, что чем выше стены, тем меньше их толщина. Здесь использовано то, что в современной архитектуре известно под названием градация. Поднимаясь выше, вы используете меньше строительных материалов, что экономит время и деньги в процессе постройки. Инженеры заметили еще одну особенность в основании пантеона. Это римский бетон. Вода и известь, смешанные вместе, дают химическую реакцию, которая превращает эту массу в твердый камень. Современные эксперты в недоумении, могли ли римляне предполагать, что эта смесь даст такой потрясающий эффект? Эффект того, как моя кожа плавится в июльскую римскую жару, уже начал проявляться, поэтому я понял, что нужно как можно скорее возвращаться внутрь. В это время года сюда лучше приезжать с накачанными руками и своим полотенцем. Итак, купол. Этот купол был самым большим в мире, пока в 1400 году не был построен Флорентийский собор. Купол сделан из бетона, которому сейчас уже почти 2000 лет. Но никто точно не знает, как он был сделан. Одни говорят, что он был целиком отлит на земле, а потом уже установлен на свое место. Но современные инженеры до сих пор спорят о том, как это могло быть осуществлено. И как насчет большого отверстия вверху? Это окуляр. Глаз пантеона или окуляр рассматривали как структурную особенность купола. Но инженеры утверждают, что это не просто отверстие, а компрессионное кольцо, которое эффективно распределяет нагрузку, оказываемую на купол в самой его вершине. Купол пантеона уже пережил тысячи других древних куполов. Размер окуляра составляет 8 метров, что позволяет свету проникать внутрь и отражаться от мраморных поверхностей, освещая все пространство. 8 метров — это шире, чем кажется. В это отверстие могут поместиться 5 мини-куперов. Конечно же, если бы они могли летать. Ну ладно. То, что этот купол до сих пор существует, поразительно. Помните, что он сделан из бетона, без единого усиливающего стального стержня. Сегодня такое точно бы не одобрили, особенно для конструкции шириной 43 метра. Как же его смогли построить так, что он сохранился до сих пор? Сегодня пантеон — это самое охраняемое древнее здание. А если вспомнить, сколько нападений пережил Рим, то это впечатляет еще больше. Он пережил разрушение Рима в 4 и 5 веках, а также годы религиозной вражды. Когда Рим пал, пантеон был спасен от разрушения византийским императором. Впоследствии он был подарен Папе Римскому и превращен в церковь. На крышу были установлены звонницы, но они смотрелись настолько нелепо, что в 1883 году их снесли. Другими словами, это здание, которое не стоит улучшать. Сегодня это живое свидетельство гениальности римских инженеров. Пантеон также показывает нам, насколько был велик переворот в римской религии.
совершенной небольшой группой людей, называемых христиане. Вначале это учение считалось ответвлением иудаизма и просто раздражало. Но затем оно стало распространяться и привело к столкновению мировоззрений. Христианство не позволяло преклонять колени перед римскими богами Пантеона. И это также означало отказ поклоняться римскому императору, что часто приводило к вспышкам неприязни и дважды к жестоким гонениям в масштабах всей империи. И все из-за того, что христианская вера отвергла то, для чего было воздвигнуто это здание. Перенесемся в VII век, когда Пантеон был освящен как христианский храм. Заметили, что это оксюморон. Христианского пантеона не может существовать. Христианство всегда было такой религией, где следует поклоняться лишь одному Богу, провозглашая Иисуса как Господа, что исключает Цезаря и всех богов пантеона. В этом здании можно наблюдать одну из величайших ироний мира. Безызвестный еврейский плотник, рожденный в римской провинции Иудеи, был распят римскими властями. Но когда его последователи стали возвещать о том, что он воскрес из мертвых, то его послание вытеснило и пережило Цезаря, Пантеон, всех богов и славу римского мира. В течение последующих веков христианство охватило всю Римскую империю, став твердым основанием всей западной цивилизации. Этот переворот сделал наш мир таким, каким мы знаем его сегодня. Архитектурное чудо, воздвигнутое когда-то во славу римских богов, теперь стоит как памятник их незначительности и триумфа галилейского плотника, который называл себя Богом. Кстати, о памятниках. Возможно, во время просмотра вы подумали, что Пантеон вам что-то напоминает. В Америке его скопировали, сделав памятник человеку, глубоко уважающему римскую архитектуру и римскую идею республиканского правления. Этого человека звали Томас Джефферсон. Ему так понравился Пантеон, что он построил свой дом, похожим на него, и его даже можно увидеть на американских 5-центовых монетах. Но более впечатляющая копия Пантеона сегодня находится на территории штата Вашингтон. Да, это памятник Томасу Джефферсону. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел. Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал, «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии, быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Павел понуждаем был Духом свидетельствовать». Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что он на самом деле говорит. Более правильный перевод его слов звучал бы так. «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином.
Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я так же сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней, как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому, если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на дух щедрости или дух демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на Личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на Божественную Сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной Личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на Личность, потому что они говорят о нем в среднем роде, оно. Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по $1 за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум.
Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15, Галатам 22 и Ефесянам 4:30. Там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяние 7:51. Ему могут лгать. Деяние 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется, как ветер», «Он силен, как бык»? Делает ли это его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать, «Джон, но ведь до этого он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано, «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на Агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1:26 говорит нам, «И сказал Бог, сотворим». Сотворим человека по образу нашему. По образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал «сотворю человека». Он сказал «сотворим человека». Если вы откроете Деяние 10:38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус наш Господь был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6:4 говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3:30, «Потому что один Бог, Который оправдает». Иакова 2:19, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пядью измерил небеса». Как вы видите, здесь описано.

описывается Дух Святой. Здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен? Помните, как я говорил вам о том, что Он согласился с Отцом и Сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138.13 говорит нам, «Послушайте эти слова. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26.10 говорят нам, «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым. Духом Мудрости. Духом Отца Вашего. Духом Страха Божьего. Духом Славы. Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа. Духом Суда. Духом Огня. Духом Знания. Духом Жизни. Духом Любви. Духом Силы. Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал Ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, Его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на Него, Дух вел Его. Он говорил лишь то, что Ему говорил Дух. Иоанна 14.10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Обратите внимание на то, что Иисус не сказал. Отец Небесный, Он сказал, Отец, пребывающий во мне. Постой, Иоанн. То есть, ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое ему дал Бог,
то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять. Неверующий не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставляю вас сиротами, приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что Он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его господству, Его слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой», из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово «алос». Таким образом, Он говорит, что Дух Святой будет таким же, как Я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что у нас есть защитник перед Отцом. В 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал, «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это Его призвание, Его задача, и Он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что Он пребудет вовек, Он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и Я, Он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, «Если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал Ему так много вопросов». А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что Он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или Он является личностью?
Если вы верите в то, что Он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что Он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что Он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о Нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать. Не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь?» «В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит «он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результат обследования? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны,

Но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано, путь праведного становится все ярче. Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышение, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимостей и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня».
Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть, «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите, «Бог, я соглашаюсь с тобой». Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты. Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне, «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь. Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха. Это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше». Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили, почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку, если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания.
Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться: «Так и есть. У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной.
Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз.
Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал: «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Английский язык с 3 лет, физика и география для малышей, буквы и цифры с года. Почему мы так торопимся обучать своих детей и когда лучше начинать обучение? Об этом мы говорим сегодня. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В последнее время, много читая и много зная об образовании, о воспитании, родители думают, что если они с космической скоростью не начинают чуть ли не с рождения обучать своих детей, то они плохие родители. Как вы относитесь к такой тенденции?
1: Вы знаете, в свое время, когда еще тоже была необразованной и не понимала, что это не совсем хорошо, тоже думала, что чем раньше ребенок начнет читать, тем будет лучше, тем будет грамотней. Но через какое-то время я поняла, что, однажды открыв книгу, прочитала, что нейропсихологи, они выделяют 3 стадии развития головного мозга у ребенка. Это от 0 до 15 лет. И вот он делится, этот промежуток, на 3 стадии. От 0 до 3 лет, с 3 до 7-8 лет и с 7-8 до 15 лет. И вот на первой стадии ребенка, когда он еще внутриутробно развивается, вот телесно ему больше нравится, вот такой вот эмоции какие-то такие у него появляются. С 3 до 7-8 лет, естественно, вторая стадия мозга формируется, когда ребенок уже слуховые, зрительные восприятия, осязание у него включается в этот момент. И уже когда уже он более старшего возраста становится, ребенок с 7-8 лет до 15 лет, конечно, уже такая продуктивная деятельность у него уже идет.
0: Учебная,
1: психически, эмоционально такая вот уже, они уже все устойчивые становятся, и вот начинается у них вот это развитие больше учебной деятельности. И когда мы пытаемся перепрыгнуть один этап, со второго сразу на 3-й этап, конечно, потом эта система дает сбой очень большой, потому что на этапе, когда с 3 до 7-8 лет, когда ребенку нужно заложить такие качества, как доброта, нежность, помощь друг другу. Мы про это забываем, мы думаем, что это потом жизнью придет, мы ребенка этому научим, попозже мы ему объясним, расскажем. А пока мы важно, чтобы ребенок знал, когда надо читать. Да, ребенка можно научить читать, но ребенок, поверьте мне, в 4 года, в 5 лет, у меня у самой дочка старшая начинала читать в 4 года, и она уже читала бегло, но не понимала, о чем читает. И когда я просила, перескажи, что ты прочитала, она не может сказать, потому что она знает цифры, она смогла их слагать вместе, буквы, она смогла их слагать вместе, но о чем речь об этом рассказе было?
0: Да. Видимо, все силы уходили на то, чтобы читать,
1: концентрировать, А в этот момент очень важно, у ребенка развивались зрительные функции, и когда вот глаз, он развивается по своей же норме, у нас начались проблемы со зрением. Я думаю, странно, думаю, ни у кого в семье не было проблем со зрением, почему у дочки стало старше появляться проблемы? И потом, когда врач спросил, а чем вы занимаетесь? Я говорю, ой, да она уже и книжки читает. Он говорит, остановитесь, не опережайте события, дайте ребенку вырасти, а потом одно за другим пойдет своим чередом. И вы знаете, действительно, когда уже вторая дочка родилась, и я остановилась и сказала, пускай все развивается своим чередом. Вы знаете, ребенок, что старший, что младший, к 7 годам читали одинаково, но тем не менее был один психически здоровым ребенком, другой, я не скажу, что психически нездоровым, но на него накладывалась большая ответственность. Вы знаете, есть такие дети, которые готовы к обучению, может опережать свое развитие. Вот кто-то из детей говорит, почитай мне книжку. И ему читаешь неоднократно эти книжки, и он готов, он жаждет, это жажда обучения. Да, и если мы его не восполним, эту жажду обучения, ребенку тяжело приходится, он ее начинает где-то искать, он куда-то начинает свою вот эту жажду во что-то перенаправлять, вот в какое-то другое русло. Если ребенок просит, почитайте, он будет спрашивать, интересоваться. Да, это возможно, но если ребенок этого не хочет, если он хочет играться, сидеть сейчас с машинкой, если ему важнее поиграться с машинкой, либо с животными поиграться, либо в какую игру поиграться, другую. Потому что на самом деле до 7-8 лет на начальном этапе развития вообще у ребенка ведущий вид деятельности – это, конечно, игра. В игре ребенок познает абсолютно все. Как и девочки чувство материнства, так и мальчики чувство ответственности. Ведь если посмотреть на детей, они очень часто играют в семью, в папу с мамой. Папа, иди на работу, сходи. И вот эти вот чувства, чувство ответственности, чувство долга, чувство жалости. В доктора играют они часто. Они друг другу перевязывают раны, операции какие-то делают. Они волнуются, они переживают. Если же, играя в семью ребенка, ребенок приходит, ты почему опоздал? Я же за тебя волновалась. Хоть они повторяют наши фразы, но на самом деле они учат. А когда мы это заменяем школой, этим обучением, ребенку некогда играться, он только зубрит, без понимания того, что он хочет иметь, то без понимания того, что он это делает. И когда этот английский язык, ну, английский английским языком, он по-русски-то еще разговаривать не может, он еще по-русски неправильно буквы произносит, неправильно слова выговаривает, он не знает, у него речь еще не настолько полная, чтобы изучать английский язык. И если ребенку это интересно, вы в той же игровой форме, вы можете с ним начать заниматься, но если ребенку наскучило это, не заставляйте, не штурмуйте его мозговую деятельность, потому что ребенку это будет очень тяжело. Потому что когда мы заставляем ребенка что-либо делать, какой-то усидчивости от него требуем, если ребенок не усидчивый, что-то заставляем, нарисуй мне, прочитай мне, напиши, вот давай руку тренировать, ты очень плохо пишешь, а тебе скоро в школу, через 2, через 3 года в школу, ты уже должен сейчас это уметь, рука должна уже уметь тренироваться. И заставлять писать ребенка в клетке, какие-то маленькие цифры или маленькие буквы, ребенок очень сильно концентрируется, к мозгу приливается кровь, и, конечно, ребенок и болит голова, и психические расстройства, то и нервный тик может быть. Да, это перенапряжение. И может он не сказаться в этом возрасте, это может быть в последующем, дальше выявится.
0: То есть это получается не развитие, а наоборот стагнация.
1: Да.
0: И вот действительно это напряжение,
1: когда,
0: стресс.
1: Когда да. мы перепрыгиваем этапы развития, когда мы думаем, что мы делаем пользу для ребенка, на самом деле мы... Если, я еще раз хочу оговориться. Если ребенку интересно, то почему бы и нет? Если ребенку интересно, но не перегружайте его. Если ребенку не интересно, оставьте его, позвольте ему, пусть он наиграется. Пусть он по-другому, он идет к этому пути, но, то есть к этой цели идет, но по другому пути идет. Пускай он кто-то через книжки, кто-то через игру.
0: Олеся, вот вы как раз сказали о том, что для ребенка важна до 7 лет игра, а некоторые родители говорят, игра – это баловство. Он все играет и играет, ерундой всякой занимается, а нужно читать, математику учить, английский учить.
1: Как быть в этом случае, да?
0: Да. Ну, как бы вы уже объяснили как раз то, что игра-то и есть самая важная деятельность.
1: Действительно, потому что если ребенок будет только английский, этим учить и учить, географией, физикой заниматься, и то, что интересно родителям, то через какое-то время, вот давайте вспомним даже вундеркиндов, когда они вырастают, у них такие проблемы, даже с общением проблемы. Потому что они не научились общаться, у них вот этот, эта функция мозга эмоционально, она очень сильно заторможена, они не привыкли общаться, они привыкли все время читать, зубрить, что-то делать, и они не могут с миром, и мир считает их немножко сумасшедшими, потому что они какие-то как отчужденные, как отстраненные, а потому что они не научены, у них этот блок был выпущен, то есть он был перепрыгнут, им было что-то интересное, родители что-то вложили в ребенка, а именно эмоциональное такое развитие, они забыли о нем, потому что думали, или что потом, впоследствии, это все будет. А вот ребенок, он же, мир же познает, вот если вспомнит малыша, он даешь конфетку ему, он говорит, мама, через мамину руку возьми, потому что какой-то этап развития ребенок все через маму познает. Что-то угощаешь, маминой рукой берет, через маму, все, что мама делает, он берет тогда, а другого человека он не берет. Если мама в этот момент будет ребенка давать на какие-то занятия к чужому человеку, ему это тяжело, у него сразу прилив и к сердцу начинается, и к мозгу прилив, он очень начинает нервничать, потому что мамы нет рядом. Даже если есть мама рядом, но чужая тетя, и начинает ему что-то давать, говорить, показывать, и ребенок начинает капризничать, и показывать всем своим видом, что я этого не хочу, но мама говорит, надо, потому что, чтобы ты был умненький, ты у меня вырастешь, будешь крепеньким, умненьким мальчиком или доченькой. И на самом деле ребенку это не надо, ему нужно, чтобы мама на сегодняшний день обняла с ним, почитала вместе какую-нибудь песенку, спела, либо стишок почитала, рассказали, посмотрели что-то. Да та же наша Таня громко плачет. Почему Таня плачет? Да потому что она уронила в речку мячик или еще что-то, какие-то истории. Можно детскую Библию почитать, к примеру, разобрать там какие-то истории. Вместе изучать этот мир. Когда нарушена эта система, когда мама не читает, а куда-то водит, ребенку это очень бывает сложно. Но бывает, конечно, и исключения, когда ребенок готов, он желает, он жаждет. Есть такие дети, что да, говорят, я хочу, научи меня читать, а какая это буква, а что? Но опять-таки, ребенок сам, когда подошел к маме, и это все в форме игры, и мама с ним общается, мама может что-то готовить, и тут же он сидит за столом рядышком, и они, давай вместе сделаем это, давай то сделаем. И ребенку это интересно и хорошо получается.
0: Получается, что если мы хотим во что бы то ни стало водить ребенка маленького, двух-трехлетнего, например, да, в школы раннего развития, пичкать его разными знаниями, пусть они эти занятия и проходят в игровой форме, считая, что тем самым они делают для ребенка все, хотят дать ему самый лучший потенциал, задел такой на будущее, и радуются очень, когда у детей там какие-то успехи маленькие, да, но не думают о том, что в первую очередь для ребенка важно тепло родительское, принятие и понимание, а не пичканье вот этими знаниями.
1: Да.
0: Хоть даже они и в игровой форме.
1: Да, если все-таки родители хотят чему-то обучить ребенка, то лучший способ это, конечно, мелкая моторика наладить. Порой дети начинают учить цифры, буквы, а пальчики их не слушаются. Есть тоже такая знаменитая фраза крылатая, что ум ребенка состоит на кончиках пальцев. Чем быстрее кончики пальцев будут развиваться, тем быстрее начинает мозг функционировать. И, конечно, если родители хотят куда-то дать ребенка, то пускай это будет либо рисование, где они могут рисовать той же самой пальчиковой игрой, пальчиками рисовать, либо налепку куда-то дать, чтобы те же самые пальчики начинали лепить, вылепливать. Эта мелкая моторика, она развивалась. Можно отдать на какие-то... Есть детские такие занятия, где с детками... осязанием, трогают что-то, какие-то предметы, играются с ними в форме игры, но они развиваются, они что-то выстраивают, они общаются, они говорят, что они почувствовали, что они увидели. Вот эти вот функции, они развиваются, те, которые важны на сегодняшний момент ребенку. И тогда, конечно, будет все правильно.
0: То есть не учить слова английские и буквы, а именно лепка, творчество, рисование, все, что... развивает именно моторику.
1: Да, мелкую моторику, да. Это будет больше пользы, чем если мы начнем с сегодняшнего дня учить цифры и буквы. Потому что буквы ребенок и выучит, но то, что он читает, он этого не понимает. И будет понимать только тогда, когда он достигнет соответствующего возраста. И в школу мы его отдавать не будем ни с 5 лет, ни с 4, для того, чтобы пичкать его уже изначально, уже всем этим. А к 7 годам оно все само постепенно у ребенка интерес к этому обучению придет, и сформируется этот интерес к обучению, и желание будет. И оно, когда желание есть, оно все быстро, как... на одном дыхании получается. Ребенок все начинает усваивать, когда все идет своим чередом.
0: Да, я по своему сыну могу сказать, что когда ему было где-то 5,5 лет, я его учила читать по букварю рекомендованному. Прямо по 5 слов мы с ним читали, и ему было так тяжело прочитать эти 5 слов из 3-4 букв. Просто это неимоверная пытка была. Он этого не хотел. И мне моя мама говорила, как же в школе он будет у тебя учиться? До школы было 2 года. Когда мы пошли в школу, все в свое время было. Мы ходили на подготовительные занятия к той же учительнице, которая взяла нас в первый класс. Пошли мы почти с 8, а не с 7. То есть он пошел в школу через 2 месяца, ему исполнилось 8. Он отлично читал в первом классе, техника чтения замечательная, все, что он читал, он понимал, память хорошая. Да. И то, что он в 5,5 и 6 лет не мог, я сделать. Вообще не представляла, как он этому научится через год или полтора. Он всему научился.
1: Да, потому что всему свое время. И если мы будем опережать, мы просто будем отбирать у ребенка то, что должно на самом деле развиваться в свою очередь. И потом, когда мы говорим, у тебя ни жалости нету ко мне, у тебя нету ни чувств каких, а как, откуда они возьмутся, если мы их не научили в свое время этим чувствам, когда нам было важно на тот момент чтение и письмо. Он тебе может написать, он тебе может прочитать, но жалости и чувств он к кому-то, к чему-то испытывать не будет. Ну, да. Это как бы, если это все идет своим чередом, то оно будет идти своим чередом.
0: Да, Олесь, спасибо большое за то, что обратили внимание именно вот на эту важную часть, что вырастить ребенка человеком, не прежде всего ученым или гением, да, а человеком. Когда он будет человеком, он уже сам будет принимать решения, нести ответственность и сам выберет то, что ему по душе. Да. И важно родителям, наверное, отпустить. Успокоиться.
1: Да, отпустить и успокоиться. И когда мы пытаемся ребенка занять математикой, может быть, у него не математический склад ума, может быть, он впоследствии хочет стать писателем или географом стать, а мы его будем сильно пичкать математикой либо еще чем-нибудь другим.
0: Олеся, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за участие, за советы. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.

0: Сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения, ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри. Мне нужно увидеть Иесада. Это очень срочно.
0: Извини, его нет.
1: Отведи меня к нему. Это очень важно.
0: О, да, конечно. Лети за мной.
2: Кажется, это Джерри, один из наших.
3: Да, сэр, он из северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
2: Не нравится мне это, абсолютно. Лети, проследи за ними, постарайся все выяснить.
3: Да, сэр.
0: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Иесада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: Иди.
1: Что? Что это? Что это? Где ты?
2: Да это же Барри. Он вернулся.
1: Что? Кто? Что? Что? Что?
2: Барри, это на самом деле ты?
3: Привет, Стэнли.
2: О, мой мальчик, мальчик мой. Расскажи нам, где ты был, Барри. Хорошо? Ой.
4: Расскажи нам!
2: Ты встречался с великим лидером удодов?
3: Ну, я...
2: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
4: Разогнал? Расскажи нам!
3: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
2: Что? Что же это, Барри?
1: Что?
3: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
5: Кто же ты теперь, Барри?
6: Мы с Джерри заметили Есада, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они. Так, так, так. Что же у нас здесь происходит?
7: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
8: насыщены. О, не наступайте на крыло!
7: Блаженны милости,
8: оно мое!
7: Ибо они помилованы будут.
9: Нам здесь еще теснее, чем гусеницы в коконе.
7: Ибо они
8: Бога. Просто птицы его очень любят.
7: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
6: Есада!
7: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
9: Есада, моя дочь очень больна. Помоги нам.
7: Конечно.
9: Это очень срочно.
7: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
6: И если да вокруг тебя столько птиц?
7: Нет, я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
10: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
7: Герти, вера твоя спасла тебя.
6: Невероятно! Посмотрите на это!
8: Это удивительно!

0: Да, теперь она точно птица высокого полета.
1: Джерри! Джерри!
2: Кэрри, есть новости.
3: Уже поздно. Теперь нечего утруждать. Есада, твоя малышка.
2: Нет.
3: Она умерла.
2: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
4: Птицы не знали, что и думать, но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
5: Здравствуй, Барри.
3: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
5: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
3: Старым? Не так уж и долго меня не было.
5: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
3: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
5: Удод Крейг?
3: Нет.
5: Тогда кто?
3: Есада. Голубь.

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Йесада.
1: Тяжелая утрата.
2: Как жаль.
3: Опять неудача. Ты немного опоздал, Йесада.
4: Не плачьте. Малышка просто спит. А эта музыка совсем лишняя.
5: Ой, извини.
4: Вы, ребята, идите со мной. Остальные оставайтесь здесь.
0: Итак, мы отправились вовнутрь, тогда как Мэгги и Том остались со всеми.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Oh,

0: это произошло?
1: Батюшки, это чудо!
2: Это уже слишком, даже для него!
3: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершил Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
4: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
5: Что же нам нужно делать?
4: Просто верить.
1: Просто верить? Эй, даже я это могу!
5: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Йесудо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями, кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Йесудо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Бэ, догоняй меня, догоняй!
2: Бе-бе, догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри, Тедди, хватит бегать, нам пора идти. Сегодня очень важный день. Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: Бэ, не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу, бэ,
0: сказал капризно Тедди. Мы поделимся нашей шерстью с людьми, объяснила мама.
1: И зачем она им, бэ?
0: Удивился Тедди. Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой.
1: А правда? О, ух ты!
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная, и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!
3: Ой, привет! А я вас и не узнал. А что это вы такие необычные?
2: А это нас подстригли. Мы поделились с людьми своей шерстью. Бэ!
0: Гордо ответила Мэри.
3: Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные, какие вы необычные и такие смешные,
0: сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
3: Ой, умора, какие вы смешные. Тедди, Мэри, вы какие-то странные. Зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная? Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу. Смотрите, смотрите,
0: сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
1: А может, Рикки действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать.
0: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью. Ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли. И их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому

0: нужна шерсть. Дэдди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
1: «Дэдди, пойдем! Ты еще успеешь! Я тебя весь день искала!»
2: «А я специально спрятался! Я не хочу делиться и не буду! Мне самому нужна шерсть! Она моя! Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть!»
0: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал, все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые, красивые, с белой и пушистой шерстью.
2: «Они такие красивые! А почему я не такой? Бэ?»
0: размышлял Тедди.
1: «Потому что мы делимся»,
0: сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
2: «Опять ты за свое, Бэ?»
0: простонал Тедди.
1: «Опять! Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам. Наша шерсть отрастает чистой и красивой. Мы остаемся здоровыми и ухоженными. А где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно!»
0: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
2: «Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу, а оказалось все наоборот. Бэ, если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда?» «Бэ?»
0: спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Да, у меня есть для вас добрые вести, великие вести. Фактически, эти полчаса посвящены ничему другому, кроме как великим добрым вестям, положенным на музыку, современную, традиционную, народную музыку и музыку кантри. Но какая бы музыка ни была, смысл добрых вестей один и тот же. Бог любит нас и хочет жить с нами вечно. И Он уже заплатил за билет. Все, что вам нужно сделать, это принять и использовать его. Наша первая гостья так и сделала. Она не новичок на сцене или в музыкальном мире. У нее есть золотые альбомы, она лауреат Академии музыки кантри на 2 премии. И в 69-м году она получила награду Грэмми. У нее один из лучших альбомов всех времен. Но когда ее спрашивают о лучшем в ее карьере, она не упоминает ничего из перечисленного. Она говорит о ее поездке на Святую Землю в 76-м году, где она пела рядом с могилой в саду. И я тоже там был. Мы назвали это «Тур больших приключений». И мы поговорим об этом с ней. Но сначала она споет. «Я вижу этот одинокий крест». Давайте поприветствуем настоящую звезду, Джинни Си Райли.

0: Дженниси, можно обнять тебя?
1: Конечно.
0: Здравствуй, я знаю, что ты не новичок на TBN.
1: Нет, я с TBN целый день.
0: И ты не новичок на Gospel в Америке.
1: Расскажи мне об этой песне.
0: Она очень трогательна и с еврейским мотивом.
1: Я записал эту песню для альбома под названием «Славьте Его».
0: И я славлю, потому что Он верен.
1: Я узнала, что Он верный Бог.
0: И не только высоко в небе.
1: Все знают, что Он Бог в небе.
0: Но также я была в долине испытаний, и Он был там.
1: Знаешь, хватит на целую книгу, если я начну писать об этом.
0: И я прошла через ужасы, страхи, и дьявол испытывал меня по-всякому, чтобы закрыть мой рот и не петь для Иисуса Христа.
1: Но он проиграл.
0: Я пережила через все это, поэтому я знаю, что я служу могучему Богу.
1: И я славлю и восхищаю Его 24 часа в сутки.
0: Когда я просыпаюсь, Он там. Когда я засыпаю, Он со мной.
1: Я думаю о Нем всегда.
0: Я просыпаюсь с молитвой и засыпаю с молитвой.
1: И я славлю Его за то, что Он великий Искупитель.
0: Он забрал меня из болота и поставил меня на твердую скалу.
1: Но также Он направил мои пути, так как я никогда не представляла себе в жизни.
0: И я верю, что Он направляет меня на служение.
1: То, о чем ты говорила, ты видела сама.
0: То, о чем ты говоришь в песне.
1: Ты была там, когда это происходило.
0: И я подумал о еврейском звучании этой песни. Это произошло, потому что ты была в Израиле.
1: И ты пела песню в саду, когда мы там были.
0: Да, мы это записали так.
1: Я пою песню так, потому что мы ее вот так записали.
0: Это определенно то влияние с Израиля.
1: Это специально сделано, потому что я не могу петь о том, как Иисус Христос отдал свою жизнь и умер под легкую танцевальную музыку.
0: И я словно почувствовала его боль через эту песню.
1: И когда я ее пою, я думаю о нашей поездке в Израиль в 1976 году.
0: Самое великое, что я когда-либо сделала в жизни, кроме обретения спасения, это было, когда я пела песню «Удивительная милость» рядом с могилой в саду, рядом с пустой могилой, зная, что Иисус Христос не в могиле.
1: Он воскрес из мертвых и сидит по правую руку Бога и молится за нас, святых.
0: И эта песня напоминает мне о службе во время восхода солнца на Пасху.
1: Да, от этого мурашки каждый раз, и я это помню, потому что мы были там вместе.
0: Это было прекрасно.
1: И ты пела «Удивительную милость» в саду, где Иисус был похоронен и где воскрес из мертвых.
0: И это было далеко от долины Харпер.
1: И мы тогда все узнали о тебе.
0: Но ты прошла от долины испытаний до могилы в саду.
1: И что это был за переход?
0: Да, это переход, Пэт, но я знаю, кто держал меня за руку.
1: Я знаю, кто привел меня туда.
0: И это было что-то волнительное в этой поездке, о чем я раньше много не думала.
1: Но то, от чего меня захватило дух, когда я оглядываюсь назад,
0: это то, что я приняла тот факт, что Иисус умер на Голгофе.
1: И я увидела это место.
0: Я знала, что Он воскрес из мертвых, и для меня это много значило — увидеть пустую могилу.
1: И восточные ворота.
0: Я посмотрела на восточные ворота, и я знала, что в любой момент они могут открыться.
1: Я стояла и думала, это может случиться сейчас.
0: Он вернется, и ворота отворятся.
1: И они не откроются, пока он не вернется.

Расскажи мне о следующей песне, потому что ты и я можем проговорить всю передачу. А как насчет следующей песни? Эта песня была небесно вдохновлена. Без сомнения, она была дана мне Святым Духом, потому что я записал ее на бумагу, слова и мелодию, буквально всего за 7 минут. Так быстро, как я могла писать карандашом на бумаге. Так что ты была просто писчиком. Точно, это песня Иисуса, потому что Он забирает наши страхи. Дженни Си Райли.

0: this, listen to him speak, little children. Be of good faith, for I'm here to stay, so be not afraid. His perfect love casteth out all fear. Praise his name.
1: Спасибо, Джинни Си. Вы рады, что вы смотрите «Gospel в Америке»? Сейчас вы видите адрес на экране, потому что я хочу, чтобы вы нам написали. Я хочу, чтобы вы дали мне знать, нравится ли вам музыка, которую вы слышите, или какую музыку вы бы хотели услышать, и какого артиста вы бы хотели увидеть. Дайте мне знать. Напишите по этому адресу. И словно в награду за письмо, мы собираем компакт-диски и кассеты артистов, которые приходят на передачу. И мы это храним в Калифорнии, и мы проводим лотерею. Мы вытаскиваем ваши письма, которые вы нам присылаете, и потом мы посылаем записи тем, кто написал нам. Так что, если вы напишете, у вас будет хороший шанс получить эту музыку. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Гастроли — это часть музыкального бизнеса для любого артиста. И моя следующая гостья много этим занималась последние несколько лет. Может быть, вы видели ее выступление с Уэсом Кингом, Гэри Чепманом или Сьюзен Эштон. Сейчас она распространяет христианское послание с группой Philips, Craig и Dean. Они — великолепная группа. У нее есть хит десятки лучших под названием «Чудо». И в настоящее время она пишет песни для нового альбома. И сегодня она с нами. Поприветствуйте на передачу «Gospel в Америке» артистку с Reunion Records Джоанна Карлсон.

Это еще одна причина, почему я так рад, что есть Gospel в Америке. И снова у меня появился адрес на экране, чтобы вы писали мне и помогли нам выбрать артиста для следующей программы. И, может быть, вы получите компакт-диск или кассету с записями. Это как партнерство. Я сам хочу спеть песню, и она из очень особенного альбома. Он довольно новый. Эти песни были уже давно. Они были спеты и стали популярными благодаря моему тестю Реду Фоули. Конечно, он пел такие песни, как «Субботний вечер в Теннесси», «Старый Шнапс», и песня «Чистильщик обуви» из Чаттануги стала хитом номер один в поп и кантри. Я женился на его дочери, я хорошо его знал, и я хотел сделать альбом в его честь и спеть евангельские песни, из-за которых Ред Фоули был на самом деле популярен. И это одна из его любимых евангельских песен, моя, и я надеюсь, что и ваша.

0: Этот человек узнает будущее по древней пророческой книге. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании.

0: пророка и хиппи в пункт Б, в Иерусалим.
1: Как вам сказать, я, наверное, был похож на большинство еврейских молодых людей, которые выросли в хороших еврейских семьях, но родители которых развелись. У меня было с самого начала ощущение пустоты внутри, такое чувство, как будто все время ищешь отца. Хотя у меня был прекрасный отец, он обо мне заботился, но все равно внутри было это щемящее чувство одиночества, непрерывный поиск, внутреннее знание, что где-то есть Бог. В возрасте 13 лет я снялся в мюзикле под названием «Оливер Твист». Я играл Оливера. В ходе работы над этой ролью у меня появились длинные волосы, британский акцент, и я никогда не забуду слова песен из этого фильма, в которых задавался вопрос: «Где же все-таки любовь? Может быть, она приходит с небес?» А спустя всего год, в возрасте 14 лет, я начал играть музыку в стиле ритм-н-блюз. А будучи подростком, я вкладывал все мое сердце в аккорды, которые я выигрывал на своей гитаре. И как только я попал в мир музыки, подобно многим музыкантам того времени, я очутился в мире наркотиков и всевозможных политических пристрастий. Это было время, когда Америка вела войну во Вьетнаме, и было большое брожение умов вокруг вопроса о значении этой войны и вокруг вопроса о судьбе нации. И вот я со всем пылом юности окунулся в музыку и во все это. Мои волосы стали еще длиннее, ниже плеч. Сегодня я выгляжу несколько иначе. В самый разгар всей этой деятельности, я никогда не забуду, я отправился на концерт, который проходил в кафе типа «Underground», чтобы послушать известную рок-группу из Сан-Франциско. Я подхожу к гитаристу после концерта просто, чтобы сказать ему, как клево он играет блюз. У него тоже длинные волосы, длинная струящаяся борода, прекрасная электрогитара. Наверное, так мог бы выглядеть Иисус, если бы взял в руки электрогитару. И вот я подхожу к нему, чтобы поделиться шмалем. Это был мой тогдашний способ выражения благодарности музыкантам. А он повернулся, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нет, чувак, только Иисус — ответ».
0: Наверное, это было то, что вы меньше всего ожидали услышать.
1: Ничего подобного я никогда раньше не слышал. Ведь я был воспитан как еврей. Я вырос в синагоге, я прошел бар-мицву. И хоть я и был хиппи, система ценностей внутри меня все же была сформирована еврейской традицией. Эта система гласила: у христиан свой Бог, а у нас, евреев, свой. Его слова буквально пронзили меня насквозь, как будто кто-то вылил мне на голову ушат ледяной воды. И я так рад, Сид, что он хоть и был посвященным христианином, но не подозревал, что я еврей. Он не постыдился этих нескольких слов, потому что они были семенем, упавшим в мое сердце. Невероятная вещь произошла годом позже, когда этот музыкант покинул группу, и из всех городов для своего постоянного проживания он выбрал именно тот город, где жил я.
0: А, так это был Бешерт. Ваша встреча была предопределена.
1: Да, это было предопределено, потому что он тут же становится моим личным учителем игры на гитаре, а я становлюсь его учеником. Я никогда не забуду, как с самого первого урока, когда мы непосредственно обратились к стилю блюз, он начал петь в этом стиле о своем обращении к Богу, а затем запел и другие христианские песни и гимны в стиле рок, да так, что это было проникновенно и по-настоящему духовно. Это так сильно коснулось меня тогда, что навсегда оставило неизгладимый след в моей жизни.
0: А что явилось причиной того, что все это из категории «просто интересного» перешло для вас в категорию «личной веры»?
1: Это был исключительно суверенный, сверхъестественный акт божественной воли, потому что я никогда в жизни не был в церкви. Ну, то есть я вообще ничего не знал о существовании Нового Завета. Я знал о Библии ровно столько, сколько знают о ней многие другие, что это книга, в которой описано множество историй. Может быть, даже исторически верных, но все-таки не имеющих отношения к реальной жизни. Но как же мало я мог оценить их содержание в плане их реальности. И вот однажды вечером, в свой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет, поздно вечером, около 11 часов, я выходил из заведения, где подавали еврейские деликатесы. В руках у меня был сэндвич с мясом, кукурузой и сыром, приправленным русским соусом. Далеко не кошерная комбинация.
0: Зато очень еврейская.
1: Мне она страшно нравилась. Я направлялся домой и зашел во двор этого заведения. А надо вам сказать, что в это время наша группа переживала не лучшие времена. Хотя мы уже вплотную подошли к деланию настоящей музыки, но одного из наших арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Я сам только что расстался с любимой девушкой. И казалось, что буквально все происходящее заставило меня задуматься над тем, кто я и зачем живу. И в тот момент, когда я оказался во дворе, я почувствовал, как будто меня накрыло облаком,

0: начал плакать. Я вдруг почувствовал себя в чьем-то присутствии. Еда упала на землю, я посмотрел на нее и вдруг понял, что моя жизнь проходит даром. Прямо на улице, на углу, я упал на колени, обливаясь слезами, и вдруг услышал голос, обращенный ко мне. «Берри, тебе нужно больше веры». И так трижды я слышал, как этот голос обращался ко мне. Слова звучали так же ясно, как сейчас, когда я говорю с вами. «Берри, тебе нужно больше веры». Что я могу сказать, Сид? В то же мгновение, как будто чешуя упала с моих глаз. Я понял, что нахожусь в присутствии самого Бога, моего Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Я знал без малейшей тени сомнения, что Иисус, Иешуа, это Мессия народа Израиля. Я стал открывать Ему свое сердце и просил Его войти в мою жизнь.
1: А знаете, прямо сейчас, в этот самый момент, здесь есть присутствие Божье. И, может быть, вы не слышите голос Бога, но вы должны знать, что Бог наблюдает за вами. Это далеко не простое совпадение, что вы сидите сейчас перед телевизором. Его присутствие проникает к вам сквозь экран. Оно касается вас прямо сейчас. Вы почти физически можете ощущать его присутствие. Несколько раньше Берри сказал что-то очень важное, если вы заметили. Он сказал, что у него был хороший отец. Но он также говорил что-то о Боге, как об отце. Никто из нас никогда раньше не испытывал той любви, которая приходит от Бога Отца. Я сам никогда этого не знал, пока не испытал лично. И прямо сейчас, в этот момент, если и вы захотите этого и скажете: «Бог Авраама, Исаака, Иакова, я согрешил против тебя, я раскаиваюсь в этом, я прошу тебя во имя Иисуса простить мне мои грехи и жить в моем сердце, я так хочу познать тебя».

0: Привет всем, с вами снова Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Берри Сигал, житель Израиля, еврей по национальности, который пережил в своей жизни встречу с Богом Авраама, Исаака и Иакова и обнаружил, что наш Мессия уже приходил однажды, его имя Иисус. Берри, как же вы попали в Израиль? Большинство американских евреев считает, что Америка и есть Израиль.
1: Тогда им нужно усвоить, что Божий Израиль — это место, земля, которая находится на Ближнем Востоке. Самое невероятное, второе чудо в моей жизни произошло, когда я начал читать Библию от Бытия до Откровения, особенно после того, что мне довелось пережить в 1971 году. Кстати, на мой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет. Именно тогда я наткнулся на это место из 8 главы пророка Захарии. Конечно же, раньше я никогда не читал этого места, и когда я прочел его, было такое впечатление, что вместо слышимого голоса на этот раз как будто зажглись лампы неонового света, освещая библейские слова. В этой книге еврейский пророк Захария говорит в 8 главе, 7 и 8 стихах, «Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца». Я подумал, а где эта страна Запада? К западу от Иерусалима находится Европа, и Соединенные Штаты тоже хорошо подходят. Прежде всего, я спасен, я из страны Запада. А потом Библия продолжает в 8 стихе 8 главы. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, в истине и правде». Я сказал себе, минуточку, вот оно, мне надо ехать домой, в Иерусалим. И тут же это было решено. Было ясно, как белый день, что Бог обращался ко мне. Вдруг пришло библейское знание о том, что меня, как еврея, Бог призывает вернуться в Израиль, землю наших предков.
0: Сейчас нас смотрят разные зрители, евреи и неевреи, зрители на Украине, в России и в Европе. Почему они должны обязательно хотеть уехать в Израиль? Ведь Израиль — это очень неспокойное место. Я знаю, что в Израиль приехало много евреев из России, но многие не приехали.
1: Да, это так.
0: Большинство не приехало.
1: Честно говоря, Сид, Бог говорит в своем слове в книге «Бытие», «Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Поэтому я тревожусь в основном не за будущее Израиля, потому что Бог уже пообещал благословить Израиля, и Он благословит, и будет верен Своему Слову. Нам также известно, что во многих библейских стихах совершенно ясно сказано о том, что Бог обещает привести евреев домой физически, на их географическую родину, называемую Израиль, со столицей Иерусалимом. Я лично, как еврей, буду больше бояться оставаться в другой стране, в неуверенности за свое будущее, чем, по крайней мере, знать, что то, что говорит Библия о Иерусалиме, это правда. Как по отношению к Иерусалиму, так и ко всему Израилю. По-моему, есть потрясающие пророчества о том времени, когда Бог возвратит евреев домой. Он откроет их глаза ко спасению. Более того, Он даст этой земле процветание и снова наполнит эту землю. А вам известно, что Израиль сегодня имеет больше жителей, чем когда-либо ранее, и их становится все больше и больше. Бог дает этой стране процветание, несмотря на все ее несчастья.
0: Ну хорошо. Вы говорили о евреях, живущих на Западе, включая самого себя. А как насчет евреев, живущих к северу от Иерусалима, в странах бывшего Советского Союза?
1: Если не возражаете, я бы хотел просто прочесть современные новости из ежедневной газеты, которые можно найти в Слове Божьем. Эти слова становятся для нас такими ясными. Давайте обратимся прямо к Иеремии.
0: Позвольте мне пояснить. То, что Берри собирается сейчас сделать, это прочесть пророчество, записанное Иеремией 1000 лет назад, конкретно относящееся к евреям, живущим к северу от Иерусалима, то есть в странах бывшего Советского Союза.
1: Так оно и есть. На север от Иерусалима находятся страны бывшего Советского Союза, и то, что написано в 16 главе Иеремии, звучит, как будто читаешь новости из ежедневной газеты в наши дни. Эта книга сама по себе чудо. В 14 стихе говорится, «Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Как это просто?
0: Как вы находите свое проживание в стране, ситуация в которой столь изменчива? Вы ведь привыкли к хорошей жизни в Америке. Уж я-то знаю. Вы же приехали именно оттуда. Вы удовлетворены своей жизнью в Израиле? На самом деле, вам действительно нравится жить в Израиле?
1: Да, нравится. Я влюблен в эту страну. Когда Иерусалим и Израиль у тебя в крови, тебе уже больше ничего не надо. Даже несмотря на существующие там проблемы. Я должен дать вам правдивое свидетельство из своей собственной жизни. Я вернулся в землю Израиля, будучи послушным Слову Божьему. И сейчас у меня есть жена израильтянка, прелестная женщина.
0: Я знаю об этом.
1: У меня трое замечательных ребятишек, две собаки, хороший дом, классная работа в миссии гуманитарной помощи.
0: Когда русские евреи приезжают в Израиль, они могут получить гуманитарную помощь?
1: Да, могут. Но позвольте мне закончить начатую мысль. Я сейчас имею больше, чем я имел, живя в Америке. И честное слово, если Бог призывает кого-то из еврейской национальности вернуться в землю отцов, и они послушны Божьему зову, то это означает, что они являются исполнителями Слова Божьего. В ответ происходит высвобождение благодати Божьей, Его любви, которая обеспечивает их процветание. Я прямо могу сказать, то, что произошло в моей жизни, это лучшее из всех историй.
0: А каким вам видится будущее Израиля?
1: Я вижу многое, чему суждено случиться в Израиле. Прежде всего, я вижу, как нарастает конфликт. Было бы неправильно не видеть этого. Пророк Захария, например, также говорил о том, что в последние дни произойдет много всего. И одно из этих событий касается Иерусалима. Там сказано: «Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Нет никаких сомнений в том, что в последние годы наблюдается тенденция втягивания разных народов в конфликт вокруг Иерусалима. Они ловятся на это, как рыба на крючок.
0: Так почему же тогда вы хотите там жить?
1: Да это же центр земли. Это самый центр из всех Божьих устремлений. Есть одно, что я могу сказать, как мессианский еврейский верующий. Я знаю конец у этой истории. Это хороший конец. Об этом говорится далее в книге пророка Захария в 14 главе. Здесь упоминается одно величайшее обетование. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина

0: их к морю Восточному, и половина их к морю Западному, и Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Я знаю, что в конечном счете Иешуа, Мессия, возвращается в ответ на наши молитвы, чтобы быстро прийти в Иерусалим. Он будет царем царей и Господом господствующих на все времена. Я хочу быть именно там, впереди всех.
1: Те живые воды, о которых говорил Берри, они уже текут сейчас. Они текли все время, пока шла наша передача. И они текут к вам. Я верю, что Бог говорит сейчас: «Возвращайся домой. Возвращайся в Иерусалим». Со мной в студии Берри Сигал. Мы обнаружили такие слова, сказанные Богом: «Благословляющие Израиля будут сами благословенны, а проклинающие его и сами будут прокляты». А давайте посмотрим, действительно ли Господь исполняет это слово, и мы увидим, что это именно так. Берри, приведите, пожалуйста, исторические примеры того, что случилось со странами и отдельными людьми, которые выступали против Израиля.
0: На протяжении всей истории мы видим, как снова и снова повторяется одна и та же картина. Каждая империя переживала падение, если она шла против народа Израиля и еврейского народа в целом. Сразу за появлением Испанской инквизиции пала Испанская империя. Евреи, которым удалось спастись, тысячами бежали от инквизиции в Голландию. В результате наступило неожиданное процветание территории Нидерландов. Евреи бежали в Турцию, и мы тут же наблюдаем подъем турецкой Отаманской империи. Таким образом, где бы ни появлялись евреи, если они были приняты, эти страны получали благословение. Возьмем историю Британской империи за последнее столетие уходящего тысячелетия. Как только англичане повернулись против евреев и затем начали кромсать земли на Ближнем Востоке, сразу в связи с ценами на нефть, а также в результате политических промахов, Британская империя, которая была величайшей из когда-либо существующих на земле империй, уменьшилась до размеров очень небольшого государства с совсем маленькой армией. Поэтому я верю, что существует закономерность. И я также верю в то, что она касается абсолютно всех стран и народов. В ходе истории мы были тому свидетелями снова и снова.
1: Итак, для человека еврейской национальности, который размышляет, ехать ему в Израиль или нет, самым большим благословением для Бога будет то, если он предаст себя Господу и поверит, что Иисус искупил и омыл его грехи. И если вы еврей, то отправляйтесь за благословением, которое ждет вас в Израиле. Слово «еврей» означает «божий поклонник». Берри, скажите, а как Бог использует поклонение?
0: О, просто невероятным образом. Такого не видели в Иерусалиме, возможно, со времен храма. Взять хотя бы последние месяцы. Наблюдалось последовательное исполнение Священного Писания. В 62 главе Исаии Бог говорит, что Он сделает Иерусалим местом хвалы для всех народов земли. И сегодня больше, чем в 12 различных местах у ворот вокруг старого города, также и в новом городе мы поклоняемся Иешуа. Мы поклоняемся Богу Израилеву 24 часа в сутки, когда несем вахты, хвалы и поклонения, передавая эстафету каждые 2 часа. И вот, наконец, по крайней мере, раз в году святые Божии собираются на том месте, где когда-то стоял дом Авет-Эдома в Кирьят-Яареме, или там, где несколько месяцев оставался Ковчег Завета, пока Давид не вернул его. Мы также поклоняемся Богу Израиля на том месте в Кирьят-Яареме. Это совсем не то, что религиозные богослужения. Мы просто собираемся все вместе, чтобы часами поклоняться Царю Царей и Господу Господствующих. Я верю, что есть нечто, что можно ожидать в ближайшем будущем, когда мессианские евреи и христиане будут все больше собираться вместе в Иерусалиме. Это восстановление феномена прославления левитов и поклонения в земле Израиля. И нет большего благословения, чем возможно сделать это именно там, где когда-то покоился Ковчег Завета, а также вокруг Иерусалима.
1: А теперь вы услышите нечто такое, что до сих пор доводило слышать отнюдь немногим людям. Мы с вами перенесемся в 1967 год, в события шестидневной войны, когда Иерусалим впервые в истории нового времени оказался в руках евреев. Расскажите нам о том, что это за голос, который мы сейчас услышим, и что это за взрывы.
0: Но это самые настоящие взрывы с мест ведения военных действий. 7 июня 1967 года еврейская армия вошла в город через львиные ворота. И то, что мы сейчас услышим, это настоящее.

0: Звучащий голос диктора, объявляющий по радио о том, что солдаты бегут по улицам Иерусалима, чтобы наконец-то достичь западной стены и храмовой горы для воссоединения города Иерусалима в качестве столицы еврейского народа впервые за 2000 лет.
1: А что они говорят?
0: В общих чертах речь идет о том, что они находятся в старом городе и как их переполняют чувства. Трудно поверить в то, что они здесь бегут по улицам Виа Долороса и, наконец, достигают западной стены.
1: Давайте послушаем это прямо сейчас. Итак, Берри Бетья Сигал.
0: Храмовая гора, навек в наших руках. Обстрел прекратился. На часах 10:20, 7 июня 1967 года. В эти минуты мы проходим под львиными воротами. Я стою в воротах. А сейчас мы выйдем отсюда на залитые солнцем улицы. Львиные ворота. И вот мы в старом городе. И вот мы в старом городе. Солдаты приближаются к стене. Сейчас мы маршируем по улице Виа Долороса.
1: На еврейскую Пасху говорят так: «Увидимся в следующем году в Иерусалиме». А сейчас вы можете переживать Божье присутствие во имя Иешуа, еврейского Мессии. И где бы вы ни были, вы почувствуете мир. Но если вы еврей, помните, что в сердце еврея Иерусалим. Вы почти готовы пережить удивительное присутствие Божье. Так говорит Бог: «Я люблю тебя. У меня есть цель для твоей жизни. Ты для меня особенный. Испытайте его любовь».

Посмотрим «Песни песней» Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. «Песня песней» Соломона, глава 2. Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о себе. Он представляет себя своей возлюбленной, которая будет его женой. Он говорит, что «я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, сунамитянке. Он говорит, «тебе может казаться, что ты ничто,

и ли чувствуешь, что ты никто? Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит: «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех. Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений. Оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением. Но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом терний из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге «Чисел», глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал: «Непослушание поднимется среди вас, как терний, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево — терния. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушила жизнь в том семени. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терния в плоть. Затем он говорит более конкретно: «Ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти была атакой, которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал: «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение. Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что Он против вас, и Ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален,

то почему он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит: «Не получилось. Твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением. Из тернии вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди тернии». Он делает то же самое с вами и со мной. Мы живем в мире, полном тернии. Мы живем между первых двух глав Бытия и последних двух глав Откровения. Первые две главы Бытия говорят о рае, который потерял Адам и Ева. Последние две главы Откровения заканчиваются рассказом о рае, который мы наследуем через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Пока мы живем между первых двух глав Бытия и последними двумя главами Откровения, нам предстоит прожить 1835 глав. Возможно, вы живете в книге Иеремии, вы плачете в этот период вашей жизни. Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться, по-прежнему ли Бог любит меня. Возможно, вы в книге Бытия с Иосифом, вы в яме, и все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал, мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете. Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит. Мы живем в мире тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал терния. Он мог бы явиться в венце, но единственный венец, который он носил на этой земле, был жесткий терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди тернии. Мир без Иисуса Христа — это не что иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал, «Я буду лилией среди тернии. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть пять особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть пять особенностей. Номер один. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию.
Это так просто, но это истина. Есть долина болезни и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус, Иегова Рафа его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец. Потому что Иисус Христос – ваш Целитель. Он сказал, «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас? Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил, Он пришел исцелять больных. Прикоснитесь к кому-то и скажите, будь исцелен во имя Иисуса. Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа. Пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня. У вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам, все будет только хуже. Но я провозглашаю, Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия. Вы атакованы болезнью, но послушайте. Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса — это как благовоние. Его жертва, когда он умер на Голгофе, была сладким ароматом спасения для уверовавших. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете Его имя во время кризиса, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», все наполняется ароматом. Неважно, насколько все плохо, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», Его аромат наполняет комнату, все становится лучше, потому что в этом имени есть сила. Я просто хочу, чтобы вы произнесли Его. Это простое Евангелие, но это истина. Он Целитель. В имени Иисуса есть сила. Произносите Его. Написано, Его имя подобно изливаемому благовонию. Все, что вам надо сделать, это сказать «Иисус!» И аромат победы наполнит комнату. Третья особенность лилии — это 7 зернышек внутри каждого цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно 7. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан, как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег. 7 зернышек представляют 7 духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я.
Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая.

Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне. Когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит, «Я приду туда, где ты». Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царь, царей, я контролирую мир, я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог, я сойду. Я унижусь и стану вашим спасителем. Я так благодарен за это. Он говорит, вот, что я хотел сделать и сделал. Когда я появился на этой планете, вот какой была жизнь. Но когда я появился, я стал лилией среди тернии. Вот, что я хочу сделать с тобой, моя церковь, я преобразую тебя. Сделаю так, что церковь, тело Христово, станет лилией среди тернии. Без церкви мир — это только вот это. Послушайте те, кому мы не нравимся. Однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит, «Вы — моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний, окруженные терниями. Я не приходил, чтобы удалить их. Я не обещал, что у вас не будет проблем, но вы будете цвести, как лилия, среди вашей боли, печали, среди того, через что вы проходите, если вы покоритесь мне. Из проблем жизни я взращу что-то прекрасное. Люди узнают, что я реален. Вы будете моей лилией среди тернии, среди проклятия, боли, разрушенных жизней. Я неравнодушен к вашим страданиям, но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим, «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна». Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит, «Я подниму вас, как лилию, из тернии». Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит.
Я произведу что-то прекрасное среди недостатков жизни. Как бы враг ни хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное. Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут, если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим, Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит: «Я вижу вот это». Однажды я возьму тебя, и останется только это. Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди терний. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божье. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу измениться сам. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний».

Если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности. В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что Он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели Ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвоизвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии, быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Павел понуждаем был Духом свидетельствовать». Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что Он на самом деле говорит. Более правильный перевод Его слов звучал бы так. «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином. Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я также сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней.
Как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы

рассказать вам о ней все. Поэтому если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на дух щедрости или дух демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на Личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на Божественную Сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной Личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на Личность, потому что они говорят о нем в среднем роде, «оно». Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по доллару за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой Личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум. Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15, Галатам 22 и Ефесянам 4:30. Там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяния 7:51. Ему могут лгать. Деяния 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется как ветер, Он силен как бык»? Делает ли это Его ветром или огромным животным? Нет.
Но кто-то может сказать: «Джон, но ведь до этого он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано: «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на Агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1.26 говорит нам: «И сказал Бог: сотворим». Сотворим человека по образу нашему. По образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал: «Сотворю человека». Он сказал: «Сотворим человека». Если вы откроете Деяния 10.38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6.4 говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3.30, потому что один Бог, который оправдает. Иакова 2.19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пятью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой, здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чьем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен? Помните, как я говорил вам о том, что Он согласился с Отцом и Сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138.13 говорит нам: «Послушайте эти слова. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26.10 говорят нам: «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым.
28 раз его называют Духом Господним, 26 раз его называют Духом Божьим, его называют Вечным Духом, его называют Помощником, его называют Утешителем, его называют Святым, его называют Господом, его называют Духом Истины, его называют Духом Христовым, Духом Мудрости, Духом Отца Вашего, Духом Страха Божьего, Духом Славы, Духом Благодати, его называют Духом Иисуса Христа, Духом Суда, Духом Огня, Духом Знания, Духом Жизни, Духом Любви, Духом Силы, Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал Ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, Его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на Него, Дух вел его. Он говорил лишь то, что ему говорил Дух. Иоанна 14:10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Обратите внимание на то, что Иисус не сказал, «Отец Небесный». Он сказал, «Отец, пребывающий во мне». Постой, Иоанн. То есть, ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять. Неверующий не может принять его, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставляю вас сиротами, приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что Он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его господству, Его слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой», из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос.
Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово «алос». Таким образом, Он говорит, что Дух Святой будет таким же, как Я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что «у нас есть защитник перед Отцом». В 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие – «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является парой для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал, «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это Его призвание, Его задача, и Он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что Он прибудет вовек, Он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и Я, Он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал Ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что Он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или Он является Личностью? Если вы верите в то, что Он Личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что Он Всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что Он является одним из тех, кого Церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в Церковь, а о Нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем Он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. «Я говорю вам правду». Иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать. Не нужно есть.
Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Армузский пролив». Кто будет контролировать этот стратегический участок на фоне попыток достичь согласия с Ираном? Также раскол в отношении Израиля, почему некоторые демократы отстраняются от Израиля. И еще фактор евангелистов. Лэнс Уолноу объясняет, что на самом деле лежит в основе поддержки Израиля со стороны Трампа. Также тайна под городом, открытие, связанное с историей библейского Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл, и я Джошуа Свонсон. С возвращением, Джошуа. Спасибо, рад быть здесь. В Израиле обеспокоены тем, что США стремятся заключить сделку с Ираном любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху предупредил, что его страна готова действовать в одиночку, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Между тем, стороны практически завершили работу над первым этапом соглашения об открытии Армуза. Итак, последние новости. Иран и Оман согласовали условия создания временного морского коридора через Армузский пролив. Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что переговоры практически завершены. «Мы добились значительного прогресса в переговорах с Оманом, и он вот-вот будет закреплен». Согласно предложению, движение судов, входящих в пролив, будет координироваться Ираном, а движение выходящих судов – Оманом. Иран заявляет, что пролив не будет открыт до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду и не прекратят нападение на иранские порты. Президент Трамп заявляет, что соглашение может быть достигнуто в любой момент, называя его последним шансом для Ирана. Однако в Израиле обеспокоены тем, что Вашингтон стремится к сделке практически любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху дал понять в среду, что Израиль готов действовать в одиночку после заявления командующего КСИР, что они работают над созданием ядерного оружия. Сегодня мы услышали, как командующий КСИР заявил о намерении Ирана продолжать разработку ядерного оружия. Что ж, я также полон решимости продолжать не давать Ирану им владеть. Тем временем в Красном море обостряется ситуация на другом фронте. Йеменские вооруженные силы нанесли удар по саудовскому

нефтяному танкеру «Вафа» в северной части Красного моря у побережья Янбу несколькими баллистическими ракетами. Это уже восьмое судно, ставшее мишенью хуситов с момента введения блокады 22 июля. Тем временем в Риме мирные переговоры между Израилем и Ливаном были прерваны после того, как Цахал нанес точечные удары по объектам Хизбаллы, сославшись на нарушение перемирия. Ночью Израиль также сообщил, что в ходе операции на юге Ливана двое солдат погибли и четверо получили тяжелые ранения. В Соединенных Штатах Абдул Эль-Сайед победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган по выборам в Сенат. Многие рассматривают эту победу как еще один признак растущего сдвига Демократической партии в сторону пропалестинского и антиизраильского движения. Президент Трамп высказался по этому поводу. «Он не любит Израиль. Он не любит евреев. Он их ненавидит». Эль-Сайед подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газы и выступает за прекращение военной помощи США еврейскому государству. Джошуа Свонсон, Новости CBN, Иерусалим. Президент настаивает на том, что соглашение близится к подписанию, в то время как участники переговоров пытаются преодолеть глубокие разногласия внутри иранского режима. В их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. Есть также и сумасшедшие радикалы, которые хотят, чтобы война продолжалась. Наша задача — найти выход из этой ситуации и добиться наилучшего результата для американского народа. Трамп представляет переговоры как последний шанс для Ирана избежать военных действий, которые он сравнил с событиями Второй мировой войны. «Я предпочитаю заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. В последние несколько месяцев мы нанесли им очень сильные удары». Пока Белый дом ожидает ответа, растет беспокойство по поводу того, как соглашение может повлиять на судоходство через Ормузский пролив и сможет ли Иран усилить свое влияние на одном из важнейших в мире энергетических узлов. Этот вопрос по-прежнему остается одним из самых сложных. В то же время обостряется словесная перепалка. Иранские официальные лица высмеяли оптимизм Трампа в отношении прорыва в переговорах. Один из иранских чиновников назвал его действия бесконечным цирком дипломатии. Президент также высказался по поводу сообщений о том, что у США заканчиваются боеприпасы. «У нас есть определенные виды боеприпасов, и они очень мощные. Их запасы практически не ограничены. Есть и другие, с которыми ситуация немного сложнее, но мы получаем их ежедневно». Трамп назвал сообщение о том, что у США заканчиваются боеприпасы, фейковыми и заявил, что арсенал США по-прежнему остается мощным. Иракские военизированные формирования и хуситы, возможно, готовят нападение на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Это напоминание о том, что марионетки Ирана по-прежнему способны масштабировать конфликт. Фактором неопределенности является то, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут совместное оборонное соглашение. Этот исламский НАТО может кардинально изменить ландшафт региональной безопасности. Между тем, ООН выражает озабоченность в связи с казнями в Иране, где режим продолжает репрессии против инакомыслящих. Евангельские лидеры призывают христиан рассматривать этот кризис через призму духовных ценностей. Писатель Лэнс Уолнау присутствовал на недавней встрече премьер-министра Беньямина Нетаньяху с лидерами евангельского движения в Вашингтоне. «Я же христианин, верно? Поэтому я считаю, что мы должны сопровождать весь этот процесс молитвой». Уолнау заявил, что в ходе встречи обсудил с Нетаньяху глубокую связь между Соединенными Штатами и Израилем. «Я сказал ему, мы переживаем третье великое пробуждение. Израиль и США связаны ДНК судьбы. Мы связаны друг с другом. Наши истории уникальны с точки зрения христианской карты, отражающей взлеты и падения. Наши падения всегда совпадали с кризисами и планами Израиля. И он не удивился. Важно, что с ним можно поговорить о том, что мы находимся в духовной войне. Духовная война набирает обороты, пока дипломатические переговоры затягиваются». Пол Петит, Новости CBN, Иерусалим. Это исламское НАТО может стать одним из самых значительных геополитических сдвигов за последнее время. Это может стать громкой новостью и иметь огромные последствия. Вот что сказал по этому поводу наш друг Джонатан Конрикус из Фонда защиты демократии. «Это тревожный знак.
Три страны, которые якобы находятся в союзе со США, выходят из него и решают создать отдельный

0: военно-стратегический альянс. Это ставит под сомнение их лояльность к Соединенным Штатам. И я задаюсь вопросом, зачем Турции, уважаемому члену НАТО, нужно вступать в еще один военный альянс. Мне неизвестно ни об одной другой стране НАТО, которая была бы одновременно членом двух крупных альянсов в сфере безопасности. И я считаю, что это еще один повод усомниться в лояльности Турции по отношению к Соединенным Штатам. Это должно вызвать вопрос о целесообразности поставок туркам современного американского вооружения. Такое развитие событий тревожно для Израиля. Два из трех членов, Турция и Пакистан, относятся к Израилю крайне враждебно. И Турция обладает второй по величине постоянной армией в НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием, а Саудовская Аравия – единственная мусульманская страна в G20. Это экономически сильнейшая страна в мусульманском мире. Это альянс, в который входят эти три мощные державы, обладающие ядерным оружием, крупнейшей постоянной армией и огромными финансовыми ресурсами. И две из этих трех стран настроены против Израиля. Есть вероятность присоединения к ним Египта. А что касается Турции, то риторика Эрдогана была направлена против Нетаньяху и против Израиля. Министр иностранных дел заявил, что Израиль является бременем для человечества. Это враждебная страна. И если у них будет исламский НАТО, то в случае нападения на одну из стран, остальные должны будут нанести ответный удар. Точно так же, как это предусмотрено в статье 5 договора о НАТО. Речь идет об обмене разведданными, совместных военных учениях, развитии оборонной промышленности, сотрудничества в сфере обороны. Это очень важно. Так речь идет о сдерживании или это будет наступательная стратегия? Хороший вопрос. Мы видим, что с 7 октября многое изменилось. На Ближнем Востоке продолжает меняться обстановка. Сирия. В декабре 2024 года пала после многих лет правления режима Асада. Здесь, на Ближнем Востоке, ситуация меняется очень динамично. Интересно, что США почти продали Турции истребители F-35, но потом отказались от этой сделки. Как это отразится на отношениях США и Турции с точки зрения поставок вооружений? Далее в программе. Могут ли промежуточные выборы изменить характер поддержки Израиля со стороны США? Репортаж Дейла Хёрда. Промежуточные выборы могут оказать негативное влияние на поддержку Израиля со стороны США. Антиизраильское крыло Демократической партии настаивает на прекращении помощи еврейскому государству. Их тактика становится все более конфронтационной, а порой и насильственной. С репортажем старший корреспондент CBN Дейл Хёрд. По всей Америке антиизраильские активисты срывают встречи с избирателями и заглушают криками выступления законодателей-демократов. «Если не можешь вести себя уважительно, уходи!» Сколько еще невинных палестинцев вы позволите убить Израилю? Израиль подвергся открытому нападению со стороны террор-группировки, прибегающей к геноциду. Дом конгрессмена-демократа от штата Вашингтон Адама Смита подвергся вандализму, а на его подъездной дорожке антиизраильские активисты устроили пожар. На одного из сотрудников напали во время встречи с избирателями. Смит заявляет, что отказался от проведения очных встреч с избирателями, поскольку они постоянно срываются действиями антиизраильских демонстрантов. «Уже год я не могу провести встречу с избирателями, поскольку туда приходит кучка левых, которые кричат на меня и не дают никому высказаться. Вы говорите о нелиберализме? Как насчет того, что люди дежурят у моего дома и угрожают мне и моей жене смертью?» Смит, давний сторонник Израиля, в прошлом месяце присоединился к более чем 100 другим демократам и проголосовал за поправку Масси, прекращение военной помощи Израилю. Хотя поправка не была принята, она все же продемонстрировала, насколько сильно снизилась поддержка Израиля среди демократов в Конгрессе. Чем больше побед одерживают противники Израиля, тем больше боятся рядовые демократы. И чем больше они боятся, тем меньше вероятность, что они будут поддерживать Израиль. Адам Тернер, замдиректора по связям с правительством американской сионистской организации и бывший сотрудник Сената, отмечает, что впервые некоторые законодатели-демократы отказываются встречаться с представителями его организации. «Это шокирует. Раньше я работал на Капитолийском холме у сенатора Арлена Спектора из Пенсильвании. Нам говорили, что когда приходит избиратель, независимо от его позиции по тем или иным вопросам, к нему нужно относиться с уважением. А сейчас они даже не выслушали некоторых из этих людей. И это реальная проблема. Дом произраильского демократа губернатора Пенсильвании Джоша Шапира подвергся нападению зажигательными бомбами, а конгрессмен из Флориды Джаред Московиц получил угрожающие голосовые сообщения. Конгрессмен Джош Готтхаймер заявил, что по информации ФБР, агентству удалось предотвратить нападение на произраильских членов Конгресса. Насколько угрозы и запугивания повлияли на то, что законодатели-демократы отказались от поддержки Израиля, точно сказать невозможно, но цифры показывают, насколько значительным было это изменение. В 2024 году лишь 17 демократов в Палате представителей проголосовали против оказания помощи Израилю. В этом году число проголосовавших против пакета финансирования выросло почти до половины. Сенатор-демократ Джон Феттерман последовательно критикует партию за то, что она становится все более антиизраильской. Кандидат в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Сайед, выступающий против помощи Израилю, во вторник победил на праймерис демократической партии в Мичигане, несмотря на то, что в разговоре с донорами он предложил победить Феттермана, назвав того людоедом. «Нужно насадить одного людоеда на пику, и тогда все остальные поймут». Лидеры Демократической партии до сих пор не осудили речь, с которой Хасан Пайкер выступил в прошлом месяце на национальном съезде организации «Колледж Демократы Америки». Пайкер призвал исключить из партии демократов, поддерживающих Израиль. Он также заявил, что Соединенные Штаты заслужили теракты 11 сентября и то, что он поддерживает Хамас, и назвал евреев инбридами и психопатами. Не все, кто критикует Израиль, антисемиты, но это, безусловно, является одной из движущих сил этого явления. Дэвид Харсан, старший обозреватель газеты «Вашингтон Экзаменер», утверждает, что умеренные демократы допускают, чтобы партия отходила от поддержки Израиля, потому что там сосредоточена энергия в рядах активистов этой партии. Я не говорю, что Израиль во всем безупречен, но для меня это тест на моральный IQ. Если вы защищаете Хамас, если вы поддерживаете иранский режим, если вы размахиваете палестинским флагом, я почти уверен, что вы также ненавидите Америку. Только около трети американских евреев голосуют за республиканцев. Эта цифра может резко возрасти, если враждебность по отношению к Израилю в Демократической партии и угрозы в адрес законодателей будут продолжаться. Дейл Хёрд, новости CBN. Далее в программе. Верно ли СМИ интерпретируют отношения президента Трампа с Израилем? Мнение Лэнса Уолнау. Премьер-министр Израиля Нетаньяху недавно посетил США, где встретился с президентом Трампом и рядом лидеров евангельского движения. Наш корреспондент на Ближнем Востоке Пол Петит пообщался с Лэнсом Уолнау, генеральным директором компании Lens Learning Group. Вот отрывок из их беседы. Полную версию вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Какое у вас сложилось впечатление после встречи с премьер-министром? Как, по-вашему, он относится к сообществу христиан-евангелистов США и является ли это искренним? Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что он прагматик. И точно так же Трамп понимает лучше, чем любой другой кандидат от республиканской партии, что эта группа христианских евангелистов гораздо более влиятельный политический блок, чем просто кто-то, с кем можно сфотографироваться. Трамп фактически пригласил нас за стол переговоров и в награду получил 40% голосов именно от евангельского электората. Это довольно сплоченная группа. Нетаньяху заявил, что не сомневается, именно эта категория людей является самым важным союзником Израиля в Соединенных Штатах Америки. Что из сказанного премьер-министром затронуло вас больше всего? Одним из интересных моментов стало заявление о том, что он направляется в Нью-Йорк на заседание ООН. И он сказал, что левые организуют антиизраильские протесты. Он выразил надежду, что в ООН окажут активную поддержку. И ему не придется оставаться там в одиночку. С одной стороны, сражаясь на улицах, а с другой, ведя идеологическую борьбу в зале заседаний. Многие люди высказывают предположения относительно нынешних отношений между Трампом и Нетаньяху. Считаете ли вы, что действительно существует напряженность, о которой мы слышим в средствах массовой информации? Меня беспокоит только одно. Какие голоса звучат в голове президента? Ему не нравится сама идея, что люди говорят, мол, Израиль принуждает его действовать против его воли. И я думаю, что это подпитывает риторику, которую мы с вами иногда видим в СМИ, когда он немного давит на Израиль. Левые знают, если им удастся раздражать его этой темой, то, возможно, он полностью откажется от своей повестки дня в отношении Израиля и Ближнего Востока. Но этого не случится. Мой ответ на это таков. Всегда есть и будут враждебные голоса. Я, как христианин, верю, что мы должны окружить весь этот процесс молитвой. Я думаю, что в целом его отношения с Нетаньяху настолько сильны в стратегическом плане, что их невозможно разрушить. Лэнс, вы первым назвали Трампа современным Киром из-за его отношений с Израилем. Считаете ли вы, что эти отношения останутся прежними, несмотря на те голоса, о которых вы упомянули, и которые, возможно, влияют на Трампа? Тогда у него была оппозиция, а сейчас она еще сильнее, поскольку его влияние стало еще больше. Он перестраивает Ближний Восток. Если бы у Америки была возможность, смелость пойти на все необходимое, чтобы свергнуть этот режим, если бы мы направили туда войска, создали коалицию, как это было в Кувейте, если бы у нас была возможность это сделать, то 90 миллионов иранцев были бы свободны. Мы смогли бы обеспечить мир на Ближнем Востоке. У нас было бы целое десятилетие, прежде чем анархия могла бы снова начать прорастать. Но у нас нет решимости. Трамп по-прежнему остается тем историческим Киром, который изменил облик мира. И я думаю, что в ближайшие 2 года промежуточные выборы станут важным событием. Если в ноябре ему нанесут сокрушительный удар, то, возможно, я расскажу вам, как себя чувствует Кир на фоне этого исторического момента. Но если мы выиграем промежуточные выборы, в 90% случаев мы проигрываем, но если мы выиграем, то у Трампа появится шанс на самое триумфальное президентство в истории США. Далее в программе «Тайны под Иерусалимом». Необыкновенная находка, связанная с первым храмом, проливает свет на древнюю загадку. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Впервые археологи обнаружили в Иерусалиме форму для отливки лица статуэтки, возраст которой превышает 2500 лет. Статуэтки часто находят при раскопках, но их предназначение по-прежнему остается загадкой. Джули Стал с репортажем об этой находке.
1: Обнаруженная в глубине музея в конце Кишле, тюрьмы, эта форма датируется периодом первого храма.
0: Это очень захватывающе. Будучи археологом, ты имеешь дело с камнями, с керамикой, и вдруг видишь лицо. Вдруг начинаешь понимать, во что верили люди. Люди, а не камни.
1: Археолог доктор Рэм рассказал, что фигурки находят на всех

0: тех раскопках, относящихся к V-VII векам до нашей эры. Тела вылеплены вручную, а для лиц использовалась форма.
1: Использование формы означало, что лицо играло важную роль. С телом можно было экспериментировать, его можно было лепить вручную, но голова должна была быть очень точной.
0: Они обратились к Деборе Бен-Ами, куратору отдела «Железный век» и «Персидский период» в отделе «Национальные сокровища Управления по делам древности Израиля». Это форма из глины. Мы использовали гипс, чтобы воссоздать облик статуэтки. Мы нанесли материал, и у нас получился отпечаток лица. Она показала нам фрагменты и целую женскую фигурку. Существуют различные теории о том, как использовались эти фигурки. Вначале мы думали, что речь об одной из главных богинь. Затем были идеи от богини плодородия и до игрушки. Сегодня мы рассматриваем ее как своего рода посредницу. Министр по делам культурного наследия Израиля Равин Амихай Элияху выступил с заявлением по поводу этой находки. По мнению мудрецов, первый храм был разрушен из-за трех грехов – идолопоклонства, сексуальной развращенности и кровопролития. Находка формы для изготовления статуэток периода первого храма в центре Иерусалима дает нам возможность заглянуть в мир, где жили пророки. Это кишле. Более 25 лет назад, начав раскопки, археологи и представить не могли, какие сокровища эпохи второго и даже первого храма им удастся найти. Я хотела построить здесь образовательное крыло. Но потом археологи сказали, мы должны проверить здесь все, потому что это же Древний Иерусалим. Кишле — это турецкое слово, означающее «зимнее укрытие». Когда начались раскопки, выше была бывшая британская тюрьма 1930-х годов. Археологи прокопали слой эпохи крестоносцев, фундамент дворца царя Ирода I, первого века, и добрались до слоя эпохи первого храма. Теперь раскопки подходят к концу. Здесь представлены все этапы истории Иерусалима. Эйлат Либер, директор музея башни Давида в Иерусалиме, сообщает о работе над новым крылом имени Шулиха, посвященным археологии, искусству и инновациям. По завершении раскопок, сами артефакты, проекционные технологии и макеты расскажут нам историю тех, кто оставил свой след в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы люди зашли и поразились самому зданию и открыли для себя древности. Джули Стал, новости CBN, музей башни Давида, старый город Иерусалим.
1: Практически ежедневно в Иерусалиме и по всему Израилю делаются новые открытия. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также о защите Израиля и о мире для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организации WeCan. «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым, не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли.
Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы.

Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал,
это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит вас лучшее,

кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят что-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дела до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг. Тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха.
Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене, не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровое отношение. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу, и Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья,

должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести, ободрять, помогать, советовать, вести вперед, но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем: «Мне не нужна помощь, я все сделаю сам». Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми.
правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей инсценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в два раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в 4 раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они нерефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной.
Например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду, куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы, к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. А

Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клена или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине. Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу.
Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри гала. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрыты этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому, этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно.
Если бы не было этих жуков, лилия Вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий Вуду,

Тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улье, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос калиоптера, и его
двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны. Они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

0: Знамение времен.
1: Ты тот, кто вошел вчера в Иерусалим? Верхом на осле, так ведь? Говорят, ты мессия. Так? Это правда?
0: Мы поможем доброму человеку и встретимся с вами позже. Это он, правда? Это был Мессия? Да. Когда же он провозгласит себя царем? Никто не знает, но это может случиться в любой момент. Аллилуйя! Пришел новый царь. Больше не будет римлян. Больше не будет злых правителей. Благодарю вас, добрые люди. Благодарю вас. Мысль о том, что Иисус станет царем, вселяет веру в обычных крестьян. Я не понимаю, почему Иисус не провозгласит себя царем? Прямо сейчас. Люди его поддерживают, это очевидно. Люди-то поддерживают, чего не скажешь о правителе. Что сделает Кесарь, когда узнает, что пришел новый царь? Враги, стоящие на пути его, сильны. О какой силе вы говорите? Он ведь Мессия, не так ли? Безусловно. Тогда ни римляне, ни правители народа иудейского не смогут остановить его. «И послал Бог Сына Своего, — говорит Исаия. Иисуса провозгласят царем. Не может быть!» «Капитан, что стряслось?» Этот раввин Иисус сейчас проповедует там, с другой стороны. Началась суматоха. Что-то неладно. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мы-то

0: Не замечаете угрозу от такого человека? Нет. Он рвется в цари. Хочет стать царем израильским. Арестовать его.
1: Моя работа — следить за порядком. По-моему, он его не нарушает. Более того, если я его арестую, начнется настоящий беспорядок.
0: Но...
1: Видите, никто его не остановит. Он станет царем. Его день воистину настал. Расскажу вам притчу. Царство Небесное подобно царю, который собрал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать знатных на брачный пир. Отказались от моего приглашения?
0: Да, господин.
1: Надеюсь, на то были причины.
0: Да, кажется, им все равно.
1: Ваше Величество, многих из них возмутило ваше приглашение. А какова причина? Гордыня, господин. Они жаждут вашего положения и вашей власти. Поэтому и отказываются оказать вам честь. Идите же к ним снова. Скажите, что я люблю их. И хочу, чтобы они присоединились к веселью. Дайте им понять мою радость. Прошу вас.
0: Нас пир не касается, сказали же тебе. Да, убирайся прочь.
2: Все, что я хочу, чтобы меня оставили в покое.
1: Но царь был так добр к вам. Ведь его сын ваш царевич. Посетить брачный пир — наименьшее, что вы можете сделать, дабы выразить свою признательность.
0: Как ты смеешь судить нас? Мы настоящие правители этого царства. А ты всего лишь жалкая прислуга.
1: Служить нашему царю — величайшая честь для вас.
0: Но мы те, кто делает это царство великим. Ему следует устроить прием для нас. Правда, мы заслуживаем пира.
1: Вы совершаете ужасную ошибку. Прошу, усмирите вашу гордыню и неверие.
0: Это ты совершил ужасную ошибку. И заплатишь за нее.
1: Этот человек говорит правду. Вам следует успокоиться и принять царское приглашение.
0: Плевал я на царское приглашение.
1: Это ваш окончательный ответ?
0: Нет. Вот мой ответ.
1: Я пытался спасти его, мой господин, но... Найдите виновных и доставьте ко мне. Я рад, что ты остался цел, друг мой.
0: Я попробую еще раз, Ваше Величество. Еще раз.
1: Хорошо. Мы разошлем еще одно приглашение.
0: Как прикажете, господин.
1: Но сейчас я хочу, чтобы ты обошел все царство, самые отдаленные уголки, и позвал всех, кого встретишь на пути.
0: Вы понимаете, Ваше Величество, в таких местах
1: полно нищих и больных. Если они примут ваше приглашение, то будут приняты со всеми почестями. Те, которых я призывал в первый раз, оказались недостойны.
0: Добрая женщина, король приглашает тебя во дворец на брачный пир своего сына.
2: Меня? Ну что вы? Нет, я...
0: Иди же, надень свой лучший наряд и приходи во дворец сегодня вечером.
1: Король приглашает нас?
0: Нас?
1: Если вы будете так милостивы.
0: Король пригласил нас во дворец!
1: Что?
0: Когда?
1: Сегодня? На брачный пир своего сына?

0: Мы должны выглядеть подобающе. Но это мой единственный наряд.
1: Тогда почисти его. И сандалии как раз самое время починить. Свадьба во дворце. Думаешь, король вышвырнет меня вон?
0: Даже не знаю. А как насчет меня?
1: Ты не так уж и плохо выглядишь, на самом деле.
0: Давай без комплиментов.
1: Даже и в мыслях не было.
0: Не смешите людей. Король хлопнет дверью прямо перед нашими носами.

0: Приветствую вас, друзья мои.
1: Ваше Величество, прошу простить мой внешний вид.
0: Не нужно извинений. Я вижу ваши сердца. Я польщен вашей любовью и верностью. Встаньте же, будем праздновать. Снова говорю тебе, царство будет отнято у тебя и отдано другому, ибо много званых, а мало избранных. Теперь мне все ясно. Он сказал, царство будет отнято у тебя и отдано другому, отдано другим, избранным. Не нас ли избрал он на берегах Галилейских? Вот он, этот храм станет его дворцом. Друзья мои, видите ли вы эти стены? Да, учитель, мы знаем, о чем ты говоришь. Грядет день, когда рухнут они. Не останется здесь камня на камне.

Я что-то не могу понять. Храм разрушится? Он не то имел в виду. Не останется здесь камня на камне. Это его слова. Наверное, притча или изречение, которое что-то означает. Быть может, новый храм будет построен на месте прежнего. А возможно, будет битва, и нам придется сражаться с этими римлянами. Пойдем, спросим у учителя. Друзья, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение днем моего пришествия. Мы не заблуждаемся. Мы знаем, что ты пришел, чтобы править Израилем и всем миром. Говорю вам, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и народных смутах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут голод, моры и землетрясения по городам. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.

0: powers that are in the heaven shall be shaken.
1: Господь наш, когда это произойдет? Никому не дано знать всего, даже Сыну Человеческому. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Послушайте притчу. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор в дом, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.
2: Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять.
1: Альфий, Альфий!
2: Двадцать шесть, двадцать семь.
1: Вор снова напал на нас. Уже пятый раз за 20 дней. Что ты наделал? Один, два... Я сбился.
2: Все сначала один, два.
1: Мы собираем ночной дозор. Три. Все поддержали идею, а ты? С 9 до полуночи, с 12 до 3 или с 3 до 6?
2: С 3 до 6, с 3 до 6.
1: Ночью, что ли? Именно. На это время пока еще никто не записался. Дай-ка мне ее. Я не участвую в вашем ночном дозоре. Мне нужен отдых. Счет денег отнимает много энергии. До свидания, один. Два. Смотри, нечего будет пересчитывать, если не поможешь нам поймать этого вора.
2: Вора, шмора!
1: Меня-то он точно не тронет. Я все сказал. Мне нечего беспокоиться. Прощай, один, два. Так жить небезопасно, Альфи. Твоя жизнь небезопасна. Катись!
2: Самое время крепко вздремнуть.
3: Крепко вздремнуть?
2: Правильно, Диди. Сейчас установим чудо-ловушку. Все ли на месте? Да.
3: На месте. На месте.
2: Хотел бы я видеть, как негодный вор будет красть мое серебро. Очень хотел бы.
3: Очень хотел.
2: Ты бы тоже хотел, да? Спи спокойно. Ночной дозор. Какой вздор в самом деле.

0: Tom!
1: Что там? Кое-кто спит. Быть может, коснется и моих доходов. По крайней мере, не украл ничего. Хорошо, что мы подготовились. Быть может, на следующей неделе. Одна монетка. Две монетки. Три монетки.

0: Мария, ты сделаешь мне сандалии? Я не могу, это очень тяжело. Нет уж, я хочу, чтобы ты их сделала. Что это? Монетки! Мои монетки! Нет!
1: Нет, Диди!
0: Монетку, господин. Почему я не слушал людей? Теперь уже поздно. Слишком поздно.
1: Слишком поздно. Слишком поздно.
0: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Кто же будет верным и благоразумным, правителем станет. Если же раб тот, будучи зол, скажет: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, придет Господь для него внезапно, и будет он изгнан, и будет там плач и скрежет зубов. Друзья мои, скоро я в последний раз войду в Иерусалим, где буду арестован и распят. Но на третий день я воскресну.

0: Он умрет
1: и воскреснет?
2: Как они смогут распять Мессию?
3: Мы заблуждались, думая о дне его пришествия, как он и предупреждал.
2: Я совершенно сбился с толку, но одно я точно знаю. Этот человек — Сын Божий. Да, Христос, Спаситель наш, Царь царей, Эммануил, Агнец Божий, Учитель, Отец Всемогущий, Князь мира.

И пошлет он ангелов своих с трубою громогласною. Они соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их.

Не бойся, когда темнота покроет день. Не бойся, когда орудия заберут твой мир. И если небеса будут казаться так далеко, не бойся, когда земля, дрожа, раскалываться будет, и звезды небесные, как слезы, будут падать, не испытывай страх, ибо придет снова Сын Человеческий. Он здесь, все знаки указывают на один путь. Наступит скоро великий день радости всеобщей. Сын Человеческий придет, не плачь, не бойся, тучи войны страшной. Услышит Он молитву твою, да успокоит тебя. Не бойся, Он всегда рядом. Сын Человеческий придет снова. День близится к закату, Он все ближе. О, сумерки спускаются, никогда не бойся. Твоя любовь небесная. Скоро Он придет и осуществит Божий замысел. Аллилуйя! Аллилуйя!

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи, но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей, чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви.
Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах. Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше он говорит: «Жнущие, сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется. Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы как церковь и как христиане призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущие, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ, но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы.
Когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал Своим ученикам: «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают: мы справились, мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайте с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят — это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении».
Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. Во втором послании Петра 3:9 говорится, «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам, «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам, «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям. Послание должно достичь каждого». Он говорит, «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить – это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны, если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их

Представление о нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой он Бог, в которого мы верим? Какой его характер, его ожидания, что он предлагает, что он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. Иисус говорит, Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него... Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец.
Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель – не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают, взвесь, принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Тогда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На предыдущих занятиях мы говорили о том, как жизненно важно что? Раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Вы действительно можете быть кистью в Божьей руке, которую Он хочет обмакнуть в палитру своей благодати, так, чтобы ваша жизнь оставляла после себя след и навсегда изменяла жизни других. Но у всего, что наделено огромным потенциалом добра, как правило, есть и темная сторона. Иными словами, дары могут принести очень много пользы, но если их неправильно истолковывают или применяют, они могут также принести очень много вреда. Поэтому сегодняшнее занятие называется «Берегитесь обмана». Я хочу начать его с примера, а вернее с 5 коротких примеров. Все они взяты из жизни. Я только изменил имена, чтобы укрыть невиновных и защитить виноватых. Или, как там говорят в телепередачах про криминал. Не хочу перегружать вас информацией, но, слушая эти примеры, пожалуйста, задайте себе вопрос, что здесь не так? Соответствует ли это Писанию? И если бы такая история или ситуация произошла с вами, что из Писания вы вспомнили бы как подтверждение того, что это подозрительно и, судя по всему, неправильно? Готовы? Первый пример. Это произошло, когда я был еще очень молодым христианином, кажется, меньше 5 лет во Христе. Я собирался жениться. Мы с Терезой долго молились, постились и советовались с мудрыми людьми, и наша свадьба должна была состояться примерно через месяц. И вот как-то в церкви ко мне подошла одна пожилая женщина. Ну, когда тебе 25, все женщины кажутся тебе пожилыми. Но та женщина выглядела особенно набожной, была строго одета, говорила серьезным тоном. Она прошла ко мне навстречу невесомой ангельской походкой. «Чип, ты мог бы уделить мне минутку?» «Да, конечно». Я даже не был с ней знаком. Мы отошли в сторонку. Мимо нас проходили люди, и тут она с выражением крайней святости на лице схватила меня за локоть, пристально посмотрела и сказала: «Чип, у меня для тебя слово от Бога».

не женись на Терезе. Если ты это сделаешь, Бог никогда не сможет использовать твою жизнь. Так говорит Господь. Знаете, на то время я уже 5 лет читал Библию. Нет, вообще-то 4. Первый год у меня это не очень хорошо получалось. Я уже был верующим, но никак не мог войти в колею. Но в тот день я ушел из церкви в смятении, сомнениях. Ведь это были самые важные для меня отношения, самые важные решения в моей жизни. Действительно ли это слово от Бога? Может, так и должно быть в теле Христовом? Стоит ли прислушаться? Или это говорит враг? Так что же не так в этом примере? Подумайте об этом. Ведь если такого до сих пор не происходило с вами или с вашими знакомыми, то скоро может произойти. И как вы отреагируете? Второй пример. Я был в очень большой церкви, на большом мероприятии. Вся парковка у них была забита. Выступал очень известный проповедник, а я в те дни общался с христианами самых разных направлений. Ведь я только недавно уверовал и еще не разбирался, кто во что верит и почему. И вот я был в огромном зале. Сначала мы все встали, прославляли Бога около часа, очень эмоционально. Потом проповедник прочел очень живую, убедительную проповедь. Кое-что в ней сразу показалось мне не совсем правильным, но я подумал, кто я такой, ему виднее. Под конец проповедник сделал паузу и сказал, «Прямо сейчас у меня есть для каждого из вас духовный дар, для каждого из присутствующих. У нас здесь за сценой есть молитвенная комната. Гарантирую вам, что если вы, поверив, встанете с места и пройдете в эту комнату, я дам вам духовный дар. Каждый, кто придет, получит этот дар. Поэтому вставайте, вставайте прямо сейчас. Сейчас будет играть музыка». Я встал и пошел в ту комнату. У этого человека был готовый рецепт, что вам нужно делать. И если вы последуете рецепту, скажете то, что положено, поверите его словам, сделаете все точно так, как он скажет, он гарантировал, что вы получите определенный духовный дар. Как вы думаете, это по Библии? Что здесь не так? Третий пример. К тому времени я активно участвовал в студенческом служении. Я тренировал баскетбольную команду, работал в школе, а по вечерам мы ходили в студгородок, где я проводил изучение Библии по Евангелию от Иоанна. Мы приглашали студентов, которые ничего не знали о Библии, вместе ели пиццу или играли в баскетбол, а потом просто читали Евангелие от Иоанна. И так неделя за неделей. Я очень хотел, чтобы они узнали, кто такой Иисус и что значит жить в отношениях с Ним. Прошло 5 недель. Мы уже изучили 1, 2, 3, 4 главы Иоанна. Там был один парень, который отлично знал Евангелие, но было заметно, что его что-то терзает, не дает покоя. Я спросил, «Ты хочешь принять Христа как Спасителя?» Он сказал, «Да, еще бы». Я уточнил, «Ты понимаешь вот это и это, да? А ты уже когда-нибудь молился о том, чтобы Христос вошел в твою жизнь?» «Ну да». «Так что же тогда тебе не ясно?» – спросил я. Он ответил, «Но мне еще в детстве объяснили, что если ты христианин, то как свидетельство у тебя непременно будет такой-то дар, а если его нет, значит, ты на самом деле не христианин». Он продолжал, «Выходит, я не христианин, но я хочу им быть». В чем здесь обман? Что здесь не так? Вместо того, чтобы видеть в дарах то, что созидает, что существует для общего блага, парню сказали, что якобы один конкретный дар является свидетельством спасения, а если этого дара нет, то ты вообще даже и не христианин. В других случаях этот самый дар считается свидетельством, если не спасения, то правильных отношений с Богом или Божьей силы, действующей в человеке. Разве это то, чему учит Библия о духовных дарах? Четвертый пример. «У меня нет духовного дара, я его недостойна». Может быть, когда-нибудь я удостоюсь такой чести? Это случилось на Среднем Западе. На то время я был уже пастором. Эта девушка, наверное, считала, что ее слова звучат очень духовно. Она сравнивала себя с другими, чьи дары были очевидны, и решила, что духовные дары – это награда для особо выдающихся христиан, и что если она будет больше читать Библию и больше молиться, вести высокоморальный образ жизни, то, возможно, когда-нибудь в будущем она удостоится какого-нибудь дара. Но пока у меня нет даров. И что в результате? Библейский ли это подход? Что нам известно об этом? Может ли человек быть верующим, но не обладать никакими дарами? Что здесь не так? Пятый пример. «Мне все равно, что говорит Библия», — сказал один молодой пастор перед всем собранием. «Я Божий пророк для этой церкви, и он посылает мне откровения напрямую. Это самый экстремальный пример. Я видел его на западном побережье. Тот пастор был молодым, энергичным.

энергичным человеком, и, думаю, к несчастью, он слишком много смотрел телевизор. Понемногу его церковь росла, и он стал все больше и больше проповедовать и высказывать все более странные идеи. Он объявлял, кто сейчас исцелится, от какой болезни, а если кто не исцелялся, значит, у него мало веры, так что пастор ничем не рисковал. Понемногу он приобретал все большую известность, выступал все с большим рвением, толпа вокруг него росла, и он все более превозносился. Все это было недалеко от того места, где я жил, так что у меня была информация из первых рук. И вскоре он начал учить откровенные лжи. «Вот что говорит Библия, а вот что говорю я». Некоторые люди, немного знавшие Библию, пошли к нему и сказали: «Пастор, погодите минутку, видите ли, Библия учит вот так, а вы вот так, что-то здесь не сходится». Он ответил: «Мне все равно, чему учит Библия, я Божий пророк, и он дает мне новое откровение для этой церкви. Все, что я говорю, это его слова». Что здесь не так? По Библии ли это? И, кстати, все это кажется вопиющей ложью, когда вы сейчас меня слушаете. Но что, если бы вы были прихожанином той церкви, и все происходило бы постепенно? Что, если бы вас сбивали с толку разные непонятные явления? Или если бы Бог, вопреки всему, совершал много хорошего в той церкви? Или если бы тот пастор был человеком, которого Бог использовал, чтобы привести вас ко Христу? Как узнать, правду ли говорят люди? Как узнать об этом, если в одной ситуации смешалось и хорошее, и плохое? Как обрести духовный радар, который будет мгновенно улавливать? Погодите, здесь что-то не так. Я привел вам 5 примеров того, как можно извращать духовные дары. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить подобные примеры из собственной жизни? Какие знаки могут предостеречь вас? Пожалуйста, откройте свое учебное пособие. Я хочу перечислить 10 самых распространенных, на мой взгляд, случаев неправильного использования духовных даров. Это не исчерпывающий список, но, по-моему, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Представьте, что ваша духовная жизнь – это машина, и на приборной панели 10 красных лампочек. Вы пребываете с Богом, Дух Святой наполняет вас, вы участвуете в жизни поместной церкви и просите, чтобы вас Бог использовал. И если вдруг на панели загорается красная лампочка, вам нужно сказать: «Погодите секундочку». Я, конечно, не уверен, но это может быть сигналом того, что кто-то неправильно пользуется духовными дарами. Первый пункт. Будьте осторожны, если духовные дары используются для манипуляции, контроля или злоупотребления властью в личных или церковных взаимоотношениях. Заметьте, что все пункты здесь начинаются словами «будьте осторожны» или «остерегайтесь». Это предупредительные сигналы. Итак, будьте осторожны. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на 12 главе 1 послания к Коринфянам и взгляните на 4 стих. Мы уже немного об этом говорили, и вообще положите закладку на 12 главу 1 Коринфянам. Поскольку в Коринфской церкви было много заблуждений, в этом послании Павел уделяет много внимания их разоблачению. Давайте прочтем, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». В моем переводе сказано «на общую пользу». Вы заметили, что здесь несколько раз повторяется слово «один», «один», «один», «один». Важно единство. Когда действует Бог, когда слава достается Господу Христу, когда Дух Божий наделяет людей дарами и преображает тело Христово, это служит на пользу всем, это созидает. И в центре внимания находится Бог, а не дары. В центре внимания то, что Бог совершает среди людей, а не личные пристрастия или стремления к самовыражению. Контроль и манипуляция – это верный признак того, что духовные дары используются неправильно. Помните первый пример? Я понятия не имею, откуда взялась та женщина, но нас с ней не связывали никакие отношения, она не играла никакой роли в моей жизни. И тут она решила сообщить мне то, что не несло никакой пользы, а наоборот, заставило меня усомниться в правильности важнейшего решения в моей жизни. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит к вам или вашим знакомым и говорит: «Бог открыл мне, что вы должны сделать то-то и то-то», у вас на панели должна загореться яркая красная лампочка, кем бы ни был этот человек. Это не значит, что Бог никогда не открывает вам что-то важное через других людей. Но знаете, я пришел к выводу, что по поводу жизненно важных решений, на ком жениться, где работать, как воспитывать своих детей,

логично было бы предположить, что Бог скажет мне напрямую, а не через кого-то там. Это не означает, что Бог никогда не посылает вам людей, которые говорят: «Знаешь, меня немного беспокоит то-то и то-то, и у меня есть на это 4 или 5 причин, ведь я наблюдал за вашими отношениями». Но это несколько иное дело, а не просто «так говорит Господь». Второе предостережение. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет, что наделит вас определенным даром, если только вы последуете его рецепту. Заметьте, что сказано в 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все сие – это духовные дары, и здесь сказано, что только Бог наделяет дарами, как ему угодно. В греческом здесь использовано интересное слово, которое означает «после тщательного рассмотрения». Помните, мы говорили о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Если у Бога есть план вашей жизни, значит, Он даст вам все необходимые дары, чтобы этот план осуществить, и Он даст их сам, а не через какое-то третье лицо в каком-то особенном месте. Мы с вами уже упоминали, что Христос вошел на высоту и дал дары человекам. При этом Он целенаправленно дает вам те дары, которые вам нужны, чтобы исполнить то, к чему вы призваны. Поэтому, когда кто-то говорит вам что-то вроде «у меня есть способность распределять дары», он берет на себя роль Духа Святого. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет о том, что наделит вас определенным даром. Очень часто эти люди прибегают к таким методам, как внушение, манипуляция, давление толпы. Кстати, когда я пошел в ту комнату за сценой, помните второй пример, то действительно увидел, что каждый, кто туда приходил, что-то переживал. Не уверен, что это было Божье присутствие, но что-то происходило, а именно промывание мозгов или манипуляция. Они приказывают вам делать то-то и то-то, набивается полная комната народу, и что получается? Если вы один из тех, кто не знает, что им говорить, то угадайте, кто чувствует себя недостаточно духовным? Вы! Итак, это не что иное, как массовая манипуляция, и таким образом вас могут принудить к самым разным действиям. Хочу оговориться, что это одно из самых экстремальных явлений в теле Христовом. В большинстве церквей ничего подобного, конечно же, не практикуется. Но пробыв пастором 25 лет, я убедился, что множество верующих, в том числе и пасторов, чувствуют себя христианами второго сорта только потому, что им не удалось получить такой-то дар. Они побывали в подобной комнате за сценой, где им его пообещали, но у них ничего не вышло. И никто в таком случае не обвиняет проповедника. Знаете, у вас неудачный день. Из всех ваших слушателей вы передали этот дар только 94%. Нет, всегда обвиняют рядовых верующих. У тебя недостаточно веры. В твоей жизни присутствует грех и подобные манипулятивные заявления. Третье предостережение. Будьте осторожны, если какой-либо дар выдают за свидетельство духовности, спасения или другого духовного благословения. Посмотрите чуть ниже, на 29 и 30 стихи 12 главы. И, кстати, это не совсем отражено в нашем переводе, но в греческом есть один показатель, одно маленькое слово, которое автоматически показывает, что это риторический вопрос, и ответ на него «нет». В этом случае именно так и есть. Так что здесь не просто спрашивается, все ли апостолы. Нет, это можно перефразировать так. Все апостолы, и ответ решительный – нет. Итак, что сказано в 29 стихе? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Главная мысль, которая здесь подчеркнута, ни один человек не обладает всеми дарами. Четвертый пункт. Будьте осторожны, если на церковном собрании, в служении или на каком-либо христианском мероприятии уделяется больше внимания духовным дарам и их проявлениям, чем подателю даров и его воле для церкви. Например, если вы слышите рекламу «Служение чудес», приходите посмотреть нашу программу и получите ваше чудо, будьте осторожны. Особенно, когда вам рассказывают, что именно произойдет, какие чудеса. При этом организаторы иногда берут $10 или $15 за парковку. Я бывал в таких местах.
Кстати, не подумайте, что я просто решил забросать кого-то камнями. Я лично бывал на таких служениях. О некоторых из них даже рассказывали в новостях и публицистических передачах.

Журналисты провели исследование и узнали, что когда люди туда заходили, им говорили: «Вы, наверное, очень устали. Присядьте пока вот сюда, на инвалидное кресло». То есть человек не приехал на инвалидном кресле, а его посадили в это кресло уже на месте. А потом он поднимается из этого кресла. Вот это да! Посмотрите, что произошло. Обычно в таких местах есть человек с маленькой рацией, который проводит предварительный опрос и отбор людей. Тех, у кого явно не психосоматическое заболевание, он отправляет подальше, а сюда остальных, у которых болит поясница или, кажется, камни в желчном пузыре. Конечно, у них нет рентгена, и это невозможно проверить, но если люди в панике, их можно заставить поверить во что угодно. Если все внимание направлено на зрелище, если все внимание направлено на чудеса или на проповедника, или на то, что вы там можете получить для себя, просто почитайте Евангелие и подумайте, так ли поступал Иисус. Загляните на несколько книг вперед. В послании к Ефесянам 4:11-12 все очень ясно. Бог дал людям дары. Зачем Он это сделал? Дал ли Он эти дары для того, чтобы люди могли заработать много денег, устроить шоу, похвастаться перед другими своими замечательными, чудесными предложениями, перед которыми невозможно устоять? Нет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? На дело служения, для созидания тела Христова, на дело служения. Духовно одаренные люди должны оснащать нас, рядовых верующих, святых Божьих, чтобы мы могли выполнять дело служения до тех пор, пока каждый верующий не достигнет зрелости в меру полного возраста Христова. Цель и назначение даров – чтобы их обладатели помогали другим верующим достигать духовной зрелости. Поэтому всякий раз, когда центр внимания смещается с подателя даров на шоумена, с уподобления Христу на зрелищность, у вас должна загораться красная лампочка. Пятое предостережение. Остерегайтесь сравнивать свои дары с дарами других людей. Это всегда приводит к плотским мыслям и чувствам. Не сравнивайте свои дары с другими. Честно говоря, я бы хотел вам сказать, что сам я этого не делаю, но это было бы неправдой. Все мы люди и не можем этого избежать. Помните мой четвертый пример? Эта девушка смотрела на явные дары других и думала, что это награда за какие-то их дела. В то же время она пренебрегала собственным даром, главным образом потому, что сравнивала себя с другими. Я прочту вам довольно длинный фрагмент Писания, но он очень важен, так что его стоит прочесть. Кстати, мы возвращаемся к 12 главе 1 послания к Коринфянам. Найдите эту страницу. Возможно, некоторые из вас заметили, что у прихожан Коринфской церкви были проблемы с пониманием даров, потому что в 12 и частично в 13 и 14 главах автор дает массу указаний, как ими распоряжаться. Итак, здесь сказано, начиная с 11 стиха 12 главы, «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, здесь он использует метафору, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, например, в человеческом теле есть руки, голова, глаза, уши, ноги, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше он проводит параллель. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Подразумевается, ответ нет. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Не сравнивайте свои дары с дарами других людей. Божий план совершенен. Я не могу сказать своему глазу или уху или колену, что из них важнее. Все они важны. Все взаимосвязано. Понимаю, что это не так просто принять, поэтому вот еще один полезный библейский стих, второе послание к Коринфянам 10:12. Запишите эту ссылку у себя на полях. Там апостол Павел говорит, что неразумно измерять себя с самими собою и сравнивать себя с собою.
Скажу вам в ободрение, что обычно мы боремся с этим всю жизнь, ведь даже будучи верующими, мы остаемся неуверенными в себе. Конечно, мы растем, но все равно нам отчаянно недостает уверенности. Я верующий уже около 30 лет, из них около 28 я серьезно изучаю Библию. Предполагаю, что если бы от этой неуверенности можно было избавиться, я бы уже от нее избавился, но думаю, это невозможно, каким бы зрелым ни был человек. Нам придется доживать с ней остаток наших дней. Но не сравнивайте себя с другими людьми. Не сравнивайте свой дар с чужими дарами. Бог создал вас уникальным. Шестое предостережение. Остерегайтесь крайних взглядов по вопросу духовных даров, например, что их вообще не существует, или наоборот, что духовный христианин должен обладать всеми дарами. Я слышал и то, и другое. Я бывал в местах, где отрицают существование даров. Знаете, где дары, там разногласия, разделения. Люди только и делают, что о них спорят. Поэтому давайте считать, что даров не существует. Они были только в первом столетии. Я слышал такое учение. С другой стороны, я слышал, что если вы наполнены Духом, по-настоящему наполнены Духом, никто точно не знает, что это такое. В Библии можно найти достаточно точное определение, но в зависимости от направления церкви это может означать, что вы побывали на Марсе. И, как правило, в такой церкви имеется живой пример. Вот брат Борис, у него есть все дары. Вперед, Борис, вперед! Он может пророчествовать, может учить. В общем, вы понимаете, он может все. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с подобными крайностями, вспоминайте, что сказано в 1 Коринфянам 12:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вам необходимо разбираться в этом. На предыдущих занятиях мы уже уяснили, что такое духовные дары. Мы знаем, что у каждого есть один основной дар, а также дары служения. Мы знаем, что все они должны служить общей пользе. Сигнальная лампочка номер 7. Остерегайтесь использовать свои духовные дары, руководствуясь плотскими побуждениями, чтобы самоутвердиться или произвести впечатление на окружающих. Это еще одна слабость, от которой, как я полагаю, мы никогда полностью не избавимся». Но будьте бдительны, усиленно следите за своим сердцем. Ваш духовный дар можно сравнить с инструментом. Бог не отберет у вас этот инструмент, даже если вы будете поступать по плоти. Бог будет верен своему слову и не отберет у вас инструмент, который Он сам вложил вам в руки. Но тем не менее мы с вами можем пользоваться нашими дарами не по воле Духа Святого, а по воле собственной плоти. И это нехорошо. Кстати, это не означает, что служение полностью развалится. Я бывал в церквах, где такое происходило. Более того, и у нас в церкви были сотрудники, которые внешне вели себя правильно и в то же время принимали участие в греховных делах. Но Бог оставался верен, и их дар оставался при них. Я бывал в церквах, где действие Бога было очевидно, а потом оказывалось, что один из служителей уже 2 года изменяет жене, не знаю, как вы, а я в таких случаях чесал затылок и говорил: «Боже, как такое может быть?» Думаю, так же, как если бы вы вспахивали землю с грязными руками, если плуг хороший и семя хорошее, оно прорастет. Нравится ли это Богу, охотно ли Он благословляет такие дела? Не думаю, но Он верен своим дарам и своему слову. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы заглянуть в свое сердце и спросить, как я использую свои дары, чтобы получить внимание, одобрение, чтобы другие погладили меня по голове, чтобы кого-то унизить. Думаю, все мы боремся с этим искушением. Всякий раз, когда вы собираетесь что-то сделать и чувствуете, что ваше эго нуждается в утверждении, пусть это будет для вас сигнальной лампочкой, вы должны притормозить. Посмотрите, что сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она находится между главами 12, что такое духовные дары, и 14. «Ревнуйте о дарах духовных». В 12 главе говорится, что нельзя пребывать в неведении о дарах, а в 14, что нужно к ним стремиться и применять их. И вот между этими главами находится 13, где сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это один из даров, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть стану мучеником, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я ничего не приобрету, даже если у меня дар языков, или дар пророчества, или дар веры, или дар мученичества, я могу делать все вышеперечисленное, но если у меня нет любви... А что такое любовь? Это ставить других выше себя. Это давать им то, в чем они больше всего нуждаются, тогда, когда они этого меньше всего заслуживают, как дар Богу. Либо я буду применять свои дары с любовью, либо это будет не что иное, как способ возвысить Чипа Ингрэма, погладить его по голове, польстить его самолюбию, смягчить нерешенные проблемы в его жизни. Это сигнал об опасности, так что будьте начеку. Восьмой пункт. Остерегайтесь принимать духовные дары, а не плоды, за признак духовного роста и зрелости. В некоторых кругах то, насколько вы развиваете и используете дары, считается проверкой духовной зрелости. Но помните, что дары – это не цель, а средство. Иными словами, если у вас есть дары, Бог использует вас, Бог использует вас, Бог использует вас. Это же так здорово! Бог использует вас! И некоторые люди считают, что это конечная цель, чтобы Бог вас использовал. Но это не так. Что такое дары? Это кисточки, инструменты. А цель, чтобы вы уподоблялись Христу. Духовные плоды уподобления Христу – вот что говорит о духовной зрелости. А дары – это средство, которым Бог пользуется через вас, чтобы помогать друзьям уподобляться Христу. Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Эти ссылки есть у вас в пособии. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Цель – это совершенство, то есть зрелость. Или Галатам 5:22-23. «Плод же Духа, иными словами, то, чего хочет от нас Бог, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Иисус, как сказал в 15 главе от Иоанна 8 стих, «Тем прославится Отец Мой, если вы будете иметь много даров и впечатлять людей? Нет». Кажется, я неправильно процитировал. «Тем прославится Отец Мой чем? Если вы принесете много плода». А плод всегда бывает, так сказать, двойным. Во-первых, Христос отражается в вашей жизни. Цель даров не в том, чтобы показать, какой вы замечательный, развитой, полезный для Бога. Цель даров, чтобы благодаря тому, что вы делаете, вы становились все более похожим на Христа. И это будет происходить, если вы будете служить своими дарами с правильными побуждениями, правильными методами в той области, куда Господь призвал вас как неотъемлемую частичку своего тела. И, во-вторых, если вы будете делать это с любовью, тогда другие люди тоже будут все более уподобляться Христу. Но всякий раз, когда акцент ставится на дарах как на самоцели, у вас должна загораться красная лампочка. Девятое предостережение. Остерегайтесь подделок сверхъестественных проявлений Духа. Это может быть человеческая махинация или происки сатаны. Даже если вы видите нечто, что кажется в кавычках проявлением Духа или чудом, даже если это действительно чудо, это не всегда Божье чудо. Прислушайте, что говорит об этом Иисус. Откройте 7 главу Евангелия от Матфея. Здесь уже близится к концу его величайшая проповедь, и в 22 стихе он предостерегает: «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Вот вам духовный дар. «И не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Тоже похоже на проявление даров. «И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Христос говорит, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если вы видите что-то сверхъестественное или то, что кажется таковым, этого недостаточно. Библия велит нам испытывать духов. Посмотрите на плоды, на характер обладателя дара, на его образ жизни, к какому направлению он относится, какие последствия у этих чудес. Проверьте,
«Хорошо, я вижу такие-то события, мне они представляются сверхъестественными, кажется, это дело рук Божьих. Но по Библии ли это? Какова цель? Соответствует ли она Библии? Действительно ли те, кто это сделал, добрые христиане? Если да, скажите, ух ты, я только что стал свидетелем сверхъестественного проявления Божьей силы, а так

Такое нечасто происходит, спасибо тебе, Господи. Но если вы обнаружите, что лидер присваивает себе большую часть прибыли, или что за кулисами служения процветает аморальность,

пророках, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть он говорит, что иногда нужно проверять даже то, что явно похоже на чудо. А что сказано об этом в первом послании Иоанна? «Испытывайте духов, проверяйте, правда это или нет». И последнее предостережение. Остерегайтесь относиться к раскрытию, развитию и применению своего духовного дара как к чему-то необязательному, возможно, интересному, но не очень серьезному занятию. Здесь приведены два отрывка – Ефесянам 4.7 и 2 Коринфянам 5.9.10. По моему наблюдению, очень часто в теле Христовом к дарам относятся так, как относился я сам на протяжении многих лет, даже будучи пастором. Ах, духовные дары – это замечательно. Это как кондитерская, где 25 или даже 30 видов десерта. Но мне нужна в первую очередь питательная пища, мясо, картошка. Мне нужно следовать за Христом, возрастать, быть хорошим мужем, отцом, занимать свое место в церкви. Что касается десерта, то и без него можно прожить. Если когда-нибудь у меня будет свободное время – то, возможно, я зайду посмотреть на десерты и, может быть, даже что-то возьму. Не знаю точно, что. Вот у Бориса такой-то дар, а он крутой парень. Может, и мне такой взять? Или такой? В общем, положу себе на тарелку всего понемножку. Может, у меня 5-й, 6-й или 7-й дар? Или 8-й, или 9-й, в зависимости от того, с кем я имею дело и как я себя чувствую в этот конкретный день. Я ставлю их перед собой на столе, и все. Такое бывает отношение к духовным дарам. Но в послании к Ефесянам 4.9 сказано «а вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Давайте еще раз вспомним этот интересный фрагмент. Ефесянам 4.7.10. Здесь говорится о том, что сделал Христос? Умер на кресте, спустился в преисподнюю и провозгласил победу над грехом, победу над сатаной и победу над смертью. А что доказывает, что победа была одержана? Дары, которые он дал человекам, это трофеи, свидетельство победы. Здесь проводится параллель с военной победой. Когда армия побеждала, она привозила с собой захваченные трофеи, а также пленников. Часто они были закованы в цепи, обнажены или до пояса, или полностью, и эта процессия проходила через весь город. В начале процессии ехал генерал или командующий армией победительницы, обычно на белом коне, а за ним все трофеи – верблюды, ослы, драгоценности, золото, серебро. И генерал брал что-то из этих трофеев и дарил своим офицерам, потом рядовым воинам, а потом и всем жителям города. И это было свидетельством того, что они проиграли, а мы выиграли. И если вы хотите раскрыть свой духовный дар, вы тем самым говорите: «Я ценю жертву Христа и Его победу. Я хочу напомнить себе, что сегодня, в настоящем времени, мне дана победа над грехом и его властью, над смертью и над силами врага». Если вы развиваете свой дар, вы говорите: «Господи, я благодарен Тебе за этот дар, которым Ты меня наделил. Я понимаю, что должен мудро распоряжаться им. Я намерен развивать и применять его. Я знаю, что это обязательно, это серьезно. Это нужно делать сейчас, а не когда-нибудь. Это не десерт, а неотъемлемая часть моего рациона. Я готов старательно искать свое предназначение. Ведь Ты умер и воскрес, и одержал победу, и дал мне духовный дар, чтобы я об этом не забывал». Это не увлечение, которым можно заняться, если есть свободное время. Это важно. Это была положительная мотивация. Об отрицательной же мотивации сказано во втором послании к Коринфянам 5:9-10. Апостол Павел говорит, что мы должны стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И на этом судилище не будет решаться вопрос, попадем ли мы в рай или в ад. Этот вопрос уже решен на кресте. В тот момент, когда я принял Христа как своего Спасителя, мои грехи были прощены. Христос вменил мне свою праведность. Мне были открыты новые отношения с Богом. И теперь все, что я делаю из благодарности Христу, стараясь мудро распоряжаться тем, что мне вверено. Но когда я предстану пред судилищем Христова, Он будет оценивать мои дела как верующего. Я либо получу награду, либо потерплю урон.
либо мои дела будут как золото

серебро, драгоценные камни, либо как дерево, сено и солома. Это из 3 главы 1 Коринфянам. Я предстану перед Богом, и Он скажет: «Ингрем, что ты сделал со временем, с деньгами, с духовными дарами и возможностями, которые я тебе дал? Ты мое творение, я создал тебя во Христе Иисусе на добрые дела, которые я определил для тебя до основания земли. И чтобы ты мог исполнить эти дела, я поместил тебя в твою семью, я дал тебе такие-то дары, такие-то возможности. Столько времени, столько-то денег, а теперь я хочу знать, как ты распорядился моим вкладом в тебя». Вы ведь помните, что дары – это как мышцы, они есть у всех, но чтобы их развить, нужно тренироваться, нужно учиться, упражняться, нужно общаться с людьми, у которых такой же дар, а также и с теми, у кого другие дары, чтобы они помогали вам расти, а ваши дары дополняли друг друга. Итак, я поделился с вами 10 предостережениями. Я сравнил их с лампочками на приборной панели моего духовного автомобиля. Если одна из лампочек загорается, значит, мне нужно как минимум остановить машину, заглянуть под капот и сказать: «Не знаю точно, что здесь происходит, но, возможно, это неправильное толкование или применение даров». Ведь одна из причин, почему мы редко слышим учения о духовных дарах, потому что все боятся разногласий. Существует так много крайностей. Если вы пастор, то наверняка не хотите об этом говорить, поскольку осознаете, что среди ваших слушателей будет один лагерь, второй лагерь и еще третий, люди с негативным опытом. А теперь скажите, какой ваш план действий? Мы с вами замечательно провели время, но если все это так серьезно, что вы собираетесь делать дальше? Наверняка вы думаете: мы прошли все эти занятия, и теперь я знаю о духовных дарах уже гораздо больше. Я думал об этом, и теперь... Что поможет вам подняться на ступень выше? Например, узнать свой духовный дар, если вы еще его не знаете. Если знаете, начать его развивать. А если уже начали развивать, то и применять. А если вы знаете, развиваете и применяете его, делать это с максимальной пользой для тела Христова. Позвольте предложить вам краткий план действий, где я перечислю шаги, которые вы теперь можете сделать. Первый пункт. Впишите слово «решение». Примите твердое решение раскрыть, развить, применить свой духовной дар в поместной христианской общине. Второе. Усиленно молитесь, прося Бога о руководстве. Разве вы не думаете, что Бог и сам хочет открыть вам свой дар? Разве Христос не сказал: «Просите, ищите, стучите»? Бог не собирается играть с вами в игры, припрятывая дар подальше, чтобы вы ни в коем случае его не нашли. Нет, Бог любит вас, Он умер за вас, Он дал вам дар, поэтому молитесь. Но если вы молитесь об этом раз в месяц, видимо, вы не так уж и хотите его получить, так что внесите это в свой список, напишите молитвенную карточку. «Господи, я прихожу к Тебе сегодня. Ты сказал: ищите, я ищу. Ты сказал: просите, я прошу. Ты сказал: стучите, я стучу. Покажи мне мой дар, яви его мне». Можешь сделать это постепенно или в мгновение ока, как сочтешь нужным, но я буду искать Твоего лица. Третье. Изучайте тексты о дарах в Слове Божьем, а также сопутствующие материалы, которые, я думаю, будут вам полезны. Четвертое. Обращайтесь за мудрым советом. Выберите для этого духовно зрелых людей, которые действительно вас знают и которые готовы сказать вам правду. Кстати, не так много людей, в которых все это сочетается. Найдите тех, кто действительно вас знает и настолько вас любит, что не боится задеть ваши чувства. Послушай, у тебя нет дара милосердия. Как это у меня нет дара милосердия? А вот так. Поверь, у тебя его нет. Итак, это должны быть люди, которые вас знают, духовно зрелые, готовые сказать вам правду. Пятое. Зайдите в воду. Я написал здесь 1,5–2 месяца, но, может, лучше даже 3. Помните, как я на одном из занятий разбушевался и прыгнул? Вам тоже придется прыгнуть. Займитесь каким-нибудь служением в вашей поместной церкви, которое, как вам кажется, может соответствовать вашим дарам. Скажите: «Я хотел бы взять на себя эти обязанности на 3 месяца». И четко говорите, что через 3 месяца срок истекает, и что вы можете продлить его, либо не продлевать, а иначе может получиться так, что вы попроситесь преподавать в 3-м классе воскресной школы, а лет через 12 кто-то, наконец, зайдет спросить: «Ну что, есть у вас дар учителя или нет?» В нашей церкви мы предлагаем людям пробный период до 3 месяцев. Если не получается, можете отступить назад. Никакого чувства вины. «А кто же будет учить 3-классников, если вы уйдете?» Ответ: «Кто-то, у кого есть дар учителя, а у меня его нет». Ясно?
Зайдите в воду. Шестое. Обратите внимание на фактор радости. Помните, я упоминал о конференции в Институте Муди? Я выступал там перед огромной аудиторией, используя свои дары, и говорил о характере Бога. Мне было очень страшно. А от того, что мое выступление транслировалось по всему миру, еще страшнее. Но, с другой стороны, это была реальная возможность проявить мои дары, пустить их в игру, и я ощущал Божью радость. И если вы меня спросите, кому я больше хочу рассказать истину, о жизни с Богом, о покаянии, о Его церкви, 10 людям, 10 тысячам или 10 миллионам, 10 миллионам. Ведь так Бог меня устроил. Я хочу донести Его Слово до максимального количества людей. Это не означает, что мне было легко выступать. Я был напуган до смерти, но вместе с тем я ощущал огромную радость. И последний пункт. Признавайте и принимайте явное Божье благословение. Если вы начнете применять свои дары, конечно, все не изменится за одну ночь, но Бог будет вас использовать. Люди будут подходить к вам и говорить: «Вот это да! Не могу поверить, что происходит с моим сыном!» Раньше наша молодежная группа была посредственной, а теперь сын так и рвется туда, и не из-за молодежного пастора, а из-за вас. Вы увидите, как Бог будет использовать вашу жизнь, ведь вы Его творение, вы особенный. Он создал вас во Христе Иисусе и приготовил для вас замечательные дела. Какие это дела? Во многом зависит от сверхъестественных даров, данных вам Христом и употребляемых Святым Духом, согласно Слову Божьему, чтобы сияла слава Божья и превозносилось имя Христово. И когда это происходит, это поистине прекрасно. Не только в глазах церкви, но и в глазах всего мира, который наблюдает за нами, чтобы понять, чего стоит наша вера.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательно.

люди, водили меня в кафе покормить и даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там, ну, нужно было там побыть один день, одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить, и Господь чудесно заботился. Но суть в другом, что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И я, мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда был, там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда меня подвели эту девушку, я, ну, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Ну, вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни, и было очень трудно. И, вы знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. Нужно... И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику. Я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я как бы, ну, ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне. То есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И... Я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад, может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем
получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону. Там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного. Они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденные от Бога слышат голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот это вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него была такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал... Почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался говорить, ты же придешь на пророческую встречу, да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит,
вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хауарду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах. Как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку. И мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними. То есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я, ну, сочиняю песни, пишу. Ну, и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его вот через несколько дней. Ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой. И продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисуса Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой. Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из реп-центра, там дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там
у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора такое, да, хорошо, я сейчас

Заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это нас, у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не понимают. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. И, но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну... Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень, очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит.
И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это я сказал: «Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе, напомни мне его». Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа, оно библейское, и слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы, здесь написано так, 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас, не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по Своей милости. Бани возрождения и обновления. Баня – это как бы ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым.
У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново.

В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание – возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию, Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливиста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый, он новорожденный, все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Ванью Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Вы согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения. И 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божию. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит. И так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываю.

Молодой человек, такой черноволосенький, такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, а ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает. Так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю. Мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там, или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано... Слава Господу! Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь.

за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Она говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас,

Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал в церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая понесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил. С ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно встал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и Варнава и сила. Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом. Деяния апостолов. Обильным словом. Деяния 15:33. Иуда и сила. Не Варнава. Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание. Будучи также пророками, обильным словом. Это значит, не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставление. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас. Служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна.
Сразу я знаю,

Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано: «Просите у Господа дождя во время благопотребного», то есть когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет. Трава желтеет, выгорает, растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь на это? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, мы никогда не думаем, что дар. У нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба на каждого из них. Огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание, духи

Святом Духе Пятидесятницы. И когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу! Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати и приемлющие обилие благодати. Тот, кто принимает это, Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати. И кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьонги Чо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда Он дает мне слово, я выхожу как генерал. То есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathpatouka,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть вторая. Какая связь этих популярных автогонок с Древним Римом и началом новой мировой религии, зародившейся в первом веке? Говорят, что все дороги ведут в Рим. А эта дорога ведет нас прямо в первый век, во времена римского.

0: римского правителя Нерона. Он был последним императором из династии императоров Цезаря Августа. После Августа уже не было столь популярных императоров. Тиберий был мрачным, изолированным и вообще странным правителем. Калигула был психопатом с чрезмерной жестокостью и необузданной страстью к сексуальным извращениям. Клавдий любил наблюдать за боями гладиаторов и с удовольствием посещал казни, совершаемые с невиданной жестокостью. После него был император Нерон, по сравнению с которым все предшественники — просто ангелы. 14 лет его правления были жестоким кошмаром и самым темным периодом истории Римской империи. Однако первые несколько лет правления Нерона были довольно безоблачными. Рим, как обычно, процветал. Императора удовлетворяла беззаботная жизнь. Но внутри Нерона жил монстр. Поддавшись своим порокам, он убил свою мать, друзей, двух своих жен и даже своего маленького ребенка. Вскоре после того, как Сенека, его политический советник и доверенное лицо, совершил самоубийство, Нерон уже не скрывал своего безумия. Он самовольно установил новую номинальную ценность римских монет и обобрал город, чтобы построить для себя роскошный дворец. Его эгоистичное безразличие затмевали только хорошо продуманные планы, самый безумный из которых обернулся пожаром, который охватил 10 из 14 районов Рима. Самый крупный город в мире превратился в пылающие развалины. Историки, которые впоследствии писали о катастрофическом сожжении Рима, приписывали вину самому Нерону. Но почему? Для чего римскому императору, считавшим себя воплощением Бога на земле, уничтожать столицу своей империи? В чем была выгода? Как оказалось, Нерон немало выиграл за счет тех людей, на которых он возложил вину. Но как это связано с автогонками? Автогонки и пожар в Риме берут свое начало в одном месте. Прямо здесь, к югу, от Палатинского холма в Риме. Это место, малопосещаемое туристами. Нашему взору предстают грязные колеи, повсюду валяется мусор. Но когда-то здесь кипели страсти. Тысячи римских зрителей жаждали того, о чем мы сегодня знаем не понаслышке. Древние римляне также с нетерпением ждали выходных, как и мы ждем их сегодня, чтобы выбраться из шумной городской суеты на свежий воздух и посмотреть спортивные состязания. Гладиаторские бои были не самой популярной формой развлечения. Далеко не каждый мог спокойно наблюдать за ними. Оказывается, что больше всего зрителей привлекали не жестокие зрелища. Откуда мы это знаем? Колизей, который начали строить вскоре после смерти Нерона, стал самой большой ареной гладиаторских игр во всей Римской империи. Он мог вместить до 17 тысяч зрителей. Но в Древнем Риме было еще одно место, которое вмещало до 300 тысяч зрителей. И находилось оно именно здесь. Его называли «Цирк Максимус» или «Большой цирк». Большой цирк — это удлиненный овал с воротами. Его размер достигал 600 метров в длину и 200 в ширину. Это площадь более 20 футбольных полей. Это была арена, где зрители могли наблюдать за самым популярным видом соревнований — гонками на колесницах. Возможность делать ставки привлекала зрителей не меньше, чем сами гонки. Люди страстно болели за любимых наездников точно так же, как сегодня это происходит на автогонках. Забег начинался большим шествием, которое называли «помпа». Это слово нам хорошо известно сегодня. Целая процессия из вип-персон, лошадей, колесниц и даже статуй богов и богинь. После этого зрители наблюдали за заездами, которых было от 12 до 24. В каждой гонке было 7 кругов. Бросался жребий, кто откуда будет стартовать. Колесницы выстраивались у линии старта. Следовал взмах белого флага, и все устремлялись на 7 кругов по этому цирку. Догоню тебя. С Скорее всего, гонки выглядели не так, как в фильме «Бен-Гур», где показаны кадры, как наездники ругаются и хлещут друг друга. «Получай! Еще! Что у тебя с головой?» «Вот так тебе!»
1: «Ай, больно!»
0: «Это уже чересчур!» «Поглотай-ка пыль!» Из древних источников известно, что некоторые команды опускались до того, чтобы травить лошадей соперников или самих наездников, и даже использовали магические заклинания. Здорово! Они меня любят! Большое спасибо! Я не потерял ни одного волоска! Большой цирк был очень популярен и собирал сотни тысяч поклонников. Но не всем это казалось привлекательным. «Я никак не могу найти в этих скачках что-либо привлекательное», — писал римский историк Плиний. «Поэтому меня удивляет то, что столько тысяч взрослых мужчин увлечены этой детской забавой, наблюдая, как снова и снова перед ними проносятся лошади с всадниками на колесницах». Но не все происходящее в Большом цирке было просто развлечением. Есть история о том, как один римский гражданин, смелый, но очень глупый, решил воспользоваться соревнованиями, чтобы выступить против Цезаря. Возможно, он пожалел бы о своей дерзости, если бы его голова продержалась на шее немного дольше. И впредь каждого, кто осмеливался оспорить авторитет и власть Цезаря, подвергали сожжению на костре под громкие возгласы толпы. Но вечером 18 июля 64 года нашей эры обстановка сильно накалилась. На юго-восточной стороне Большого цирка внезапно загорелись деревянные заграждения. Оттуда огонь распространился по городу и бушевал 9 дней. Когда пожар закончился, то 70% Рима было или полностью уничтожено, или сильно повреждено огнем.

Вы слышали выражение «Нерон на скрипке играл, пока Рим пылал». Это выражение основано по легенде, что пока горел Рим, император сидел на своем балконе и играл на скрипке, наблюдая, как огонь уничтожает Рим. Но я так не думаю. Скрипку изобретут только в средние века. Первая картина, на которой изображена скрипка, была написана в 1520 году. Она называется «Мадонна апельсиновых деревьев» и написана «Гауденцо Феррари». Конечно, надо быть профессиональным музыкантом, как я, чтобы это знать. И хотя нет прямых доказательств, но любой авторитетный историк указывает, что в пожаре был виноват сам Нерон. В этом не остается сомнений, если знать, что Нерон решил сделать впоследствии. Он сразу реквизировал огромные участки выжженной земли, чтобы воздвигнуть один из самых роскошных дворцов, который только существовал во всем известном тогда мире. Он назван как Домус Ауреа или Золотой дом. Нерон оказался слишком хитер, чтобы возложить вину за пожар на римских граждан. И для этой цели он выбрал христиан. Эти обвинения положили начало первой вспышке гонений и преследований, которые продолжались еще несколько лет. Христиан уже тогда обвиняли в каннибализме, потому что они принимали вечерю Господню, во время которой святые вкушали кровь и тело Иисуса. А также в атеизме, потому что они отказывались поклоняться римским богам, включая Цезаря. Так что для Нерона они оказались идеальной мишенью. Древний историк Тацит, живший в то время, не будучи христианином, упоминает об этих гонениях в своих записях. Вот что он пишет. «Нерон ложно обвинил и назначил самые изощренные наказания для людей, называемых христиане и имеющих плохую репутацию». Свое название они получили из-за Христа, который был распят как преступник прокуратором Понтием Пилатом во время правления императора Тиберия. Но будучи подавленным, это разрушительное заблуждение возникло снова не только в Иудее, родине этого зла, но и в Риме. Вначале открыто арестовывали исповедующих веру, а затем, на основе полученной от них информации, многих заключили под стражу. Им вменяли не столько поджог города, сколько ненависть.

человечеству. Наказание христиан превратили в спорт. Их отдавали на растерзание псам и диким зверям, прибивали к крестам и сжигали на кострах. Когда заходило солнце, их использовали как ночные фонари. Хотя их вину никто не оспаривал, народ начинал сочувствовать этим мученикам, потому что подобные казни не наводили общественный порядок, а лишь тешили жестокость правителя. Одним из таких мучеников, казненным через распятие, был апостол Петр, который стал главой церкви в Риме. Считая себя недостойным умереть той же смертью, что и Иисус, Петр потребовал, чтобы его распяли вверх ногами. Другой влиятельный апостол, который написал почти половину Нового Завета, апостол Павел, также был казнен во время преследований Нерона. Но поскольку Павел был гражданином Рима, он избежал распятия. Ему отсекли голову. Кровавые и жестокие гонения Нерона привели к обратному результату. Дело не только в том, что народ испытывал сочувствие к страдающим христианам, но их взгляды и вера указали путь к истине. Римляне видели, как эти люди мужественно терпят жуткие мучения вместо того, чтобы отречься от Иисуса Христа и Его воскресения из мертвых. По христианскому преданию, все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна, были казнены за свою веру. Для многих христиан это веский аргумент в пользу истины. Учитывая то, что апостолы были очевидцами тех событий, они точно знали, было ли воскресение Христа истиной, это их и отличало. В истории много примеров, когда люди были готовы умереть за свою веру, но трудно найти здравого человека, готового отдать свою жизнь за то, что он считает обманом. Защитники христиан задают один вопрос. Зачем человек шел на такие мучительные истязания, если ему нужно было просто отречься от этого мифа? Эта мировая религия начала распространяться благодаря крови своих святых. И началом стал пожар на ипподроме. Нерон, узнав, что его хотят убить, сам свел счеты с жизнью, вонзив себе нож в горло. Его дела вошли в историю, и до сих пор он считается худшим из всех римских цезарей. Теперь вы знаете, что гонки — это зрелищный вид спорта с римскими корнями. И то, что крупный пожар на этих гонках привел к гонениям первых христиан. Но вместо того, чтобы подавить это движение, эти преследования способствовали тому, что христианство стало быстро распространяться и изменять мир.

Преследования христиан в Риме начались не от того, что римляне их не любили. На самом деле, римляне считали, что люди, верующие только в одного Бога, недостаточно религиозны. Поклонение только одному Богу не укладывалось в римскую культуру, в которой количество богов исчислялось сотнями. У них Бог или богиня были для всего, что только можно вообразить. Когда боги были счастливы и умиротворены, дела на земле шли хорошо. Важно помнить, что Римская империя была разнокультурна. Многих богов римляне заимствовали у греков. Они меняли им имена, но по сути боги оставались теми же. По причине, известной только римлянам и грекам, одни боги были полностью одеты, а другие нет. Так много богов и так мало времени. Как же угодить им всем? И где? Ответ на этот вопрос приводит нас к старым массивным дверям самого древнего здания в Риме. Храм, архитектуры которого восхищается и изучает уже 18 столетий, называется Пантеон. Я нахожусь возле одного из самых выдающихся инженерных строений Древнего Рима — Пантеона. Но прежде, чем мы продвинемся дальше, давайте познакомимся с терминологией. Когда-то в Афинах на вершине Акрополя стоял храм, символ Афин, Парфенон. Но здание, которое мы видим сегодня, одно из лучших сохранившихся древних зданий в мире — Пантеон. Хотя их названия и похожи, но происхождение совсем разное. Парфенос в переводе с греческого — девственница, поэтому храм, посвященный богине-деве Афине, был назван Парфеноном.

Пантеон был назван по сочетанию слов «пан» — «все» и «теос» — «бог». Таким образом, пантеон изначально был посвящен всем богам. Первым строителем пантеистического храма был человек по имени Марк Агриппа. Он построил его во славу великого Юлия Цезаря и посвятил его богам, которым поклонялась его семья, и при этом он обожествил самого Юлия Цезаря. Этот храм был разрушен огнем в 80-м году нашей эры. От него остался только фасад с именем первого строителя Марк Агриппа, сын Луция, третьего консула. Автором конечной формы здания, которую вы видите сегодня, был император Адриан. Он выстроил пантеон в 120 году нашей эры. Это единственное здание, целиком сохранившееся от греко-римского мира, которое функционировало всю свою историю. В отличие от других древних зданий в Риме или Афинах, или любом другом древнем городе, пантеон не реконструировался и не восстанавливался. Здесь все настоящее. Это римское здание стоит таким же, каким оно было построено более 1800 лет назад. Несмотря на то, что снаружи оно выглядит просто, это одно из самых сложных строений, уцелевших до наших дней. Эта конструкция построена вокруг идеально круглой внутренней палаты, примерно 43 метра диаметром. Сам купол тоже имеет высоту 43 метра. Другими словами, это гигантский купол идеально круглой формы. Шар или сфера 43 метров в диаметре. Вверху купола есть круглое отверстие, которое на первый взгляд выбивается из общей конструкции, но на самом деле оно препятствует его разрушению. Высота внешних стен 32 метра. И все это поддерживается большим крытым портиком, состоящим из 16 огромных гранитных колонн. Они поддерживают остроконечную крышу. Далее идут двойные массивные бронзовые двери высотой 7,5 метров. Это эстетическое чудо, о котором Микеланджело сказал, это ангельский, а не человеческий проект. Он восхищает и сегодня. Это архитектурный и инженерный шедевр, который веками заставляет людей стоять в недоумении. То, что сразу обращает на себя внимание в недрах пантеона, это даже не прохладная температура, которая сохраняется и в летнюю жару, а массивные двойные бронзовые двери. Их высота 7,5 метров, а вес каждый примерно 20 тонн. Да, одна дверь весит 20 тонн. Это вес 6 хаммеров. И это в 3 раза больше, чем я отжимаю лежа. Шутка, конечно. Двери и отверстия в куполе пантеона — единственные источники света. Войдя в двери, мы попадаем в большую круглую комнату. Самая заметная особенность этой комнаты — 8 больших ниш, которые равномерно распределены по периметру. Стены этих ниш служат поддержкой для основания купола. И многие столетия они служили местом почетного захоронения великих людей Италии. Вы слышали о знаменитом итальянском художнике Рафаэле? Он похоронен прямо здесь. Арки над нишами — это не просто декоративные украшения, они служат как облегчающие конструкции и равномерно распределяют вес купола. Огромные мраморные стены пантеона, наверное, самая выдающаяся особенность. Архитектурная техника, использованная для построения этих стен, лучше всего просматривается снаружи. Она показывает, насколько передовыми были знания древних архитекторов. Детальное изучение стен пантеона показывает, что чем выше стены, тем меньше их толщина. Здесь использовано то, что в современной архитектуре известно под названием градация. Поднимаясь выше, вы используете меньше строительных материалов, что экономит время и деньги в процессе постройки. Инженеры заметили еще одну особенность в основании пантеона. Это римский бетон. Вода и известь, смешанные вместе, дают химическую реакцию, которая превращает эту массу в твердый камень. Современные эксперты в недоумении, могли ли римляне предполагать, что эта смесь даст такой потрясающий эффект?
Эффект того, как моя кожа плавится в июльскую римскую жару, уже начал проявляться, поэтому я понял, что нужно как можно скорее возвращаться внутрь. В это время года сюда лучше приезжать с накачанными руками и своим полотенцем. Итак, купол. Этот купол был самым большим в мире, пока в 1400 году не был построен Флорентийский собор. Купол сделан из бетона, которому сейчас уже почти 2000 лет, но никто точно не знает, как он был сделан. Одни говорят, что он был целиком отлит на земле, а потом уже установлен на свое место. Но современные инженеры до сих пор спорят о том, как это могло быть осуществлено. И как насчет большого отверстия вверху? Это окуляр. Глаз Пантеона или окуляр рассматривали как структурную особенность купола. Но инженеры утверждают, что это не просто отверстие, а компрессионное кольцо, которое эффективно распределяет нагрузку, оказываемую на купол в самой его вершине. Купол Пантеона уже пережил тысячи других древних куполов. Размер окуляра составляет 8 метров, что позволяет свету проникать внутрь и отражаться от мраморных поверхностей, освещая все пространство. 8 метров — это шире, чем кажется. В это отверстие могут поместиться 5 мини-куперов. Конечно же, если бы они могли летать. Ну ладно. То, что этот купол до сих пор существует, поразительно. Помните, что он сделан из бетона, без единого усиливающего стального стержня. Сегодня такое точно бы не одобрили, особенно для конструкции шириной 43 метра. Как же его смогли построить так, что он сохранился до сих пор? Сегодня Пантеон — это самое охраняемое древнее здание. А если вспомнить, сколько нападений пережил Рим, то это впечатляет еще больше. Он пережил разрушение Рима в 4 и 5 веках, а также годы религиозной вражды. Когда Рим пал, Пантеон был спасен от разрушения византийским императором. Впоследствии он был подарен Папе Римскому и превращен в церковь. На крышу были установлены звонницы, но они смотрелись настолько нелепо, что в 1883 году их снесли. Другими словами, это здание, которое не стоит улучшать. Сегодня это живое свидетельство гениальности римских инженеров. Пантеон также показывает нам, насколько был велик переворот в римской религии, совершенный небольшой группой людей, называемых христиане. Вначале это учение считалось ответвлением иудаизма и просто раздражало, но затем оно стало распространяться и привело к столкновению мировоззрений. Христианство не позволяло преклонять колени перед римскими богами Пантеона. И это также означало отказ поклоняться римскому императору, что часто приводило к вспышкам неприязни и дважды к жестоким гонениям в масштабах всей империи. И все из-за того, что христианская вера отвергла то, для чего было воздвигнуто это здание. Перенесемся в 7 век, когда Пантеон был освящен как христианский храм. Заметили, что это оксюморон? Христианского пантеона не может существовать. Христианство всегда было такой религией, где следует поклоняться лишь одному Богу, провозглашая Иисуса как Господа, что исключает Цезаря и всех богов пантеона. В этом здании можно наблюдать одну из величайших ироний мира. Безызвестный еврейский плотник, рожденный в римской провинции Иудеи, был распят римскими властями. Но когда его последователи стали возвещать о том, что он воскрес из мертвых, то его послание вытеснило и пережило Цезаря, Пантеон, всех богов и славу римского мира. В течение последующих веков христианство охватило всю Римскую империю, став твердым основанием всей западной цивилизации. Этот переворот сделал наш мир таким, каким мы знаем его сегодня. Архитектурное чудо, воздвигнутое когда-то во славу римских богов, теперь стоит как памятник их незначительности и триумфа галилейского плотника, который называл себя Богом. Кстати, о памятниках. Возможно, во время просмотра вы подумали, что Пантеон вам что-то напоминает. В Америке

И его скопировали, сделав памятник человеку, глубоко уважающему римскую архитектуру и римскую идею республиканского правления. Этого человека звали Томас Джефферсон. Ему так понравился пантеон, что он построил свой дом, похожим на него. И его даже можно увидеть на американских 50-центовых монетах. Но более впечатляющая копия пантеона сегодня находится на территории штата Вашингтон. Да, это памятник Томасу Джефферсону. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения. Ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри. Мне нужно увидеть Иесада. Это очень срочно.
0: Извини, его нет.
1: Отведи меня к нему. Это очень важно.
0: О, да, конечно. Лети за мной.
2: Кажется, это Джерри, один из наших.
3: Да, сэр, он из северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
2: Не нравится мне это, абсолютно. Лети, проследи за ними, постарайся все выяснить.
3: Да, сэр.
0: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Иесада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: иди.
1: Что? Что это? Что это? Где?
2: Да это же Барри! Он вернулся!
1: Что? Кто? Что?
2: Барри, это на самом деле ты?
3: Привет, Стэнли!
2: О, мой мальчик, мальчик мой! Расскажи нам, где ты был, Барри! Хорошо? Ой.
4: Расскажи нам!
2: Ты встречался с великим лидером удодов?
3: Ну, я...
2: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
4: Разогнал? Расскажи нам!
3: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
2: Что? Что же это, Барри?
1: Что?
3: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
5: Кто же ты теперь, Барри?
6: Мы с Джерри заметили Есуда, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они.
7: Так. Что же у нас здесь происходит?
8: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
9: Не наступайте на крыло!
8: Милости,
9: оно мое!
8: Ибо они помилованы будут.
10: Нам здесь еще теснее, чем гусеницам в коконе.
8: Ибо они...
9: Просто птицы его очень любят.
8: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
6: Есада!
8: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
10: Есада, моя дочь очень больна. Помоги нам.
8: Конечно.
10: Это очень срочно.
8: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
6: Есада, вокруг тебя столько птиц?
8: Нет. Я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
11: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
8: Герти, вера твоя спасла тебя.
6: Невероятно! Посмотрите на это!
9: Это удивительно!

0: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
1: Птицы не знали, что и думать, но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
2: Здравствуй, Барри.
3: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
2: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
3: Старым? Не так уж и долго меня не было.
2: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
3: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
2: Удод Крейг?
3: Нет.
2: Тогда кто?
3: Есада. Голубь.

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Есада.
1: Тяжелая утрата, как жаль.
2: Опять неудача. Ты немного опоздал, Есада.
3: Не плачьте. Малышка просто спит. А эта музыка совсем лишняя.
4: Ой, извини.
3: Вы, ребята, идите со мной. Остальные оставайтесь здесь.
0: Итак, мы отправились вовнутрь, тогда как Мэгги и Том остались со всеми.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Удивительно. Как это произошло?
2: Батюшки, это чудо!
3: Это уже слишком, даже для него.
4: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершила Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
5: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
6: Что же нам нужно делать?
5: Просто верить.
2: Просто верить? Эй, даже я это могу.
6: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Есадо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями. Кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Есадо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Бэ, догоняй меня, догоняй!
2: Бе-бе, догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри, Тедди, хватит бегать, нам пора идти. Сегодня очень важный день. Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: Бэ, не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу, бэ,
0: сказал капризно Тедди. Мы поделимся нашей шерстью с людьми, объяснила мама.
1: И зачем она им, бэ?
0: Удивился Тедди. Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой.
1: А правда? О, ух ты!
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная, и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!
3: Ой, привет! А я вас и не узнал. А что это вы такие необычные?
2: А это нас подстригли. Мы поделились с людьми своей шерстью. Бэ!
0: Гордо ответила Мэри.
3: Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные, какие вы необычные и такие смешные,
0: сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
3: Ой, умора, какие вы смешные. Тедди, Мэри, вы какие-то странные. Зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная?
1: Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу.
3: Смотрите, смотрите,
0: сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
1: А может, Рикки действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать.
0: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью. Ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли. И их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому нужна шерсть. Тедди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
2: Тедди, пойдем! Ты еще успеешь. Я тебя весь день искала.
1: А я специально спрятался. Я не хочу делиться и не буду. Мне самому нужна шерсть. Она моя. Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть.
0: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал, все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые, красивые, с белой и пушистой шерстью.
1: «Они такие красивые!» –

0: А почему я не такой?
1: Размышлял Тедди.
2: Потому что мы делимся,
1: сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
0: Опять ты за свое,
1: простонал Тедди.
2: Опять. Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам. Наша шерсть отрастает чистой и красивой. Мы остаемся здоровыми и ухоженными. А где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно!
1: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
0: Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу. А оказалось, все наоборот. Если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда?
1: Спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца 18 века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в I веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году.
Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон, и что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули, телема, была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магически религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях: возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек,

или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро – это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. «Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы, посредством Таро доношу эту информацию вам». Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. «Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу, имею настоящий дар от природы». Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание.

Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь. Сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней встречи – табу. Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое табу? Помогите понять лучше значение этого слова. Вот. Что вы думаете, Богдан, Маша, может быть, кто из вас ответит?
1: Ну, я предполагаю, буду предполагать. Я думаю, что табу – это какие-то правила, какие-то законы, какая-то жизненная позиция человека. Ну, как можно сказать, что это, ну, отнести это лично, а можно отнести это к обществу в целом. Ага. Вот, то есть у каждого человека есть своя норма, свои какие-то границы. То есть даже можно сказать, что табу связано с морали человека. То есть,
0: приведи пример какой-нибудь.
1: Я буду, допустим, иду я по улице и вижу, что там бабушка не может перейти дорогу. Ага. Вот. И у меня желание как бы будет помочь. Ну, не обязательно, может, бабушка. Может быть, трудно кому-то что-то сделать, человеку. Там сумок много там, или еще что-то. Вот. И нет возможности, или скользко. И у меня мое правило – помогать, допустим, людям. Вот, я помогаю.
0: Не путаешь ли ты табу с понятием кредо? Кредо – это жизненное правило, основное жизненное правило.
1: Нет,
0: человека. А табу, скорее, мне кажется, остается больше с запретом, или я не прав? Как ты думаешь?
2: Я думаю, что табу – это синоним слова ограничение или запрет, ага, который помогает человеку руководствоваться по жизни, что плохо, что хорошо, что позволительно, что нет.
0: Mm-hmm. То есть вот в твоем случае, Богдан, вот, если, допустим, ты идешь и видишь человека, который нуждается в помощи, пройти мимо как табу, то есть запрет на не оказание помощи, то есть табу больше имеет отношение, как мне кажется, ну, у меня есть основания так полагать, что больше имеет отношение именно к запретам, к ограничениям каким-то. А вот, Юля, что вы думаете?

0: Думаете, я вот движу, хочу что сказать.
1: Ну, вообще, табу для меня — это что-то с религией связано, что-то такое морально-нравственное, когда вроде бы и сделал бы, но понимаешь, что это очень, ну, морально неправильно будет и не по Божьему закону, например.
0: А, даже, то есть, как бы будешь к религиозному, да, вот Мария вы еще.
2: Очень много общество наследовало табу от своих давних-давних предков, когда там, люди были еще язычниками или... Ну, имели верования, которые сейчас уже давно умерли в обществе, и на протяжении, пусть даже уже эта вера и мертва, но на протяжении еще долгого времени люди все равно выполняли какие-то правила, определенные там положения. Ну, то есть, не знаю, определенная одежда в определенный день, например, да, там определенная еда, допустим, да, там полагалась там в честь какого-то божества. Потом, может быть, уже как бы и даже культура поменялась, но это входит в общество. И то, что уже как, ну, какая-то традиция. И что когда-то было табу очень важным и имело какие-то логические объяснения, или ну, просто вот как, какая-то аксиома была, потом это переродилось в обществе определенную традицию, и со временем, может быть, ну, даже умирает.
0: Говорят, что во времена правления императрицы Екатерины какой-то сумасшедший дорогой куст, какой-то редкий розовый куст привезли и высадили его, и посадили его где-то недалеко от царских ее хором, и она даже приставила гренадера, чтобы он охранял этот куст. И уже через многие годы после ее смерти, когда уже этот куст был срыт, и там была голая полянка, там все равно традиционно стоял гренадер, который уже ничего не охранял. Вы, что-то в этом роде, да, вы хотите сказать?
2: Да, то есть мне кажется, например, в обществе постоянно идет процесс, когда одни правила уходят на задний план, появляются какие-то новые. И где гарантия того, что для нас что-то важным является, мы для себя поставили какие-то табуированные темы, или там образ жизни, где гарантия того, что это действительно правильно, это действительно важно, возможно, мы просто ну, наследуем там чье-то мировоззрение.
0: Интересно так себя сейчас, исследовать, да?
2: Ну да, живем просто в чужих рамках, в чужих табу, хотя...
0: Хотя они мне совершенно бесполезны. Ольга.
3: Вот для меня табу — это то, что не имеет исключения. Допустим, вот если взять правила в русском языке, да, в каких-либо правилах есть исключения.
0: Да.
3: А когда речь идет о табу, для меня, то есть вот оно есть, и все, нет никаких исключений.
0: То есть табу — это граница, которую нельзя перейти ни в каком случае. Ну, действительно, вы знаете, что само слово табу, в догадке, оно не русское, да? Это слово полинезийское. Оно взято из религиозной ритуальной жизни Полинезии, еще с языческих, опять же, времен. Оно двусоставное. Тапу, что в точном переводе, точно, если переводить дословно, можно перевести так, что особо обозначенный, выделенный, отделенный. А вы знаете, что, например, допустим, в Священном Писании слово «священный» значит то же самое. Священный – это выделенный из ряда подобных, из ряда похожих. Вот когда брался какой-то предмет или бралось какое-то животное и посвящалось, вот именно это животное будет принесено, допустим, в жертву Богу. Оно, это животное, вот это конкретное животное, оно отделялось из стада, хотя это такое же животное, такая же овца или такой же… Это, он ничем не отличается, но он выделен. И вот табу в дословном переводе – это что-то, оно может быть по своим качествам точно такое же, как все остальное. Но по каким-то религиозным соображениям вы взяли и выделили это нечто из ряда подобного. И теперь это табу, выделенное, то есть теперь это священное. И у нас действительно и в личной жизни, и в общественной жизни много таких, таких тем, таких моментов, которых мы не касаемся. Или наоборот, если и касаемся, то всегда только с определенным духом, всегда только, допустим, с осуждением. Или всегда только с одобрением. Да? Это тоже элементы табу. Элементы табу. И я хочу вас спросить, какие вот такие табуированные моменты вы знаете в нашем обществе, на которые бы вы могли обратить внимание? какие табу в нашем обществе есть сегодня,

0: которые мы все соблюдаем. Вот приходит что-нибудь на ум? Юля.
1: Ну, самое первое, это, наверное, не ходить по улицам голым. Ну, как бы, все должны быть одеты. У нас в обществе это

0: то вот эти вот добрые вот эти аборигены, которые их приняли, они были совершенно на них не обозлены, хорошо их приняли, они решили защитить честь этой белой женщины, у которой все было закрыто, и они повырезали. Значит, специально, чтобы было открыто, открыто у нее грудь, потому что для нее это было позором, действительно, вы правы. У нас это табу, у них это не табу. Ну а как нам тогда быть и как нам тогда понять, кто прав, они или мы?
1: Мне кажется, вообще не надо вот так вот определять, где кто прав, кто не прав. Просто как если так? У них это принято, да, мы не имеем права вмешиваться там, их учить как правильно. И они, в принципе, не обязаны нас наставить, да, чтобы вот мы приняли вот такое решение. Нас, вот в нашем климате вообще раздетым ходить очень, очень сложно, потому что очень холодно. А у них жарко, вот они ходят голыми, может быть, им так легче. Я вот это вижу вот так.
0: То есть вы бы даже не стали пытаться определить, правы они или правы мы, то есть вот в данной конкретной ситуации. Ну хорошо, ладно, давайте тогда мы от этого уйдем, если кто-то, может, просто хочет конкретно этот вопрос прокомментировать или нет. Или просто вообще ответить на вопрос о табу в нашем обществе. Мария, пожалуйста.
2: А мне интересно тогда, как определять, если в разных обществах существуют различные табу, да, где-то на Западе, допустим, не принято говорить с человеком мало знакомым о политике или о религии вообще, такие темы заводить. Или очень неуместен вопрос о зарплате, да?
0: Да, если... это табу.
2: Тем более, допустим, у своего коллеги, да, там так поинтересоваться, сколько ты получаешь. И как тогда, если в разных обществах, в разных культурах свои табу, как найти главное, наверное, и не подвергается ли сомнению то, что то, во что ты веришь, то, что для тебя является табуированным, на самом деле это не так уж и важно. Также, допустим, с христианской верой, 10 заповедей, может быть, это табу еврейского народа были, которые почему-то мы сейчас вот решили для себя взять.
0: Надеюсь, что мы... сейчас в нашем с вами разговоре еще как бы конкретно к 10 заповедям подойдем, потому что когда лично я думал об этом, вот именно о теме табу, в первую очередь я вспомнил о 10 заповедях, нерушимых таких границах, перейти которые Бог просто категорически запрещает. Что Бог говорит, что является табу для его последователя? Поклониться идолу – это табу. Произносить Божие имя в суе, когда ты просто в суете обращаешься к Нему, ты не молишься, ты не обращаешься к Нему, ты небрежно относишься к Его имени – это табу. Супружеская неверность – табу. Чужая жизнь, отнять чужое что-то, тем более отнять чужую жизнь, табу. Конечно, да, вот эти 10 заповедей библейских, это самый яркий пример того, что мы называем табу. Брать их или не брать, вот действительно вопрос. Принимать их как те, которые должны быть в твоей жизни или нет, это вопрос. Хорошо, давайте попробуем на него ответить. Как мы определяем, каким табу жить, а каким нет? Какие важные, а какие нет? Вот как вы считаете? А вообще, может быть, тогда нам попытаться ответить на вопрос, а кто имеет право ставить табу и как они возникают? Давайте попробуем понять их природу. Пожалуйста, Юля.
1: Вот я как раз тоже хотела сказать, то есть я вот предпочитаю, если я вижу, кто ставит эти табу, да, с какой целью, и вижу какую-то, не то что пользу, а что это благо для моей жизни, вот эти табу, тогда я их принимаю. Если эти табу приносят мне конкретный вред или какие-то вот яркие какие-то проблемы, серьезные, я не могу сказать, что они могут приносить только хорошие, никаких там проблем не приносят. Вот. Но такие, что вредит моей жизни, то, конечно, эти табу я вряд ли буду принимать. Но это естественно, да, как все люди принимают хорошее, отвергают то, что им мешает. Вот. И 10 заповедей, если человек видит в них благословение своей жизни, да, то есть это благо для него, и он понимает, почему он должен их соблюдать, потому что он верит Богу, который их создал, эти заповеди, да, и понимает, что Бог их создал не для себя, там, для того, чтобы почитать там, его, а для того, чтобы человеку жить здесь на земле, в мире, с другими людьми, как бы любить этих людей, да, как бы понимать его характер через эти заповеди. То есть это нужно мне, а не ему. И я как бы понимаю, что это благо.

0: благо для меня. И я вот выбираю эти заповеди.
1: А вот смотрите, по поводу вот заповедей. Вот четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его, 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й благословил Господь и осветил его». А день 7-й благословил и осветил его. Вот эта заповедь, исследование вот этой заповеди, а какой здесь табу в этой заповеди, кстати?
0: Понимаю, нарушение...
1: Труд в 7-й день недели, труд в субботу. Повседневность, повседневные дела в субботу – табу, согласно этой заповеди. То есть на это наложен запрет. 7-й день – ты должен отдыхать, ты должен выполнять духовные упражнения, молиться, петь, общаться с братьями и сестрами со своей общины христианской, исследовать Священное Писание, добрые дела творить. Это то, что как бы вот, ну, там, позволительно разрешено Богом, наслаждаться природой, а там зарабатывать деньги, стройка, ремонт – все это ты должен отложить, это табу. В том числе и работа, в том числе и учеба. Исследование этой заповеди, этому табу, приносит массу проблем. А вы сказали, что вы вот такой фильтр имеете, что если я вижу какие-то ограничения, они мне приносят проблемы, я не принимаю. А если они мне приносят как бы добро, я их принимаю. А как быть вот этой заповедью?
0: Я как бы оговорилась, да, что понятно, что имея какие-то ограничения, мы все равно приносим какие-то неудобства. Но в зависимости, какую пользу мы приобретаем, да, если мы что-то чего-то лишаемся. Субботний день благословения для человека, по сути, и он так и описан, что это 7-й день Богу. То есть ты как бы получаешь благословение в этот день от Бога, общаясь с Ним, то есть отрываясь от своих вот этих вот повседневных занятий, да, и посвящая себя Богу. И этим я получаю благословение от Него тем, что я с Ним общаюсь. Я вижу в этом выгоду в общении.
1: То есть все-таки есть добрость, все-таки есть благословение.
0: Да, конечно. Да.
1: И оно перевешивает те проблемы, которые могут у меня возникнуть даже из-за того, что
0: конечно,
1: кто-то меня
0: бывает,
1: не понимает.
0: Конечно, бывает, да, что очень сложная ситуация, там, если вот ты мужчина, и у тебя 4 детей, и ты должен кормить эту семью, и вдруг тебя увольняют с работы за то, что ты пошел в субботу в церковь.
1: Да.
0: Вот тут очень сложная ситуация, только Бог может как-то с какими-то там способами вмешаться или еще что-то. Да.
1: Нужно иметь настоящую веру в то, что это табу, которое дано Богом. И вот я возвращаюсь к вопросу. Кто имеет право ставить в обществе табу и назначать? Вот это ограничение, которое нерушимо. Это то, что невозможно, нельзя переступить. Я понимаю, что вы сразу можете сказать «Бог», то есть как бы ты уже ответил на этот вопрос. Только ли Бог ставит в нашей жизни нам ограничения и табу, которые мы не имеем права приступать?
0: Наши родители ставят нам табу. Наше, начальство, там, да, вот учителя.
1: На работе,
0: учителя. В общем, в принципе, все, кого мы любим, например, человеку, кого мы любим, он может поставить нам табу. Например, не делай так никогда. Там, или для меня это табу. Да? И ты принимаешь это табу, потому что понимаешь, что человеку это будет неприятно.
1: Да. А как вот действительно, ну, допустим, да, те законодатели, да, которые законы пишут в нашей стране, они тоже выставляют определенные табу для нас, правда? Ну, вот вы уже сказали, родители, начальство на работе, учителя, они тоже ставят нам табу. Как нам к ним относиться? Богдан, что ты думаешь по этому поводу? Передайте, пожалуйста, микрофон.
2: Относиться к табу или к учителям?
1: Да, нет, не к тем, кто ставит табу, а к самим табу, которые ставят для нас те, кто стоят выше нас. Как вообще бы вот ты отнесся к каким-то таким ограничениям, при том, что родители, допустим, говорят, Богдан, к примеру, ты живешь в нашем доме, принимай ограничения. Там после 10 телевизор в нашем доме выключается, работающий телевизор после 10 табу. Или это я просто к примеру говорю. Вот как относиться к табу, которые ставят для нас другие люди?
2: Ну, вообще, конечно, смотря какие они ставят эти табу. Ага. Вот. Но вообще, если проанализировать это самому, если как бы они... Ну, нормальные, здравые такие. Ну, допустим, если вот телевизор, да, смотреть, после 10 часов уже все не смотреть.
1: Нездраво.
2: Ну, Ну, как бы, нет, вообще правильно, я вообще это просто правильно. Вот, но как бы не всегда хочется там лечь в 10 часов, но если это строгий запрет, ну, как правило, с возрастом оно все отодвигается.
1: Вот табу. Интересный, да, вот момент, вот как они рушатся, эти табу, Богдан?
2: Ну,
1: как вот это происходит?
2: Ну, когда они как бы уже, как, ну, вообще, допустим, когда ты должен уже сам тут определять и выбирать, когда уже, ну... Тут от тебя должно зависеть. И это как бы родители же не просто так делают какие-то, допустим, запреты про этот же телевизор, да? Это же для твоего же блага, твоего же здоровья. И потом с возрастом, ну, уже сам понимаешь, что потом, ну, зачем себе портить здоровье и так далее, и вообще зачем смотреть то, что там показывают, ну, помещать в себя то, что не надо. Вот. Ну, а вообще, вот, допустим, в обществе, если ставят какие-то запреты, то, ну, как правило, это соблюдают, потому что если это нарушать, то придется за это платить чем-то.
1: Либо общество будет платить хаосом, если убрать все запреты, все ограничения, которые в обществе есть, а либо будет платить или отвечать перед обществом тот, кто их дерзнул нарушить. Да, то есть, как бы, если общество закрывает глаза на того, кто нарушает общественные табу, то тогда оно будет платить хаосом. Просто потому, что разрушенные табу превратят жизнь нашу в хаос. Либо платит тот, кто дерзнул их нарушить. Как вы к этому относитесь, к общественным табу подобного рода? Амари, может быть, вы другое что-то хотели сказать?
3: Например, кастовое общество, которое существует и в других...
1: В Индии,
3: ну, да. Допустим, в Индии. Для, наверное, европейского человека, кажется, это уже пережитком прошлого, да? Но общество держится до сих пор на там, средневековых каких-то вот, ну, мировоззрениях, да, по взаимоотношению. Как... С одной стороны, мы, конечно, должны уважать другую культуру, да, но в то же время относимся к ней, ну, как к какой-то вот, ну, такой местной специфике национальной, да. То есть мы понимаем, что со временем, ну, возможно, когда-то касты будут...
1: ждать? Единственный вопрос, потому что сколько уже столетий, если не тысячелетий, уже в Индии кастовое общество? И когда, наконец-то, это табу будет разрушено?
3: То есть когда-то же появятся, наверное, там какие-то причины, что ну, общество перейдет на новую ступень, да? А, естественно, на это все будет ну, очень болезненно происходить. Просто как, вот вопрос в том, как тогда нам ну, понимать, что какие-то вот эти табу, они абсурдные, например, да?
1: Да.
3: Что мы должны соблюдать, что нет. Почему, допустим, где-то, может быть, в мусульманских республиках многоженство — это нормально, но здесь у нас не может быть оно.
1: Да, у нас это было табу.
3: Да, и ну, как, соответственно, нам вот, чисто на культурных каких-то основаниях считать, что это можно, а это нельзя. Действительно, ну, где тогда заручиться вот этой такой истиной?
1: Но культурные основания тоже невозможно вычеркнуть из этого вопроса. И не все табу можно разрушить. И не все табу безопасно разрушать. Потому что те же самые, допустим, вот если мы представим себе, что в одночасье в той же самой Индии вот эта вот кастовая система, она уничтожается. Сами люди, которые жили по этой системе, против этого восстанут. Вы можете сделать это из самых лучших побуждений. Что как бы освободить, вот допустим, этих самых неприкасаемых, освободить, поднять их, дать им права. Но они, поскольку жили так, они, их поколение, сколько они помнят, жили так, они сами против этого восстанут. Что нужно для того, чтобы неразумные, вредные табу исчезали? Вот вопрос. Что нужно и как это происходит? И можем ли мы на это повлиять? Пожалуйста.
0: Ну вот вы сейчас рассказали про касты, что это вот как вот, надо ли это, на это влиять и так далее. А как же рабство, которое было? Оно тоже было достаточно сильным табу,
1: да.
0: Что раб и господин. Но пришло время, и разрушили рабство. И тоже были проблемы с этими же рабами,
1: да.
0: Которые не находили себе там
1: место.
0: Да, там, они там много веков потом все равно находились как бы в рабстве, но все равно они не могли быть свободными. Вот. Но впоследствии все равно рабство уходит. Хотя, конечно, есть там какие-то черные рынки, там все такое. Но, в общем, оно ушло. И но... с этим боролись, с этим реально боролись, с этим рабством.
1: Кто с ним боролся? Как с ним?
0: Если бы с ним не боролись, оно бы осталось. Восстания
1: рабов всегда заканчивались одинаково, насколько я помню.
0: Нет, были люди, которые этим, да.
1: Я помню, что люди в Соединенных Штатах Америки, которые были достаточно духовно зрелые, они жили в Северных Штатах, они сказали однажды: мы все обладаем одинаковыми правами, и поэтому мы должны отменить рабство. На юге в это время было рабство. И только потом, когда, так сказать, более зрелая духовно-интеллектуальная сторона победила в гражданской войне, рабство отменили и на юге. Но чтобы изнутри произошло разрушение вот этого табу рабства, я не помню. Вот какой момент я хочу заметить, вот и Богдан это отмечал, это происходит в жизни каждого из нас лично, в жизни общества. Вот мы на примере, допустим, разрушения системы вот этой рабства это заметили. Оно, табу не может разрушиться до тех пор, пока не произойдет определенное взросление. Пока не произойдет созревание либо общество в целом, либо личности индивидуально, до того уровня, когда можно снять какое-то ограничение, когда можно снять какое-то табу. И вполне возможно, что есть такие люди, которые всю жизнь будут жить с какими-то подростковыми табу, и даже с детскими табу, до самого последнего дня своей жизни, потому что они не повзрослеют, ну так получится. Есть общество, то же самое Индия, где не происходит этого созревания, не происходит этого роста до такого момента, когда можно снять это табу. Потому что и сами люди будут не готовы и так далее к таким серьезным переменам. Что мы можем сделать, как я считаю? Мы можем способствовать росту нашего общества. Быть светочем в нашем обществе. Если ты чувствуешь, что какое-то такое есть в обществе ограничение глупое, неразумное, или какое-то табу, все, что ты можешь сделать, если ты начнешь демонстративно рушить и ломать это табу, если ты подойдешь как революционер, как бунтарь, который рушит табу, что произойдет, как вы думаете, в обществе?
0: Бунт будет, наверное, точно.
1: Одна сторона бунтует, другая сторона неизбежно будет этому сопротивляться. А как это называется? Это называется гражданское сопротивление. Пусть оно даже устное, пусть оно даже в форме там словесной войны в интернет-форумах, но это гражданское сопротивление, это война, ну так пусть только устное, но тем не менее. Да? Человек же, который своей жизнью доказывает, допустим, неразумность каких-то ограничений, человек, который подходит с позиции увещевания, наставления, с позиции проповеди и таким образом пытается повлиять не на разрушение табу, а на рост людей, которые за это табу держатся, который помогает подняться интеллектуально и духовно людям до такого уровня, чтобы они сами поняли, что это табу нужно снять. Вот этот человек – настоящий реформатор. Этот человек действительно что-то меняет по-настоящему. Я вам хочу сказать, что таким реформатором мудрым был Иисус. Он никогда не говорил, не сказал ни одного слова против рабства, против многих других несправедливых положений, которые были в то время. Хотя иногда у него спрашивали конкретно там, о семейной жизни, о богатстве. Тогда он прямо отвечал. Но он не выступал как революционер в этих вопросах. Но что он сделал? Он воспитывал людей, которые были рядом с ним, когда он видел, что они находятся на более низкой ступени. И поэтому их глаза зашорены разными табу, разными ограничениями и предубеждениями. Он помогал им подняться на более высокий уровень, и тогда они сами принимали решение, что какое-то табу, какое-то ограничение, какое-то предубеждение мне больше не нужно, потому что я вырос. Ну и в конце хочу сказать, что, наверное, самым важным, нерушимым табу, безусловно, является Слово Божье. Закон Божий.

0: Здравствуйте. 50 часов за 6 дней Робби Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно, поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби. За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям: если мы не будем действовать быстро, он не выживет. Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
0: Он сказал: «Мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его». Я спросила: «Он выживет?» Он ответил: «Не знаю».
1: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
0: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр. Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала: «Нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет». Через 10 минут пришла медсестра и сказала: «Он летит». Это был Бог. Я сказала: «Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться». Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
1: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
0: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
1: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
0: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала: «Мне нужно, чтобы вы помолились сейчас». Он помолился, и мир сошел на меня.
1: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
0: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили: он снова продвинулся. Потом ему делали новую операцию и говорили: он делает успехи. Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
1: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в трех разных больницах Робби зазвонил в колокол победы реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби — это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
0: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
1: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
0: Бог не мертв. Он не молчит, и Он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдвард из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Трей Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение. Во имя Иисуса освободитесь и будьте исцелены». С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил CBN, радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
1: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса с 70-х годов, очень давно, страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить». Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса. С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью у вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в того, кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, Протяни свою руку. Прости нас. Исцели все болезни во имя Иисуса. Есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Терри.
0: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет во имя Иисуса. Вы исцелены.
1: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
0: Есть женщина, я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора, но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как «Хобби Лобби» и «Американское библейское общество». Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
0: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся. Никогда.
1: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
0: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
1: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие 2 года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
0: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
1: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управление. Это стало важным моментом для нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
0: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать, но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
1: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господи, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
0: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
1: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200 000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Motorola, Hallmark и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов. Наш мир стал другим. Бизнес принадлежит не нам, а Богу. Глен сейчас служит пастором и управляет коммерческой недвижимостью. Они с Реджиной продолжают давать десятину с инвестиций и с радостью учат других принципам даяния.
0: Теперь мы даятели. Нам нравится то, что мы можем давать не просто 10%, но и больше.
1: Вопрос не в деньгах, а в вашем сердце, в том, как вы управляете Божьими ресурсами. Он будет обеспечивать нас, если мы будем управлять так, как Он хочет. Деньги – жестокий повелитель, но чудесный слуга. Если мы будем использовать их, чтобы приносить славу Богу, Он благословит нас.
0: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять обороты. Трехкратный обладатель Суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
1: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить, прилагаешь усилия. Мне было непросто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал: «Я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так». Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их, невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо, после того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле, в очках, кепке, куртке, наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он выглядит? У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с ним. Мой сын Джей Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джей Ди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.
0: Сколько мудрости в этих словах. Джо Гибс – пример чудесной жизни. У нас осталось немного времени, и мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые вы нам прислали. Гордон, первый вопрос от Медины. Она пишет: «Однажды на свадьбе я услышала, как читали книгу Тавит, ее нет в Библии. Я

0: читаю разные переводы. Где они ее взяли?
1: Они взяли ее из апокрифов православной церкви. Скорее всего, вы пошли на православную свадьбу, византийскую православную свадьбу. Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во втором-третьем столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой, но в ней есть красивая молитва о браке, вот почему ее иногда читают на свадьбе.
0: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
1: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И сегодня мы с вами поговорим о том, почему люди, которые верят в Бога, хотят рассказывать о нем окружающим, хотят делиться этой вестью. Возможно, иногда это бывает навязчиво. Так стоит ли это делать? Сегодня мы поговорим с вами. У нас в гостях Настя и Юля. И я хотела бы задать вам такой вопрос. Было ли у вас такое, что к вам кто-то проявлял навязчивость, рассказывая о Боге, о спасении, может, какие-то книжки предлагая, что-то из жизни?
1: Это вообще так часто бывает в моей жизни, вот, по крайней мере, мне звонят домой какие-то незнакомые люди, говорят, хотите поговорить о Боге? Это так пугает, то есть вот иногда. Или просто в транспорте подходят с книжками, вы читали Библию? То есть вот постоянно подходят. Хотя я уже, в принципе, верующий человек, мне как бы не нужна эта информация, но они даже не слушают, что я говорю, я хожу в церковь, они все равно продолжают мне рассказывать о Боге. То есть это очень неприятно, и я как бы не очень понимаю, зачем люди так часто этим занимаются. Вот ты, Настя, верующая девушка, как ты думаешь, вот у тебя есть такое желание постоянно ко всем подходить, рассказывать?
2: Ну, ко всем подходить желания у меня нет. И, честно, есть такое вот ощущение испуга подходить вообще к людям и навязывать им свою веру.
1: Зачем навязывать вообще веру?
2: Есть такое желание рассказывать о Боге людям, но вот именно тем, которые нуждаются. Но таких людей очень сложно найти.
0: А почему? Откуда вообще берется это желание? Ну вот веришь ты, веришь, как бы Бог в твоей
1: душе,
0: жизни
1: да.
0: есть. Зачем Сиди другим говорить?
1: Молись там. Зачем тебе ходить другим?
2: Иногда я чувствую такую сильную Божью любовь, что мне хочется, чтобы другие тоже ощутили эту любовь, чтобы они почувствовали, что Иисус их так сильно любит. И даже не знаю. Хочется иногда такой порыв, рассказать кому-нибудь,
1: да?
2: но...
0: Что ты делаешь в таких
1: да.
0: ситуациях?
1: Бежишь?
0: Подбегаешь к первому встречному на улице и говорит, человек, Бог любит тебя, или что?
2: В такой ситуации я бы сейчас, наверное, просила Бога, Господи, пошли мне человека, который действительно нуждается, который, может быть, какие-то тяжелые обстоятельства сложились, и он нуждается в том, чтобы кто-то сказал ему, Иисус тебя любит, Иисус о тебе заботится, он тебе поможет.
0: Ты сама пережила это в своей жизни? Ну, как ты понимаешь, что Иисус тебя любит? Если мы говорим о чем-то, то, получается, сами в это верим. Как в твоей жизни это было?
2: Вы знаете, в моей жизни Бог все время присутствует, Он все время обо мне заботится. Даже любые какие-то небольшие, может быть, проблемки, которые иногда меня беспокоят, Он всегда помогает мне их решить. И потом в конце я вижу, что Бог мне этим даже принес что-то хорошее, показал мне что-то прекрасное, или так даже было лучше. То есть, как бы, может быть, я не знаю, что бы было, если бы этой проблемы не было.
1: А как ты узнала о Боге вообще? Тебе тоже кто-то рассказал?
2: Мне о Боге рассказывала мама с моего рождения. Она привела меня в церковь. Она всегда проявляла ко мне любовь и говорила, что Иисус меня также любит. Она всегда рассказывала историю об Иисусе. Мы с моей старшей сестрой всегда любили смотреть в окно, глядеть на облака и говорить, вот скоро Иисус придет, чтобы забрать нас в чудесное царство, чтобы у нас там все было хорошо, чтобы никаких проблем не было.
0: Хорошо, но вот в детстве это одно. Вера ребенка, она передается как бы от родителей больше, и ты веришь так, как тебя научили. Но когда ты становишься старше, твои, может быть, взгляды меняются, ты больше узнаешь что-то, на что-то больше смотришь критически. Вот когда ты повзрослела, поменялось как-то твое представление о Боге?
2: Ну, как раз в переходном возрасте были такие странные моменты, когда я сомневалась, что Бог есть. Я ходила в церковь, потому что ходят мама и папа, но в моей голове возникали такие вопросы. А может, Бога и нет? Может, это все обман? Но в 13 лет я сильно не задавалась этим вопросом, я просто ходила в церковь. Хотя, наверное, это было 12 лет. Как раз в 13 лет я, наверное, поняла, что все-таки Бог есть, и что в этом мире все не просто так.
1: Как ты это поняла?
2: Я точно не помню, как это произошло. Но я точно помню, что в моей жизни появился какой-то переворот, Наверное, в церкви мы изучали на уроках Откровение, последнюю книгу Библии, и мы тогда хоть и были подростками, но многое нам мы уже понимали, и это действительно стало как бы понятным для меня, и я поняла, что это действительно правда.
1: Через пророчество, то есть, получается, да, тебе как-то стало ясно, что Бог реально присутствует в жизни человечества и в твоей, да?
2: Да, я стала это чувствовать просто сердцем. Я почувствовала, что действительно я хочу быть с Богом, я хочу прожить с Ним жизнь.
3: Найди, найди свой путь.
0: И в какой момент тебе захотелось? Вообще, ты хотела рассказывать кому-то или не было у тебя такого желания?
2: Честно, у меня не было такого желания. Я знала, что да, я хочу верить Богу, я поняла, что это правда, я поняла, что я хочу быть с Богом, но рассказывать мне не хотелось, я этого боялась. Я отталкивала Божий призыв, потому что я всегда читала в Библии слова «идите и научите все народы». Но я говорила себе, это не для меня, это не мое, мне это не надо. Бог найдет другого человека, который расскажет всем людям. Я вообще не понимаю, как это. Я, конечно, понимаю, что да, нужно людям рассказать, чтобы они тоже знали о Божьей любви, но я не хочу. А потом в один момент, когда Бог, наверное, устал от того, что я все время сопротивляюсь, все время говорю «нет», несмотря на то, что он уже долгие годы меня призывает, он сделал так, чтобы я увидела и почувствовала, что это не страшно.
0: А как ты понимала, что Бог призывает тебя делиться?
2: Ну вот слова из Библии.
1: И, вот многие часто же читают эти слова, но они как-то вот не бегут
2: часто
1: проповедовать.
2: Часто я встречала людей, которые действительно нуждались, которым мне вроде бы хотелось рассказать, но мне было так страшно.
1: Ага.
2: И поэтому
1: желание-то было, просто был какой-то типа комплексы, да, такого, что что-то, может быть, я не то скажу, там, да,
0: или чего ты боялась?
1: Да, чего ты боялась-то?
2: Я боялась, что люди не станут меня слушать, что они отвернутся, скажут, да ты со своим Богом, ты веришь, но и верен, мне не надо. То есть с какой-то стороны я не думала, что Бог мне сам покажет человека, который действительно нуждается. Я думала, что я вот должна идти и сама найти человека и говорить ему, а я ведь не знаю, нуждается он в этой вести или нет, может быть, он не захочет меня слушать. Поэтому мне было так страшно, и я отталкивала Божий призыв. Но в один момент я попала на семинар, очень интересный.

0: Буду каждое утро молиться, чтобы Бог мне помогал перебороть мой страх и помог мне найти тех людей, которые нуждаются, то Он все это сделает для меня, и мне не будет страшно.
1: Ты сказала такую интересную фразу: молодежь создана желанием жить опасно, и надо это использовать в том, чтобы рассказать людям о Боге. Как это вообще? Можешь пояснить, как
2: это? У тебя есть такое желание, да, вот жить опасно? Ты вот чувствуешь, что такое?
0: Иногда есть такое действительно желание.
1: То есть адреналин какой-то, да?
0: Рвануть куда-то, куда-то поехать, что-то сделать такое интересное. Мы часто наблюдаем, что молодежь действительно любит скорость, любит путешествия, они не любят сидеть дома. И вот как раз это желание позволяет молодежи идти и рассказывать без страха. Но есть такие люди, как я, которые все-таки боятся, которым все-таки страшно, несмотря ни на что, потому что надо контактировать, например, с другими людьми.
1: Но да, есть же люди, как бы не только вот такие: «Эй, сорви голова, погнали в Африку, сейчас всех там накормим», да? Есть же люди интроверты, которым вообще тяжело с людьми чужими общаться. Да. Вот.
2: Они могут ВКонтакте сидеть и писать: «Привет, я хочу поговорить о Боге».
0: Я знаю, что я очень люблю говорить с людьми, но мне страшно говорить с людьми, которых я не знаю. Также мне, например, очень страшно разговаривать по телефону с людьми, с которыми я не знакома. Но оказалось, что все это не так страшно. Хоть в тот момент для меня это и была только теория, я стала молиться утром о том, чтобы Бог мне помог, чтобы Он дал мне
1: человека
0: послал, с которым я могла бы рассказать. И действительно, мне не было страшно. В тот момент я поняла, что да, я действительно хочу рассказывать о Боге. Я действительно хочу служить Богу, и я больше не хочу жить молча и сидеть с любовью Бога, хватать его так и говорить: я никому не дам, это все мое, это все для меня только. Но у меня оставался один вопрос: кому мне идти говорить-то? Неужели мне приставать к любому прохожему и говорить: давай я тебе о Боге расскажу? Я понимаю, что просто прохожий, ему, может быть, даже некогда меня слушать, может быть, он и не хочет пока слушать. Но я решила довериться Богу, потому что вспомнила слова, которые записаны в Библии: «Бог не медлит». То есть я поняла, что придет время, Бог ответит мне на этот вопрос.
3: Найди свой путь.
1: И что? Ответил?
0: Я в тот момент как бы закончила молиться и ушла в ожидании того, что Бог, может быть, в течение этого дня или, может быть, в ближайшие дни мне ответит на этот вопрос. На следующий день я поехала встречаться со своими родственниками. Это было в другом городе. Для меня это было очень страшно, потому что в незнакомых краях мне нужно добраться до другого города. И меня никто как бы не заберет, потому что ехать очень долго. И надо было вызвать такси. Как я уже упоминала, мне очень страшно разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, даже вызвать такси. И это, если честно, была моя первая поездка на такси.
1: Чего себе.
0: Я его с трудом вызвала. Я села и стала молиться: «Боже, мне страшно, я хочу встретиться с родственниками, но я не хочу никуда ехать. И еще сегодня важный семинар, важное служение, и я очень хочу туда попасть. И я не знаю, какие будут обстоятельства на дорогах, может быть, там будут пробки, я не смогу попасть. Если есть на то твоя воля, сделай так, чтобы я поехала. Если нет, пускай это такси не приедет.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста. Я не хочу ехать, мне страшно». Но, несмотря на то, что у меня был такой страх перед поездкой, все шло очень гладко, такси приехало вовремя, я успела на автобус, хорошо добралась, я хорошо погуляла со своими родственниками, а вот на обратном пути я встала в пробку. Я сижу и понимаю, что на этот раз мне спокойно, нет никакой паники внутри. И как будто я слышу в голове такие слова: не переживай.

0: Так надо. Ну, раз так надо, значит, так надо. Значит, Бог считает, что так лучше. Я довольно прилично опоздала, когда, ну, автобус приехал. Прошло уже достаточно времени. Я вызвала такси, я стою на вокзале и понимаю, как же я здесь найду свое такси. Я не различаю марки машин, для меня они все одинаковые. А тут так много такси, мне звонят и вот говорят, что машина моя выглядит так, и я хожу по вокзалу и начинаю ее искать. И понимаю, что это именно то, чего я боялась. За рулем сидела женщина, а женщины, они все очень эмоциональные, ее возмутило то, что я никак не могу найти свое такси. Она начала мне пиликать, я села, и она начала возмущаться. Я очень боюсь людей, которые возмущаются, к тому же они еще не знакомы. Я тихо села и подумала, я тут тихонечко посижу, мне ехать 20 минут, мы сейчас быстренько доедем, и все будет хорошо. Но, на мое удивление, хоть я не собиралась вообще разговаривать, я хотела посидеть в своем телефоне, она начала со мной говорить. И представьте себе, она начала говорить на тему Бога.
1: Okay. То есть она сама начала разговор о Боге. То есть не ты начала приставать к ней, да, с вопросами, хотите ли вы поговорить о Боге. Она сама заговорила с тобой.
0: Это же вообще чудо. И я поняла, что она именно нуждается в том, чтобы я ей рассказала. Но она назвала причины, по которым она злиться на Бога, я поняла, что мне совершенно нечего ей сказать.
2: И что тогда ты сделала? Как ты ей ответила? Потому что таких ситуаций бывает много.
0: Честно, я сидела и понимаю, мне нечего ей сказать. Но вдруг взялись откуда-то слова, и я поняла, что это Бог мне помогает, что Бог дает мне слова, именно то, что ей нужно сказать. И когда я начала говорить, и она слушала, и задавала мне какие-то вопросы, и я поняла, что у нас всего 20 минут. А что я могу рассказать за 20 минут? У меня так мало времени. И не важно, что я опаздываю, меня уже это не беспокоит вовсе. И я думаю, Боже, я молюсь про себя, говорю, Боже, дай мне еще времени, мне 20 минут это мало, я не могу ничего за это время рассказать.
2: Но он послал тебе нужные слова.
0: Он послал мне нужные слова. Представьте себе, мы заблудились. И у нас было в два раза больше времени, чем планировалось. И когда мы приехали, мне казалось, что ей этого времени было мало, и она предложила, может быть, говорит, еще один кружочек навернем.
2: Да, здорово.
0: Ну, в шутку, конечно, но думаю, что она бы еще послушала. Я думаю, что Бог через меня ей помог.
2: Слава Богу.
1: Слава Богу, да.
2: Спасибо большое, Настя, за такую историю удивительную, чудесную. Дорогие друзья, мы призываем вас, если в вашем сердце есть желание рассказывать другим людям о Боге, просите его, он обязательно пошлет людей, которые в этом нуждаются. Пишите нам, мы обязательно вам ответим, будем молиться за вас и ваши нужды. Это была программа «Найди свой путь». Всем пока!

Вспоминая библейских героев, мы обращаем внимание на то, как много значения они придавали снам. Ведь с помощью снов Бог открывал мировую историю, уберегал от опасности, направлял и вдохновлял. А стоит ли в наше время уделять внимание тому, что происходит в наших снах?

0: Поговорим сегодня об этом с нашими прекрасными гостями Вика, Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И хочу задать такой вопрос. Бывали ли в ваших жизнях такие сны, которые кардинальным образом повлияли на ваши решения или на события?
1: Типа вещи и сны?
0: Ну, может быть, вещи, может быть, те, которые повлияли на ваши решения.
2: Вообще, как бы... Не, я не помню, чтобы у меня было, были такие сны, надо вспоминать. Но мне кажется, сейчас уже в моем возрасте, что снам не стоит уделять так много времени, потому что сны — это же полубред отдыхающего мозга. Вот все, о чем я думаю в течение дня, в течение недели, это мне потом в один сон аукнется, и я могу воспринять это как какой-то знак или как вещий сон. А по факту это лишь накопленный стресс и нервы, и мысли, и все это вот выплеснулось сейчас.
0: Прекрасный психофизиологичный подход.
2: Да.
0: Спасибо. Может быть, есть у кого-то другое?
3: Мне сны вообще очень редко снятся. И я, даже если они снятся, я их не помню потом. Очень редко бывает, что я что-то помню прям досконально, поэтому таких не было моментов.
4: Мне сны часто снятся, и они достаточно красочные, красивые даже бывают. Приключенческие, сны катастрофы, прям, вы знаете, по жанрам фильмов.
0: Сразу я... читающего человека.
4: Не знаю. Но я далека от мысли, что им нужно придавать какое-то значение, которое может... Ну, и что сны могут повлиять на какой-то выбор. Для меня это абсурд.
0: Спасибо.
5: Вы знаете, в моей жизни мне приснился сон. Мне приснилось, что моя бабушка скоро умрет. И когда настал тот день, когда я была, ну, как бы подростком, мне было 11 лет, это была моя любимая бабушка, она умерла, и когда мне пришли сказать о том, что она умерла, я сказала, я знаю, я четко помню это ощущение, что я знала, что она умрет. Вот хотите верьте, хотите нет. Хотелось бы мне вам сказать, но на самом деле я хочу обосновать вот то, что произошло. Сны, как правильно сказала Вика, да, немножко оговорюсь, это, конечно, не полубред, да, это во сне у нас происходит переработка информации, полученной нашим мозгом не только в течение дня, но и вообще на протяжении нашей жизни. Мы можем услышать где-то краем уха, нам может это и не присниться, прочитать, посмотреть или пережить это очень эмоционально. Или готовиться к этому и думать, а может быть и не обдумывать, но вот у нас же есть сознательное, бессознательное, подсознательное. И вот как раз-таки, когда мы спим, вот эта грань между сознательным и бессознательным, она стирается. Едем дальше. У нас у сна есть несколько фаз.

0: есть медленный сон, есть быстрый сон. Да? И в фазу быстрого сна у нас восстанавливаются наши когнитивные функции, да, наш, так скажем, головной мозг, он не перестает работать, он тем самым, ну, грубо говоря, отрабатывает переработанную, да, полученную информацию. Поэтому во время сна нам снятся наши вот эти вот маленькие диафильмы только лишь потому, что наш мозг пытается избавиться от лишнего. Вот. И поэтому он может выдавать это за грань, ну, как бы за реальность, потому что он также ярко проживает, и мы также можем ярко проживать. Почему мы просыпаемся? Потому что мы от чего-то испугались, у нас учащается сердцебиение, потому что мы воспринимаем это как реальность, хотя на самом деле это всего лишь сон. Угу. И поэтому нам очень часто кажется, что вот мне это приснилось, или был такой случай в жизни моих знакомых, когда должен был родиться ребенок, и вот приснилось, что там была сложная как бы беременность, и вот росточек, он растет, и рядом появляется бутончик, и все. Я знала, что у меня родится ребенок. Конечно, ты знал, ты была беременная. Ну, как? Иначе-то. Ну, то есть ты как бы программируешь себя, это здорово, что ты, ну, как бы подумала о том, что действительно все будет хорошо. И вот этот, наверное, такой важный момент, который бы хотелось обозначить и как бы, да, на своем же примере разложить, что на самом деле, ну, был сложный период в моей жизни, когда я понимала, что моя бабушка болеет, моя бабушка уже в возрасте. Вот. И это было логично. Угу. Вот. Соответственно, заведомо мне снится такой сон. Ну, это происходит, ну, как бы наяву. Это не значит, что я видела вещи и сны, и вот давайте приходите ко мне, и я вам буду рассказывать во сне, что было. С другой стороны, я понимаю, что есть люди, которые, и в Библии очень много написано случаев, примеров того, что были действительно вещи и сны. Угу. Ну, как бы...
1: Я не... Давай пока к вещим снам чуть-чуть попозже перейдем. Почему? Потому что я бы хотела остановиться вот на теме. Мне понравился образ, да, там росточек растет. И я вот лично вспоминаю, что мое детство было сопряжено с тем, что люди интересовались сонниками. Прям целые книжки, да, продавались.
2: Раньше я помешана на этом. Реально, у меня есть какая-то проблема. Лет, наверное, с 14 я интересуюсь вот этими сонниками, сонники Ванги, по Фрейду, какие-то руссконародные, еще только... И по сей день я продолжаю этим заниматься. Как интересно. Чего снится медведь?
1: Ты сама себе противоречишь. До этого ты говорила, да, что сон это... А как это ты для себя
2: Я вам желаю.
1: А, понятно. А сама буду продолжать. А почему тебя так интересуют сонники?
2: Да я не знаю.
1: А что ты от этого получаешь?
2: Информацию, к чему это снится. Но мне кажется, что все это неспроста. Я сама прекрасно осознаю, что все это лишь, вот как Маша сказала, что мой мозг переваривает информацию, полученную когда-либо. Ну почему? Потому что сны ненормальные снятся, понимаете? Иногда мне кажется, что есть какая-то связь. Может быть, что-то... Можно рассказать?
0: А может быть, ты хочешь, чтобы была эта связь?
1: Расскажи, да, сон, расскажи, про что это?
2: Вот буквально недавно мне снится, как я работаю в магазине в каком-то, приходит какой-то мужик, что-то меня начинает спрашивать, где какая-то вещь, которую я должна была найти. Я начинаю от него убегать, он стреляет мне в спину, я открываю дверь, там какой-то сад, я гуглю, к чему это снится.
1: А как ты ввела запрос?
2: Что в меня выстрел в спину, к чему снится.
1: Так, и какой ответ был?
2: Представляете, к суженому.
1: О, прекрасно.
2: Мне такой ответ очень нравится.
1: Я согласна. Я думаю, что если бы в сонниках все ответы были вот в этом
2: они
1: формате...
2: Они не всегда такие. Иногда мне снятся, что зубы выпадают. Это вот к несчастьям. Но я такие сны не воспринимаю всерьез.
0: Главное, главное в них не верить.
2: Да, да.
1: Я верить в то, что хочется, да?
2: Да. Я, с одной стороны, понимаю, что в это верить не надо, что это так легко меня увести от Бога. Ну, вот вся вот эта мистика как будто бы вот немножко, да, попахивает таким вот чем-то эзотерическим. И я понимаю, что это очень опасный путь. Путь по ножу.
1: Так.
2: Но соблазн загуглить, к чему это снится, он такой сильный, что я просто чисто ради интереса одним глазком посмотрю,
0: а
2: к чему вот снится медведь.
0: Могу такое сделать предположение о том, что вообще наша психика, она стремится к стабильности. Ей хочется вообще... Почему сейчас очень... прям популярно стало, к примеру, всякие там астрология и тому подобное.
1: Эзотерика.
0: Вот,
1: да.
0: Эзотерика, потому что...
1: Люди хотят знать контроль,
0: да.
1: Ощущение контроля
0: ощущение
1: и понимание.
0: Контроля и понимание того, что я контролирую эту жизнь. Я хоть что-то контролирую в этой жизни. Я знаю, что будет впереди и что меня ждет.

0: идет. Но я еще любопытная по природе своей. Мне интересно вообще, что происходит у меня-то в голове. Мне интересно, почему это снится. Я ищу ответы.
1: А ты вот выглядываешь в окошко и смотришь, что у тебя там происходит? Кто там, например, дерется или еще что-то?
0: Ну, конечно, если я слышу, что что-то происходит, какая-то возня, я шторку открыла, так, мужики, понятно, закрыла, все.
2: А ты не смотришь, к чему мужики под окном?
1: Да, это, кстати, тоже можно погуглить.
3: У меня другой вопрос.
0: Нет, так это же не во сне происходит.
3: Вика, а тебя не смущает отсутствие компетенции у людей, которые эти сонники составляют?
0: А я не задумываюсь об этом, понимаете? Ну, как бы сонник по Ванге. Ну, она такая известная личность в некоторых кругах, да? Или по Зигмунду Фрейду. Ну, он вообще... У него, кстати, такие отличные...
2: Ну, вот, кстати, вопрос, да? Как ты выбираешь, на кого опираться?
0: Так где лучше предсказание, там и опираюсь. Ну, не предсказание, а
1: классная рекомендация.
2: Ну, кстати, по поводу Зигмунда Фрейда. Мы же знаем, что... Вот я, как психолог, понимаю, что есть целое направление психоаналитическое, которая исследует сны, считает, что в них заложены какие-то символы, которые находят отображение в наших ролях социальных, в нашем психологическом статусе. И это очень большое такое серьезное направление. Вот ты, Маш, как психолог,
1: что
2: считаешь?
1: Вот здесь вот, это? Да, я читала книги Зигмунда Фрейда, читала...
2: Юнг этому очень много времени посвятил.
1: Вот смотрите, вот они больше... Они не предсказывают, что там будет в будущем. Mm-hmm. Они больше направляют... Вот тебе снится сон. И они направляют фокус внимания на тебя, говоря про какие-то там символы, говоря про то, что, ну, как бы, вот это, наверное, говорит о твоем вот этом бессознательном. Они больше говорят вот как про то, что происходит у нас, какой процесс может быть подразумеваться под этим сном.
3: Ну, что тебя тревожит.
1: Да, что тебя тревожит. Или, к примеру, что бы ты хотел о твоих скрытых каких-то желаниях, предпочтениях. Вот. То есть... Опять же, они направляют вектор на нас, а не говорят о том, что вот смотрите, вот это, наверное, вас ждет в будущем, вот этот вещий сон, он вот об этом.
0: К деньгам.
1: К деньгам там или еще к чему-нибудь. То есть как раз-таки, это про больше, опять же, про работу.
2: Про анализ, да?
1: Да, про анализ.
2: Собственного состояния. Угу. А тогда вопрос. Вот смотрите, если мы можем с помощью снов анализировать свое состояние, действительно ли это всегда 100% работает? Или мы, может быть, иногда стоит на какие-то сны вообще внимания не обращать?
0: Конечно, стоит не обращать внимания. Иногда такая чушь приснится, ты думаешь... Ну, это вообще, как это у меня в мозгу может быть такое вообще? Откуда я знаю все вот эти вот какие-то термины? Ранее я их не знала никогда. Я даже не знала, не замечала, что я их слышала когда-то, эти термины. А они у меня в мозгу так хоп, всплывают. Я потом сижу, гуглю, что это вообще за слово такое?
1: Может, Менделеев, которому приснилось таблица?
2: О, кстати, Менделеев. Вот интересный момент, да? То же самое, отсылка, да, к... библейским историям о том, вот как Даниилу, например, Бог открыл, Навуходоносору Бог открыл историю всего мира практически в одном сне, да, и Менделеев, который записал периодическую таблицу, это же тоже определенного рода обработка информации. То есть мы знаем, что Навуходоносор о чем думал, вот как Даниил ему дал обратную связь, что ты перед сном думал о том, что будет потом. И, следовательно, у него мозг собирал информацию. Вы знаете, да, что максимум процентов 20 из всей информации мы сохраняем на уровне сознания. Все остальное откладывается на уровне нашего неосознанного такого хранилища. Да? И во время сна как раз-таки это хранилище немножко приоткрывается, и сон дает возможность эту всю информацию где-то в нужных пропорциях донести до нас. Вот.
1: Вот вообще хотела сказать про то, что, Игорь, спасибо, ты затронула про Навуходоносора, о том, что в Библии, не подскажу точно адрес, написано про то, что да будут сны с нами. Угу. Да? А если у вас есть какое-то толкование, то пусть трактуйте как толкование. То есть мы должны понимать, что если мы не спрашивали Бога, потому что сны нам тоже может посылать не Бог. Если мы не спрашивали у Бога, да, и если, опять же, как в одной из программ говорил, это не способ вашего общения с Богом, то я думаю, нам, как верующим людям, которые знают о том, что есть разные силы, есть разные моменты, не стоит вообще обращать внимание на сны. Угу. Потому что иначе мы можем такое себе придумать. Вообще наше воображение, фантазия, оно не знает границ. А с бессознательно-подсознательным мы можем уйти и в такие прекрасные дали, вот, что я думаю, что не стоит этого делать. Угу. И в Библии дан четкий ответ. Сны да будут просто с нами.
2: Я тут обратила внимание, что есть вот эта вот идея, да, что если ты задаешь Богу вопрос, он в том числе и через сон может ответить. Но я вспоминаю историю одной моей знакомой. У нее мама была очень верующая. А она была такая из категории легкая девушка, которая вообще не до религии, у нее своя жизнь, яркая, интересная, много событий. И все в таком формате и продолжалось, пока в одну из ночей ей не приснился сон о том, что происходит после, в момент второго пришествия. Что это, она говорит, я испытала такой сильный страх, такой ужас, что вот пришел Христос, а я его отвергала, и что сейчас я погибну. И вот, знаете, с этого момента ее жизнь коренным образом поменялась. То есть я знаю, что сейчас она в церкви уже более 30 лет, и что она очень посвященная, и что она всех своих близких очень так наставляет с мудростью и любовью. И, казалось бы, не задавал человек вообще никаких вопросов, но в то же время сон произвел такую очень глобальную перемену в ее жизни. Вот вы как считаете, все ли вот таким вот образом через сны могут получить какое-то наставление или откровение от Бога?
0: Да, ну
2: и
0: нет.
2: От чего это зависит?
0: А зависит от человека, как он вообще воспринимает информацию. Кому-то надо физически пинок давать. А кто-то вот, может, только через сны воспринимает. Ну, вот как-то шоковая терапия такая некая.
1: Угу. Может быть, здесь как раз-таки выходило ее бессознательное. Ну, потому что когда человек ведет легкий образ такой как бы жизни, да, то есть... Представляете, в жизни бы ей попался вот что-то такое вот. То есть вот она такая легкая, воздушная, да, у нее все такое интересное, яркое, и вдруг к ней вот подходит с философским вот мнением, да, вот это знаешь, что будет во время второго пришествия? Она такая, что? Да, то есть, ну, как бы, может быть, она это не среагировала. А здесь, когда действительно есть время такого для философского немножечко раздумья, да, для, ну, когда мы спим, к примеру, да, то, может быть, Бог тем самым просто, ну, вот, дал ей такой ответ. Может быть, она была готова к этому. Мы, пути Бога неисповедимы, мы не знаем. Вот, но точно опираться на то, что у нас у всех такие ответы на вопросы, ну, как бы это...
2: Тут еще момент, возможно, что даже это и не Бог дал, да, а что ее мозг сам сгенерировал эту картинку, да. Потому что она нуждалась в этом предупреждении. То есть мы так или иначе все равно осознаем моменты, да, совесть наша, она всегда на нас действует, даже если мы ее как бы пытаемся отодвинуть в сторону. И иногда сон — это тоже такой способ совести с нами поговорить,
1: может
2: с теми быть, образами, да. которые нам понятны.
1: Может, мне кажется, вопрос, это что вообще будет в будущем. И она как бы могла вот, ну, как бы, а что со мной будет дальше? Угу. Так весело, интересно.
2: Да, спасибо.
3: Мне кажется, это вообще не совсем в нашей компетенции пытаться залезть другому человеку в голову и разобраться, что у него там, почему произошло. Нужно думать просто о том, что думаешь ты по поводу себя. И если сравнивать себя с библейскими персонажами, то, наверное, нужно скромнее быть. Потому что кто Навуходоносор, кто Даниил и кто я. И если я столкнусь с такими ситуациями, в которых были они, и попаду в такие жизненные обстоятельства, в которых были они, я там умру просто от стресса тут же. Вот, и не надо думать, что Бог с ними общался так же, как он общался бы со мной. Точнее, наоборот, со мной общается так же, как он общался с ними. Это люди другого уровня просто.
2: Да, согласна.
1: Ну, то есть, мне кажется, вот в том случае, вообще-то, ну, как бы, толкование снов спасло ему как бы жизнь. Ну, то есть, поспособствовало. Да, то есть, это было его... Вообще, мне кажется, для того времени это было... Логично, что ли? Ну, то есть у нас сейчас нет такого, что Бог мне там открывает. Да,
3: так пишет, это люди, быть... это люди, которые реально вершили судьбы государства. И я, да.
2: Обратите внимание, да, что на самом деле в Библии сны, вот конкретно сны, которые повлияли на жизнь, видели именно либо цари, то есть это Навуходоносор, это фараон, это Иосиф, которому Бог во сне сказал, забирай младенца и уходи. То есть чья жизнь оказывала
3: родители
2: влияние...
3: Родители пророков.
2: Да, да, оказывала влияние на глобальную человеческую историю, да?
3: Но... Ну, кстати, вот мне кажется, что иногда, редко, это именно исключение, это не какая-то закономерность, а именно как исключение, может быть, даже редчайшее, Бог иногда посылает людям какие-то сны, потому что, вот у меня такого не было, но было у моей мамы. Однажды у нее были проблемы со здоровьем, и ее направили на экстренную операцию, срочную. Она могла умереть, а это были 90-е годы, когда скорая была там одна на весь район, когда больницы были все закрыты, врачей не хватало. И ее повезли уже в полубессознательном состоянии, в одну больницу, потом в другую повезли. А перед этим она спала, и приснилось ей вот что. Ей приснилось, я, конечно, уже точно не помню в деталях, но ей приснилось, что она стоит в темноте, вокруг тьма, она стоит на краю обрыва и понимает, что вот тут что-то сейчас очень страшное произойдет, и вдруг слышит топот копыт, и из темноты вылетает всадник на белой лошади, тоже весь в белом, и сажает ее на лошадь и увозит с собой. И она его хорошо разглядела. И когда она проснулась, она подумала, наверное, я умру. Но она себя плохо чувствовала уже перед этим целые сутки. Наверное, я умру, надо попрощаться с близкими. И она говорит, когда меня привезли во вторую больницу, и там меня тоже не принимают, потому что там оказался один дежурный хирург, то есть у него были проблемы с внутренними органами, а он специализировался на венах, на ногах. И когда он сказал, женщина, я если вас сейчас начну резать, то я вообще не могу гарантировать результат. Она говорит, я на него смотрю, и я вижу, что это тот человек из моего сна. И я сказала, делайте со мной что хотите, режьте, я вам полностью доверяю. И, слава богу, после этой операции она прожила еще много-много лет. Вот. А если бы ее повезли в третью больницу, она, может быть, до нее бы даже уже не доехала.
2: Угу. Удивительный опыт. Спасибо, что поделились. То есть получается, что все-таки есть, да, моменты,
3: ну, это какие-то вот
2: которые... через...
4: очень редкие. Ох,
2: да. Да, очень редкие. Тогда вопрос, если все-таки это, ну, я согласна с тем, что это на самом деле такая достаточно редкая, уникальная история, да, когда Бог конкретно говорит через сны. Тогда что же мы можем сделать вот с этим интересом к снам, как у тебя? Есть ли у нас способы как-то регулировать вот это вот твое любопытство, например? Или что мы можем сказать зрителям, которые смотрят эту передачу, для того, чтобы помочь, ну, как бы правильно приоритеты расставить, чтобы отношение к снам, ну, было более адекватным, можно сказать? Вот ты сама вот сейчас как думаешь, после всего, что послушала?
5: Если
2: готова
5: бы
2: ли что-то менять?
5: Я... Понимаете? Я знаю обо всех последствиях. Мне очень страшно. Ну, меня пугали часто, что типа не лезь, не лезь, не лезь, будет хуже. И мне от этого страшно. Но мое любопытство, оно сильнее. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ничего не могу посоветовать, потому что я вот сама в этом погрязла. Я не знаю, как это выбраться. Мне либо уже просто руки отрубать, чтобы не пользоваться, не видеть, телефон оставить дома, компьютером не пользоваться. Ну, я не знаю. Как.
2: Я могу тебе рекомендацию дать?
5: Да.
2: У меня такая же история была с гороскопами. Я в церковь пришла там после 25 лет, да, а до этого у меня прям глубинная любовь и интерес к гороскопам была. Мне казалось, я вот прям, глядя на человека, тут же считываю. На самом деле, часто угадывала. Вот, повезло. И у меня, когда я познакомилась уже со Христом, начала читать Библию, на автомате я каждый день смотрела там какие-то астрологические прогнозы, периодически сравнивала, у кого что в жизни происходит там. Даже иногда давала кому-то советы, типа, исходя из вот этих вот гороскопов. Но в какой-то момент поняла, что это на самом деле проблема, потому что, ну, дело даже не в самом любопытстве, да, а в том, что за этим стоит. И я обратила внимание, что это, опять же, тема про контроль над ситуацией. А любопытство, я считаю, что это не порок. Любопытство — это тот посыл, да, который Бог тебе дал для того, чтобы исследовать что-то, находить что-то интересное. И просто отказаться от того, что для тебя важно, невозможно. Но можно его на что-то заменить. Найди что-то, что у тебя будет вызывать такое же любопытство, что будет давать возможность... ощущение контроля и ощущение смысла в окружающей действительности. А, что это может быть? Я не знаю.
5: Гороскоп.
2: Отличная замена, да. Что это может быть? Да, тоже та же самая библейская история, да, когда ты ее читаешь не просто потому, что надо читать Библию, да, а потому что давай, Боже, помоги мне увидеть конкретный практический совет на сегодняшний день, который ты мне дашь в Слове Божьем. Но не в формате гадания, а в формате диалога. Вот, это очень помогает. Мне, например, очень помогает. Мне Бог так часто отвечает именно через Библию на какие-то мои внутренние запросы. Банально. Недавно у меня была история, что я ездила на молодежное мероприятие, и очень много общения, и мне периодически стоит вопрос, зачем ты сюда приехала, что ты здесь делаешь, зачем вообще тебе вот эта вот вся движуха? И я несколько дней пыталась на этот вопрос ответить, молясь, спрашиваю Бога, зачем я приезжаю на большие мероприятия, зачем я провожу семинары, что я хочу донести.

0: И тут в какой-то момент читаю фразу, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. Я оцениваю, я действительно хотела приехать. Зачем? Опять-таки. И потом поняла, что я хочу быть влиятельной личностью. Я вдруг эту фразу осознала и такая: Господи, ну это же как-то нескромно, не по-христиански. Но говорю: Господи, если это от Тебя была идея быть влиятельной личностью, то дай мне, пожалуйста, подтверждение. И в этот день мне несколько человек сказали. Один сказал: вы такая знаменитая, я бы хотел с вами познакомиться. А другая сказала: как полезно то, что вы здесь преподаете. Третий кто-то сказал, что то, что вы здесь говорите, я больше нигде не слышал. Я поняла: Господи, Ты действительно дал мне хотение быть влиятельной личностью, в Библии подтвердил, что это хотение, оно по Твоему благоволению, и дал мне действие вот, осуществлять вот ту работу, которую я делаю для молодежи. И вот так вот, и каждый день можно вот эти вот ответы находить, потому что если задавать вопросы, Бог силен на них отвечать.
1: То есть мне нужно сместить интерес на Библию?
0: Возможно, Библию, возможно, какие-то духовные книги, возможно, общение какое-то связанное именно со служением людям, потому что твое любопытство, оно же также связано с тем, что а что я могу, а что у меня в жизни будет происходить. И вот это любопытство, его можно удовлетворять вместе с Богом.
2: Ну, я бы тоже хотела сказать вот, про любопытство, больше про контроль. То есть попробуй именно понять, что ты можешь действительно контролировать в жизни. Потому что даже если нам снятся сны, и по соннику мы прочитали, что вот это так и так, мы стараемся в это верить. Ну, как бы, и чаще всего это происходит так, как мы в это верим, потому что это сбывается только тогда, когда мы в это очень сильно вкладываем эмоциональные, да, вот как бы силы. Но иногда это не сбывается. И вот здесь такой интересный момент про сны, я хотела сказать, про то, что у тебя всегда веселые и прикольные сны. Записывай, повесели людей.
1: Да. Я записывала их просто, чтобы отслеживать свое эмоциональное состояние, где у меня все хорошо с психикой.
0: А может быть, из них получатся истории какие-то интересные. И, кстати, вот интересный момент, связанный с воображением. Мне понравилось то, что ты сказала, что у тебя сны очень яркие. Я знаю, что ты очень много читаешь и читаешь разную литературу.
3: Раньше вот много читала, сейчас поменьше.
0: Тоже потребность, да, в том, чтобы наше воображение работало. Скорее всего, оно у тебя также в снах вырабатывается. И, может быть, да, добавить себе красок жизни за счет чтения каких-то книг интересных, в которых события, в которых яркие какие-то люди, персонажи. И за счет этого удовлетворять потребность вот в этой яркости эмоциональной. Оно постепенно и в жизнь переключится, я это по себе знаю. Спасибо вам большое за эту насыщенную, интересную тему.

Сегодня мне хочется говорить на эту тему, но назовем тему так, что есть ли у верующих обязанности и долги. Обязанности и долги. Мы знаем, что есть на земле земные долги, бывают земные долги, которые мы обязаны вернуть, и они оказывают на нас определенное давление, действия становятся нашей ношей, бременем, и мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы вернуть долги. То есть мы понимаем, что вот сейчас, допустим, все хорошо, мы имеем какой-то праздник, имеем день рождения, но мы понимаем внутренне, что у нас есть как бы неоплаченный долг, который нам важно, и это дает нам такую серьезную такую целеустремленность, чтобы нам... На земле есть такое, да, и в Библии об этом говорится много, и сказано, что должник, он становится как бы рабом взаимодавца, то есть тот, кто дает взаймы, это так некое рабство, и это может быть также касаться банков, мы понимаем. Но если на самом деле у верующих настоящий долг, вот именно долг, который Господь возлагает на нас, есть долг какой-то от Бога, если есть долги, которые мы сами как бы на себя возлагали, да, то есть мы берем какое-то обязательство. Если у нас обязанности на земле, у нас есть определенные обязанности. Мы, например, как я уже сказал, допустим, вечером сидим с друзьями или молодежь общаются, и, может быть, даже у них им хорошее время, и у них сауна, но они понимают, что утром я обязан, просто обязан.

должен пойти на работу. Есть обязанности, которые в трудовом договоре, что человек обязан вот столько часов отработать в смену или в утреннюю смену. Это его рабочие обязанности. И как бы не было ему хорошо, и как бы ему не хотелось выспаться, и как бы ему не хотелось отдохнуть, он понимает, что есть обязанности. Есть обязанности учебы, когда школьники развлекаются, справляют день рождения, не знаю, общаются с друзьями или сидят в чате долго и слушают музыку, и у них замечательное время, но вдруг они понимают, что утром вот хочешь, не хочешь, но надо идти. И поэтому многих понедельник считается тяжелый день. Я не говорю о тех, кто там пьянствует и так далее. Нет, я говорю вообще, что люди после отдыха, они расслабляются, им хочется еще отдохнуть, но надо идти. И вот это обязанности по учебе, по работе. Есть обязанности именно врачей. Они тоже люди, они тоже отдыхают, они им тоже нужен покой. Но у них есть обязанности выполнять операции там, и так далее во всем. Во всем очень важно не сделать ошибки. Знаете, я шел как-то по больнице. Ну, мы часто видим такую картину. Кто-то идет с целой такой пачкой пробирок, там несут анализ крови, например, куда-то. И очень важно это не перепутать. Знаете, у некоторых бывало, что кто-то перепутал анализ, то есть и случайно ему причислили совсем неправильный диагноз, а потом обнаружили, ой, нет, мы перепутали, то есть как бы сделали повторный анализ. Так вот, есть у всех разные обязанности на земле, разнообразные. Но есть ли у нас обязанности от Господа? Есть ли то, что Бог ожидает от нас? Поэтому Священное Писание хочу открыть из первого послания к Коринфянам, 9 глава. И это важно нам знать. 1 Коринфянам, 9 глава, Павел говорит, 15 стихе, «Если я благовествую, то мне нечем хвалиться, это необходимое, 16 стих, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». То есть вот есть такое обязанность моя. Вот обязанность моя. Это обязанность каждого из нас. И когда мы с вами читаем Евангелие, например, Евангелие Матфея, и оно замечательное. На самом деле читаем, читаем и Нагорную проповедь, и 8 главу, и там такие чудеса. И вдруг мы приходим в 9 главу, и конец 9 главы, и там Матфея 9, 35 и 10 глава. И вдруг начинается: «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И вот как будто бы обязанность, надо молиться, но и не только это. А потом призвал 12 учеников, и начинается 10 глава. Итак, когда мы идем, читаем Евангелие Иоанна 9 глав, и все так хорошо, и вот служение Иисуса, и вдруг он говорит: «Идите, я посылаю вас». И у нас на нас ложится какая-то обязанность. Вот мы в церкви сидим, хорошо, мы слушаем, а еще если к нам гости приедут, или Господь благословит какого-то брата словом хорошим, или что-то, мы такие благословенные, слава Богу, да, аминь. Вот. И вдруг проповедник, гость, или пастор, или миссионер вдруг говорит: «Господь посылает вас на служение». И вдруг мы приходим в реальность. У меня, оказывается, есть обязанность. 9 глав мы считаем с услаждением. Там так все хорошо. Там, ну, замечательно. Иисус ходил по всем городам и селениям, исцеляя, проповедуя в синагогах, изгоняя исцеляя всякую немощь и изгоняя бесов. И вдруг созвал их и отправил. И вот здесь немножко дискомфорт может быть. То есть есть, конечно, замечательные люди, которые: «Господь, да, я готов, вот, прямо сейчас». Но есть и другое переживание, потому что и там об этом именно сказано. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки 9 глав, все хорошо. Но в конце 9 главы вдруг Господь говорит: «Иди благовествуй Царство Божие». Он говорит: «Ну, позволь мне похоронить отца и мать. Ну, это моя обязанность, как бы, или мой долг». Похоронить, конечно, он не имел в виду, что вот сейчас похороны, а имел в виду, наверное, вот надо, ну, досмотреть родителей, скажем так. Но Господь говорит: «Позволь мертвым это сделать». Вот такой афоризм такой, да, такой вот прообраз. Вот. «Позволь». Луки 9:59. Видите, мы читаем 9 главу, и он говорит: «Но ты иди и благовествуй Царство Божие».
Предоставь мертвым это сделать. Ну да, есть люди разные, есть которые мертвые духовно. Есть ли такие вот, ну вот так Господь сказал. Здесь можно по-разному понимать. Есть общество, которое похоронное, да, есть такие люди, которые, ну вот они выполняют свои обязанности. Я помню, один служитель, один человек у нас стал верующим в 80-х. Вот он из этого общества, где проводил похороны. И второго человека также знаю, директора другого общества тоже. Мы с ним молились, он тоже каялся в грехах, принимал Иисуса. Мы на Фейсбуке переписываемся. Он уже в возрасте. Ну вот Господь говорит, предоставь им. То есть есть люди, есть похоронное бюро, есть родственники. Ну, как угодно. Но почему Иисус так говорит? Потому что говорит, иди благовествуй, это очень важно. То есть не каждый из нас может, не каждый миссионер может успеть попасть на похороны своих родителей, если особенно он находится в другой стране там, или где-то в Африке. И всякое бывает. Потому что самое важное сейчас – это обязанность, это проповедовать Слово Божие. Знаете, Господь спрашивает, есть ли у нас, как бы, есть ли у нас с вами долги? Вот если мы спросим, есть ли у нас какой-то долг? Некоторые скажут, у меня нет, слава Богу, никаких долгов. Например, у вас есть пенсия, вы что-то немножко там откладываете и внукам помогаете. Но Бог говорит, что, оказывается, у нас есть долг. И Он говорит об этом Римлянам, 13 глава, что не оставайтесь никому должным ничем, то есть возвращайте долги, если что-то взяли в долг, но не оставайтесь никому должными, кроме взаимной любви. Оказывается, у нас есть обязательство любить. Это вообще красивое слово, да? Это прекрасно. Ну, если бы нам сказали, вы знаете, у каждого из вас есть долг, там, несколько тысяч евро, вы должны это внести куда-то в церковь. Нет, слава Богу, такого нет. Но долг любить, он тоже непростой. И если мы начинаем в это слово разбирать, то, значит, любить надо же и врагов, согласитесь, да? И любить надо тех людей, которые страдают и мучатся в своих физических проблемах, и это нужно любить делом, то есть это значит не только словом, не только устами, но делом и истиной. И вот это уже становится обязанностью. И вот здесь, получается, мы читаем Луки до 9 главы, и вдруг в конце Господь говорит, ты иди благовествуй. Ну что может быть важнее, чем похороны? Что может быть важнее для человека, чем последний путь проводить своих любимых людей? Собираются все родственники, собираются все родные. Иногда на похоронах встречаются, и вот на свадьбах, там, ну иногда на днях рождения, кто может. И тем не менее Господь ставит выше вот этой обязанности. Он ставит проповедь Евангелия. Поверьте, наш Господь истинный. Он никогда не говорит что-то неистинное. Скажите аминь. Он говорил часто, истинно, истинно говорю вам. Вы знаете, как сейчас люди говорят, ну прямо вот, я говорю, ну, а сколько мяса положить? Они говорят, ну вот фермер говорит, вот этого достаточно. Иначе будет мясо-мясо. Как бы не плов, а будет мясо-мясо. Ну так некоторые сейчас говорят, два раза слово там какое-то. Иначе будет, ну, мясо-мясо, как бы не плов, а... Ну, люди по-разному говорят. Сейчас не будем о еде. Но вот когда Господь говорит, истинно, истинно говорю вам. Это два раза. Это, говорит, настолько важно. Истинно, истинно говорю вам. Вот никто не придет к Отцу, как только через... И так далее, другие слова. Истинно, истинно говорю вам. И вот в Писаниях Господь говорит, оказывается, у нас есть такой долг. Это любить людей. И вот мы, я повторяю, читаем Луки 9, и вдруг наступает 10 глава. И Господь говорит, жатвы много делаете или мало? Повторяю, Матфея, читаем 9 главу, конец главы, 35 стих, ходил по всем городам, потом говорит, жатвы много делать или мало, молите господина жатвы. И вот здесь прекрасные главы, которые рассказывают чудеса и знамения, и замечательное учение Иисуса о любви, вдруг останавливаются, и в середине нашей христианской жизни мы получаем заповедь Господа или Его обязанность, то есть, которую Он нам вдруг говорит, «Идите, я посылаю вас». И он говорит, «Идите, я посылаю вас, как овец среди волков еще». То есть сразу говорит, вы будете подвергаться опасностям. Вы будете подвергаться рискам. Но Господь говорит, «Идите». Хорошо. Потом он учит нас две главы, ну там полторы главы, допустим, он учит немножко в 9 главе, больше в 10 главе. И в 11 главе окончил
наставление ученикам своим, пошел опять проповедовать в их города. Вот Господь сказал нам это учение. И вот мы с вами пройдем, поговорим о евангелизме, библейскую школу пройдем.

евангелизме, и дальше пойдет какое-то другое учение, но эта обязанность остается. Согласитесь, правда же? Эта обязанность остается. И мы пойдем дальше. А потом к Иисусу ходит, и вдруг он говорит, напоминает самую главную.

соседей, скажи кому-то тоже, сестра, позови своих родственниц, родственников, позови. Одна женщина в России, она услышала вот этот текст Библии, спасешься ты и весь дом твой. И она это приняла буквально. Она жила в доме, в девятиэтажном доме. И она, ну, так поверила, что это не в смысле касается ее семьи, а вот дома, где она живет. И она стала за этот дом молиться и свидетельствовать. И около 50 человек обратились к Богу из этого дома. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Смотрите, она приняла это как обязанность. Она вот приняла вот так верой. И она начала, и смотрите, что сделал Господь Бог. Можно сказать, в доме вспыхнуло пробуждение. В этом большом доме это. И вот один пастор, кто учился в библейской школе, он рассказал вот о своей прихожанке. И Господь, слава тебе. И вот это настолько серьезно. Есть ли у верующих обязанности? Есть ли у нас долги? Хорошо, Иисус говорит, Павел говорит, если я благовествую, мне нечем хвалиться, это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. И если я буду делать добровольно, то я получу награду. И вот здесь награда, это то, что происходит, когда мы добровольно. А если мы только выполняем обязанность, то есть необходимую обязанность, то есть если, ну, просто, скажем, если добровольно, награду, а если не добровольно, то как бы вынужденно, но как-то принуждает. Вот Иисус говорил, понудил их в лодку и сказал, идите, отправьтесь на ту сторону, идите. То, говорит, я только исполняю веренное мне служение. И поэтому, если мы только как обязанность, ну, я должен, и вот, допустим, священник пошел, это его обязанность, это его очередь, он должен сказать, это только исполнение служения. А вот если добровольно, то есть, да, Господи, я пойду, да, Господь, я хочу, да, Господи, я поеду, да, вот я, пошли меня, Господь, пошли меня, сказал Исаия, вот это добровольное служение. И не так, когда нам скажут, вот мы должны проповедовать, мы говорим, ну, может, не я, может быть, то он, но не я, ну, как это я? Ну, вот, нет, Исаия, когда услышал голос Божий, когда он увидел славу Божию, и он увидел свои недостатки в свете славы Божьей, знаете, когда мы приходим в церковь, мы останавливаем все заботы, все дела, и вдруг в церкви, я верю, именно в церкви мы можем иногда почувствовать во время поклонения, пения, а вот это было неправильно, а вот это вот я сказал не так, или вот это вот, а, я там мало читал, допустим, Библию или что-нибудь, или мало искал тебя, или обиделся, и, о, Господи, прости. И вот когда Исаия говорит, горе мне, я человек с нечистыми устами, я неправильно разговаривал, я неправильно что-то говорил кому-то, да, он это увидел, проблему речи, проблему лишних слов, может быть, или неправильных слов, или конфликтов. И Господь говорит, вот я очищаю твои уста. Грех твой очищен. И он говорит, коснулся уст, вот это коснулось уст, это жертвенника. Грех твой очищен, беззаконие удалено. И тогда я услышу голос, кого нам послать, кто пойдет за нас. И пророк говорит, вот я, пошли меня. Пророком быть очень тяжело. Это сказать людям не всегда то, что они хотят. Как раз наоборот. Сказать то, в чем они критически нуждаются, и они идут порой неправильно, или они идут ну, не в том направлении. Но сказать именно то, что хочет Бог, чтобы направить их, чтобы они выполнили свое предназначение, чтобы были угодными Богу и так далее. И вот пророк, увидя славу Божию, он говорит, вот я, пошли меня. Когда буду делать добровольно, я получу награду. И Павел еще безвозмездно часто делал. То есть одни церкви ему помогали, а другие церкви он просто отказывался. И он, чтобы им дать какой-то пример, он пытался шить палатки, там что-то делать в Коринфе, например. Ремесло было. Он пытался заработать эти финансы и показать им пример. Он говорит, я во всем показал пример, как нужно поддерживать слабых, как нужно помогать другим. Вот. И он говорит, я не пользовался своей властью. Что же это власть? Власть — это право быть накормленным. И вот об этом Иисус говорит в Евангелии. Он говорит в Евангелии Матфея 10 и Луки. Он говорит, ешьте то, что вам предложат. Потому что трудящийся настоит своей награды. И поэтому, когда вы проповедуете слово, то Господь говорит, вам предложат, ешьте, и не переходите из дома в дом. В смысле, вот, будьте верными вот этому месту. И есть в этом определенные причины –

Вот. И когда мы, если мы покинем дом, то эти люди могут обидеться, скажут, значит, у меня недостаточно, значит, где-то лучше, значит, мы... И вот чтобы никого не обидеть, просто оставайтесь там, вот, где вам... Ешьте, что вам предложат. И поэтому вот Священные Писания говорят нам об обязанностях. Ну, наша с вами, конечно, обязанность кого-то благословить. У нас тут пастор Максимилиан служил из... Вот он основал 34 или 36 церквей и в Африке, и в Америке. 30% только бывает в своем... Он епископ, но в своей церкви. И я говорю, знаете, я ему пишу, пастор, мы не успели вам дать денег на дорогу. Ну, вот, мы чувствуем, что надо. Он послужил на евангелизации и сразу уехал. Он говорит, ну, не проблема. Говорит, ну, если желаете, можно пожертвовать. Там счет выслал нам. Ну. И мы чувствуем, что как важно благословить человека. Потому что он ехал сюда, тратил деньги на билет и так далее. Он послужил еще в одной маленькой-маленькой общинке. Я не думаю, что там были такие большие деньги, чтобы его там, ну, прям восполнить его нужды в другом городе. И поэтому слово говорит, что наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Тот, кто наставляем, делись тем, кто тебя наставляет. И Господь сказал, ну, кто что посеет, человек, кто и пожнет. И мы вот чувствуем, есть такая обязанность с нашей стороны кого-то благословить, кому-то помочь. Понимаете, вот если у меня состоится поездка в Калининград, у меня уже на сердце, думаю, вот надо туда отвезти денежку, надо отвезти. Они купили чудом, купили здание, но еще много не сделано. Думаю, вот бы поехать. Они вчера мне, позавчера звонили, такие хорошие, верующие, искренние. И я ночью думаю, вечером думаю, Господи, надо что-то нашей церкви, чем-то им помочь, что-то они важное там купили себе для здания. Это любовь Божия. И в смысле, я не еду туда с целью, чтобы меня там дорогу оплатили. Нет, нет, нет. И совсем. И мы просто наоборот еду и думаю, Господи, как вот помочь? Потому что я спросил у них на выезде пасторов, вы купили церковь? Да, говорит, ну хотя еще много надо как бы сделать, но мы так благодарны Богу. Потому что год назад там собирали деньги верующие, пасторы собирали. И вот Господь говорит, не оставайтесь никому должными, ничем, кроме взаимной любви. То есть, если кто-то в нужде, если брат и сестра в нужде, то я скажу, ну, идите с миром, пусть вас Бог благословит. Мы пообщались, допустим, мы узнали их нужды, и мы говорим, ну, пусть вас Бог благословит, идите с миром. То Господь говорит, это не, там не пребывает любовь Божья. То есть, это не является. Если у нас есть какая-то возможность, нужно сделать. Если нет ничего, тогда нужно помолиться хотя бы, что давайте помолимся, чтобы Бог помог в вашей нужде. Но очень важно проявить любовь. Это наш долг. Слава Господу. И Павел говорит Римлянам 1:14, Я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Невеждам я должен, мудрецам и варварам. Ну, это слово стало нарицательным. Народы варваров, которые да, разрушили Рим, там сожгли все. Вот этих людей тоже любил Бог. И Павел говорит, я должен им. Ну, это еще до уничтожения Рима. То есть эти народы были, их культура, их поведение. Вандалы были, вы знаете, вандализм еще пришло слово. И Павел говорит, я должен им, и я не стыжусь благовествования, и я хочу благовествовать. Вот это чувство долга, оно святым таким каким-то бременем ложится на наши плечи, и мы чувствуем себя обязаны. Вот эта женщина, которая нам свидетельствовала, Ирина, видите, как она боролась за спасение своей сестры, которая не хотела раньше принять Иисуса. Но как она? Почему? Потому что мы знаем, кто поверит, покается, тот будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И эта обязанность, она продиктована важностью, нуждой, что то, что будет спасение, либо будет вечные страдания. И я не стал об этом говорить неделю назад, но Писание говорит, как будет там. И Господь говорит, там будет плач. И там будет скрип зубов. То есть люди от боли, знаете, вот когда кому-то больно, людей там стискивают, что-то там в рот им вставляли какое-то такое смягчающее, чтобы человек не закусил себе язык от боли, чтобы он не откусил себе язык, чтобы, понимаете, потому что боль, скрип зубов. Пытались сделать операцию без наркоза там человеку, там, ну, какой-то ремень или что-нибудь. Ну, это все грустно, но это было необходимо. И вот Господь говорит, что будет плач и скрежет зубов. Цены царства будут извержены во тьму внешнюю. То есть цены Божьи, верующие, которые
Вот, ну, потом ушли от Бога, которые вот неправильно себя вели, они будут брошены во тьму внешнюю. А с востока и с запада придут. Сыны царства — это тоже, это израильский народ, те, которые не поверили. А с востока и запада придут, возглягут в Царстве Божьем, то есть и с востока, западные, вот видите, Матфея 8:11. Придут и возлягут, то есть будут с Авраамом рядом покоиться. Это такое благословение. И Господь сказал, что во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, и озеро, горящее огнем и серой. То есть мы видим, что на самом деле быть вне спасения — это быть в будущей сильной погибели. И об этом грустно думать, грустно говорить, но это правда. И поэтому верующие, мы почувствуем эту обязанность, потому что люди, если не покаются, они все погибнут. Иисус сказал Луки 13:3, если не покаетесь, вы все погибнете. Если не примете Иисуса в сердце, вы все погибнете. И потом в 5 стихе опять повторяет, если, говорю вам, если вы не покаетесь, все погибнете. И вот это вот переживание, оно ложится святым бременем на наши плечи. Что мы можем сделать для спасения нашего города еще? Как мы можем, конечно, молиться? Конечно, должны специальные молитвы, вот как мы договорились, может быть, раз в месяц или раз в квартал, даже там, 2 месяца, но собраться и взывать к Богу за город, спасать, за спасение людей, извините. Итак, Павел говорит, и затем еще немножко, допустим, мы берем Луки, 10 главу, и вот эти известные места. Он сказал, жатвы много, делателей мало. Они пришли, рассказали. Иисус сказал, если вас не примут, о чем я сказал, это 12, 11 стих, а даже вот прах, даже пыль отряхните, ну, скажите, что мы ничего от вас не взяли. Мы не взяли от вас денег. Мы ничем вас не обидели. Но знайте, что к вам все равно приблизилось Царство Божие. Вот Царство Божие стало близко. Я сегодня утром проснулся и думал, вот насколько приблизилось Царство Божие теперь к нам? Сколько нам осталось до Царства Божия? Кому-то 10 лет, кому-то 5, кому-то меньше, а кому-то 15-20 лет. Но Царство приближается к нам. Согласитесь, да? Оно приближается. И то есть нам нужно быть... Иисус придет, мы не знаем, когда придет, но это приближается к нам. И это говорит о том, что очень важно привести дела в порядок, потому что Царство Божие приближается. Согласитесь, правда же? Можем ли согласиться? Жизнь сокращается, а Царство Божие приближается. Так, да? Аминь. Жизнь наша укорачивается, а Царство Божие приближается. И поэтому он говорит, знаете, Царство Божие приблизилось. Вот тот молодой человек, который там в России, ну, который нас учил, да, он пастор или епископ из Москвы, он верил, что до 2000 года Господь точно придет. И он так по-детски проповедовал, нам все, нам просто до 2000 года все, нам уже не дожить, Иисус придет скоро, нам надо всем покаяться. И он так проповедовал. Конечно, в Библии не сказано 2000 год, но можно снизойти к его юному как бы, ну, разуму. Но люди некоторые думали, что вдруг вот, но у Бога есть свое время. И после этого 2000 года Господь еще спас миллионы, миллионы, миллионы людей. Больше всего приходят к вере, это именно христианство. Так мировая статистика говорит. И Господь сказал, вот придет тогда конец, когда будет проповедано Евангелие каждому. Смотрите, насколько важно Евангелие. Когда оно будет проповедано, вот тогда Бог скажет конец. Не потому, что Он хочет вот, ну, я захотел такую дату или такую. Нет, это все будет зависеть от проповеди Евангелия. То есть, когда будет проповедано во свидетельство всем народам, вот тогда придет конец. И поэтому, когда проповедует церковь, это приближение Царства Божия, это приближение того, что спасаются, переходят из тьмы в свет и от власти сатаны к Богу больше и большее количество людей. Еще немножко. Итак, когда ученики рассказали ему, что ходили, Иисус говорит, горе тем городам, которые не покаялись, им будет лучше... Им будет хуже, чем Содому и Гоморре. Представляете, кто не покается, будет хуже, чем Содому и Гоморре. И в Матфея сказано. И ученики пришли и говорили с радостью, нам бесы повинуются. Он сказал, не, я видел сатану, падшего с неба, как молния. Он видел поражение сатаны. И он говорит, но этому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И я вам даю власть наступать на всю силу вражи. На змей и скорпионов ничто вам не повредит. То есть я вам даю власть еще сильнее, еще больше. Однако не радуйтесь этому, а радуйтесь
тому, что вы в книге жизни, то есть Господь вас принял к себе, записал, как своих. И потом он дальше говорит важную вещь именно о долге любви. 27 стих. Иисус говорит человеку, а как ты считаешь, ну, какая заповедь? Он говорит, возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Господа. И он говорит, ты правильно отвечал, вот так поступай, и так будешь жить. Он говорит, а кто мой ближний? И вот здесь рассказывается уже долг любви. То есть, смотрите, священник прошел мимо. У него, возможно, были свои обязанности, но спасение человека в этот момент было важнее, чем его обязанности там, может быть. Может, он даже в храм шел, мы не знаем. Может быть, он из храма шел. Может, он куда-то шел. Неважно. Но Бог показал, что то, что он прошел мимо, то есть он не выполнил вот это. Это, конечно, печально. И левит, тоже работник храма, он шел, он тоже прошел мимо. Написано, посмотрел, он увидел, но он прошел мимо. А самарянин, некто, кто-то какой-то, даже неизвестное имя, он жалился, то есть он проявил любовь. Некоторые в мире сейчас принято бороться со словом «жалость». Некоторые в мире говорят, не надо жалеть, не надо... И говорит, почему это вы говорите «жалко»? Один мужчина мне сказал, неспасенный. Он сидел у меня дома, ехал с России в Финляндию и остался у меня на ночлег. Ну, просто вместе с пастором они ехали. И я ему сказал, а вот так в Библии написано. Я рассказал ему историю, что человек был изранен, избит, и вот кто-то сжалился. И я ему доказал Священным Писанием, что жалеть людей, то есть проявлять сострадание, это правильно. Аминь. Вот, поэтому И дальше я ему рассказал, что Иисус сказал, что он увидел, сжалился толпы народа, и он их накормил. То есть жалость, сострадание, compassion по-английски, это очень важно. И поэтому мы не должны принимать дух этого мира, когда перестать жалеть людей, перестать жалеть кого-то. Нет. Пожалеть очень важно. Но это правильно нужно сделать, с правильным сердцем и ободрить человека. То есть, поэтому, знаете, можно неправильно пожалеть человека. Если он жалуется и говорит, вот, меня так обидели, там, в церкви меня так женщина обидела, или там кто-то меня обидел, он такой. И можно неправильно пожалеть, сказать, ой, да, я знаю эту женщину, она такая, ох, какая. И человеку еще хуже стало, и оба. Вот. А можно сказать, знаете, вот, бывают недостатки у людей, но Господь говорит прощать. Давай мы сейчас ее благословим, давай мы ее простим. И помочь человеку вот так пожалеть его, я сочувствую тебе, я был на этом месте, это очень тяжело. Я молюсь за тебя. Ну, давай этого человека просто благословим сейчас, и тогда мы поможем ему подняться в яме. А если мы неправильно жалеем, то есть люди объединяются, начинают, а, я так и думал, у меня тоже был такой как бы опыт, а, тот нехороший, не пойдем больше в ту церковь там или что-то. Нет, вот это вот делает сатана. Это неправильная жалость, а правильная жалость — это поднять человека, посадить его на осла, привезти в гостиницу, заплатить за него, помочь ему подняться. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Это любовь Божья. Аллилуйя! И поэтому заканчиваю эту проповедь, дорогие. Я хочу сказать, есть ли долги и обязанности у нас? Очевидно, есть. Долг любви. Никому не оставайтесь должен, кроме взаимной любви. И долг проповеди Евангелия. Говорит, я должен Еленам. Вот эти две вещи, любить и проповедовать Евангелие, это две святые обязанности, которые у нас есть. И это есть святые долги, такой долг. И Павел говорит, я проповедовал, а теперь я хочу, и я, говорит, я приду к вам в Рим. Я благовествовал. И он сказал, что я не созидал на чужом основании, но я проповедовал в тех и тех, и тех странах. И он сказал, и теперь, не имея больше места в сих странах, представляешь, Виталик, это все обойти. Не имея больше места в сих странах, я готов проблаговествовать вам, находящимся в Риме. Дадим хвалу Богу! Слава тебе, Иисус, за Павла! Слава тебе! Аминь.

0: из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: for tonight's love. Yes, yes, yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук, и я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: Yeah, ready to rock.

0: good. I'm gonna have a seat here. Boy.
1: Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки.

ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? Да, конечно. Ты шутишь, как всегда. Ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы. Они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее. В них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. Много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая. Я рад, что ты... Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, это не твоя сфера, твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай. И он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев? Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны, а мы показались тебе такими же, или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе. Как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках, выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы... «Эй, иди сюда!»
И это странно, потому что когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, ну что ты думаешь о янках? А я отвечал, вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный. И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли, приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали, а ты знаком с «Крокодилом Данди»? Я говорил, да, он мой двоюродный брат. Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, ты из Австралии? Да, да. Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что... Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винс был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе это, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми. Потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое Писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него, «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит.
И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание.

внимание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном-младшим о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить ту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шамброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шамброк.

0: 350 миллионов человек не имеют доступа к Писанию. Я не представляю себе служение без Слова Божьего. Не знаю, как оно может работать. Писание – наш главный авторитет. То, что сказал сам Бог. Поэтому, когда думаешь о людях по всему миру, не имеющих Писания, понимаешь, в каком они рискованном положении. Не знаю, что может быть более важным, чем учить людей уединяться с Писанием. Только Бог, Дух Святой и эта книга.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я ведущий этих шести занятий, на которых мы вместе стараемся стать мужчинами и женщинами из Сахара. Людьми, которые понимают времена и знают, что мы должны делать, как Всемирная Церковь, чтобы исполнить великое поручение. Мы говорили о том, что мы в нашей жизни должны стремиться к нулю. Мы имеем в виду ноль народностей, не имеющих Писания на своем языке. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров или учителей. Ноль наставников, способных доносить Евангелие в устной форме. Ноль территориальных общин или районов, не имеющих церкви, которая могла бы расти. Мы хотим стать мужчинами и женщинами из Сахара. А в этом главная цель наших занятий. Сегодня мы выясним, что ключ ко всему процессу исполнения великого поручения — это закладка фундамента в виде доступного Писания на родном языке того народа, которого мы стремимся достичь. Речь идет о незанятых, нетронутых народностях. Что это значит? Незанятое значит, что за этой народностью пока не закреплен никто, кто бы доносил до нее Евангелие. Нетронутое значит, что Евангелие пока что услышало менее 2% населения, и столько же пришло в церковь. Когда та или иная народность становится занятой и затронутой и начинает распространять Евангелие уже внутри себя, мы переносим внимание на другие народности, которые еще нужно достичь. Нам известно, что сегодня около 3000 из них остаются без внимания, и мы хотим, чтобы это изменилось в нашем поколении. В основе всего процесса исполнения великого поручения лежит то, что Бог, небес, открыл и дал нам Слово Божье столь чудесным образом. Так Слово Божье становится доступным и тем народностям, которые еще не получили его на своем языке. Я это подчеркиваю, чтобы вы поняли, как это важно, и как хорошо это делается теми организациями, которые готовы принять нашу поддержку и заинтересованность. И сегодня от

0: Такими не будет говорить Роя Питерсон. Рой начинал как служитель-бизнесмен. Но затем он стал одним из руководителей миссии переводчиков Библии Уиклиф. В этом качестве Рой служил много лет. Вы слушаете человека, страстно увлеченного великим поручением. Он расскажет нам о переводе Библии.
1: Я рад поговорить с вами о всемирном переводе Библии, о том, как сегодня выполняется эта задача, и о центральном положении, что он занимает в великом поручении, в той работе, что Иисус нам дал. Если эта информация кажется для вас новой, вы, наверное, будете потрясены тем, что сейчас узнаете. У нас удивительно креативный Бог, и Он творит в мире нечто ошеломляющее. Поэтому пристегните ремни. Позвольте мне показать вам несколько ключевых моментов, которые раскроют вам контекст того, что сегодня Бог делает в мире. Первое. Вернемся ко времени основания мира. Он сотворил почти 7000 языков. Сегодня эти языки задокументированы. Есть 7000 групп людей, в которых воспитывают детей, говорят на этих языках дома. Это их родной язык, язык жизни, семьи, работы. И из этих 7000 языков процесс перевода идет в более чем 2000. Это невероятный момент в истории. Никогда ранее за всю историю не велась одновременно работа над столькими переводами. Может быть, вы смотрите и думаете, там 7000, здесь 2, и еще так много работы. Да, еще много надо сделать, но надо начать работу еще на 2000 языках. Сколько это людей? Почти миллиард человек, у которых нет полного Писания, которое известно нам, которое мы любим и применяем в своей жизни. Сегодня почти миллиард человек не имеет полного Писания на своем родном языке. Поэтому за последние 10 лет мы стали свидетелями невиданного доселе ускорения. Здесь вы видите, как Всемирная Церковь использует и применяет технологии. Взгляните, с какой скоростью подключаются новые языки, и как эта скорость увеличивается сейчас, в наше время. Посмотрите на различные технологии, которые используются. Сегодня, имея спутниковую связь, ноутбуки, сотовую связь, мы видим, как Всемирная Церковь работает вместе, и с такой скоростью мы добежим до финишной черты, когда у каждого народа будет доступ к Слову Божьему на своем родном языке. Что же такое родной язык? Это язык, на котором люди общаются дома. Это язык, на котором родители воспитывают детей. Это язык, объединяющий семьи и целые общины. И за многие годы мы убедились в важности родного языка для перевода в Библии, ученичества и новых церквей. Веками миссионеры старались работать на государственном языке или распространенных региональных языках, и мы обнаружили, что так настоящее благовестие и ученичество попросту не работают. Поэтому сегодня прорыв нужен в том, чтобы Всемирная Церковь работала на родном языке людей. Вот какие это дает плюсы. Люди чувствуют, что Бог обращается лично к ним, что Он знает их культуру. Им не нужно переводить Слово Божье из головы в сердце, оно поступает прямо в сердце. Так появляются церкви, обучаются люди, Евангелие распространяется, когда мы даем людям Слово Божье на их родном языке. Один из крупнейших прорывов в наше время в сфере перевода Библии наступил при объединении перевода и устных библейских рассказов. Перевод Писания в виде библейских историй, которые люди могут пересказывать друг другу без необходимости в печатном тексте. Они могут запоминать эти истории и пересказывать Писание неграмотным в своих общинах. Почему это так важно? 70% народностей, с которыми мы работаем, не имеют алфавита на своем языке. Никто еще не придумал письменности на их языке. Это длительный процесс – разработать алфавит, создать материалы для обучения чтению и письму. А мы обнаружили, что если знакомить людей с Писанием в виде перевода библейских историй на их родной язык путем устных пересказов, то они могут слушать и запоминать Слово Божье, а затем распространять его по своим общинам с такой скоростью, которая была бы недостижима для письменных методов. Да, они еще вернутся к обучению грамоте. Они научатся читать и писать, но начальным этапом, оказавшим столь сильное влияние, будет именно устный пересказ библейских историй. 70% народностей, ожидающих Слова Божьего, относятся к устным культурам. Они всю жизнь передают информацию в устной форме. Так они живут до сих пор. Почему же не представить им Писание тем же методом, который им так привычен? Итак, что же мы можем сделать, зная то, что мы знаем сегодня? Какие у нас варианты? Во-первых, передавайте эту информацию

в своих кругах влияния, своему пастору в воскресной школе, на занятии по изучению Библии. Пусть люди узнают, что есть люди, у которых нет Библии. Во-вторых,

0: Иногда мы слушаем принципы, но еще лучше их запомнить, увидев их в действии. Мы покажем вам две анимации. Одна о том, как вы можете помочь в донесении Евангелия до устных культур. Во второй раскрывается процесс перевода Библии в культурах, не имеющих пока письменности. А затем мы покажем замечательное интервью с Бобби Грюневальдом. Он пастор-новатор церкви LifeChurch.tv. В 2011 году издание Fast Company признало его одним из 100 главных новаторов в американском бизнесе. Он поделится своим пониманием того, насколько серьезно новые технологии изменили правила игры, цель которой — распространение Евангелия в нашем поколении. Взгляните на эти анимации.
1: Привет, как дела? Знаешь ли ты, что в мире есть много людей, которые ни разу не слышали Евангелие? Они не умеют ни читать, ни писать, ни говорят, не понимают твой язык. Да, это так. Но если хочешь, можешь помочь нам до них достучаться. Сейчас я расскажу, как. Как можно донести до людей слова Библии, если они не умеют ни читать, ни писать, ни говорить на твоем языке? Поясню. Есть 4 основных шага. Найти слугу Писания, который найдет рассказчика, который будет рассказывать библейские истории группам слушателей, которые перескажут эти истории контролеру. Этот процесс должен повторяться до тех пор, пока эти истории не будут правильно пересказывать и понимать. Понял? Отлично. Подпишись здесь и вперед. Ах, нет, хочешь знать больше? Расскажу подробнее. 4 шага. Поехали. Первый шаг. Мы ищем рабов Писания. Это люди, которые хотят путешествовать, готовы к приключениям и хотят донести Слово Божье до еще нетронутых народностей. Это Матью. Все очень просто. Нужны 2 качества. Готовность и способность. Я был готов отправиться и способен это сделать. Поступи я тогда иначе, это было бы непослушанием.
0: Итак, это 99,9% готовности. Пока вы думаете, позвольте еще кое-что объяснить. Возможно, сейчас вы думаете, кто же такие рабы Писания и что они делают. Раб Писания — это ты. Но наш опыт показывает, что лучше тебе отправиться с кем-то из друзей. Итак, вы приезжаете в другую страну, попадаете в новую общину и знакомитесь с другой культурой. Так просто. Хотя, наверное, все немного сложнее. Надо перевести на другой язык всю Библию. Нет, шучу. Но ты немного проснулся, так ведь? В общем, не обязательно быть ученым или переводчиком. Надо лишь хотеть узнавать людей и культуру. Занимаясь этим, ты выявишь рассказчика. Это второй шаг. Этот человек должен знать твой язык и местный язык. Он должен быть открытым и уважаемым человеком в своем городе или деревне, мужчина или женщина мира. Рассказчик станет твоим союзником. Он захочет узнавать истории из Библии от тебя и пересказывать их другим. Погодите, но как я узнаю, каким историям учить рассказчика? И кому эти истории будет пересказывать рассказчик? И откуда я узнаю, что он их пересказывает правильно? Какой ты любознательный, такие нам и нужны. Что касается того, какие истории из Библии надо рассказывать. Пообщавшись какое-то время с теми людьми, ты поймешь, что на них лучше действует, а затем сможешь выбрать из готового списка истории наилучшие. Конечно, там есть необходимые рассказы о жизни, смерти и воскресении Иисуса, которым ты также научишь рассказчика. Но другие будут близки той или иной культуре и системе ценностей. Ценят ли они традиции, семью, верность и любовь? Тогда расскажи об Иосифе или Моисее, или Аврааме, или Павле, или обо всех. Со временем ты это поймешь. Поэтому так важно взять с собой друга, чтобы обсуждать эти вопросы и решать их вместе. Итак, ты нашел рассказчика и решил, какие библейские истории рассказывать. Но кому их будет рассказывать рассказчик? Это уже третий шаг. Группы слушателей. Это могут быть мужчины у колодца, женщины в школе, или сколько угодно людей из данной общины, представляющих местное население. Их дело просто сидеть и слушать рассказчика, пересказывающего те истории, которым ты его научил, а затем ты должен отвечать на вопросы. Ты говоришь рассказчику, рассказчик группам слушающих, а те обсуждают это между собой. Фантастика! Отлично, скажешь ты. Но как мне узнать, правильно ли пересказываются библейские истории? Так мы подошли к последнему шагу в том, как достучаться до каждого человека. Здесь нужен контролер. Нет, это не работник магазина, а специально обученный человек, который общается с группами слушающих и просит их рассказать о том, что они услышали от рассказчика. Контролер ведет записи, делает необходимые пометки, и весь процесс повторяется до тех пор, пока история не будет рассказываться и перерассказываться в точности.
1: Как же осуществляется процесс перевода Библии? До начала перевода мы должны задать вопрос: где действует Бог? В Писании нуждаются все люди, в одних местах они более подготовлены, чем в других. Необходимо провести исследование на местах, чтобы выяснить, насколько люди готовы к переводу Библии. Затем мы должны спросить, каковы трудности. Есть ли сложности географического или инфраструктурного характера? Каков религиозный или политический фон? Есть ли носители родного языка, из которых можно сделать переводчиков? Есть ли поместная церковь, готовая помочь? После ответов на эти вопросы можно

9-языковую группу. К переводу на разные языки не может быть универсального подхода, поэтому каждый раз нужна отдельная стратегия. Прежде всего, необходимо установить партнерство с поместной церковью. Оно поможет определить самые подходящие места Писания, которые окажут наибольшее воздействие. Многие языки, на которых нужно перевести Библию, не имеют письменности. Для них характерна устная традиция. Люди обучаются языку, рассказывая истории. Итак, сначала язык анализируют местные переводчики. Потом надо создать алфавит и словарь. Затем пора приступить к переводу Писания. Необходимо ясно передавать смысл Писания так же, как и слов. Готовый перевод проверяют в местной общине, чтобы выяснить, как он воспринимается другими. Этот новый текст затем переводится на основной язык для анализа сторонним консультантом. И, наконец, переводчики проверяют каждое слово, каждую фразу, все оттенки, значения и знаки препинания, чтобы избежать ошибок перед публикацией. По завершении перевода той или иной части Библии его надо передавать людям. Нечего ждать завершения перевода всей Библии. Им нужна истина Писания уже сейчас. Это касается и аудиоперевода, и видео, и пересказов библейских историй. Все, что можно передавать другим сразу после перевода, может оказывать непосредственное воздействие. Итак, каков результат? Как измерить воздействие Писаний? Удивительные истории и личные свидетельства о том, как Бог и Его Слово меняют людей и целые общины, лучший показатель того, сколько жизней преобразилось силой Слова Божьего. И Бог ведь обещает, что Его Слово будет достигать той цели, для которой Он его посылает. Это гарантия от Бога. Там, где для донесения до людей Писания применяются новые технологии, мы видим значительные перемены, которые произошли всего лишь за последние несколько лет. Теперь многие люди постоянно имеют при себе мобильные устройства. Мы поняли, что это облегчает людям доступ к Библии. Писание стало доступным везде и всегда, и люди могут теперь сразу же делиться тем, что они испытали даже с людьми в других городах и странах. То есть Писание стало распространяться гораздо быстрее. Именно технологии стали каналом, по которому люди сообщают друг другу Слово Божье. Можно иметь Библию на сотнях языков в одном мобильном устройстве. Мы постоянно слышим отзывы людей, которые сталкиваются с теми, чей родной язык отличается от их языка. При помощи телефона они могут знакомить людей со Словом Божьим на их родном языке. Нам посчастливилось сотрудничать с компанией SEED, а также с миссией Уиклиф и библейскими обществами со всего мира. В результате на сегодняшний день мы сделали Библию доступной на 215 языках, но наша цель — сделать ее доступной на всех языках, на которые она переведена, так чтобы люди во всем мире имели доступ к Библии на своем родном языке. Сегодня в мире используется 1,4 миллиарда смартфонов. Это число значительно возросло даже за последние несколько месяцев. Ожидается, что в ближайшем будущем оно превысит 2 миллиарда. Одно из преимуществ новых технологий в том, что многие страны, ограничивающие доступ к информации, не поспевают за развитием технологий. В тех странах, где нельзя купить Библию, ее можно загрузить на телефон благодаря тому, как быстро технологии развиваются и распространяются ежемесячно. Наше библейское приложение YouVersion используют люди во всех странах мира. Не осталось ни одной страны, где люди не пользовались бы им. За последние несколько лет библейское приложение YouVersion развивается так, что я верю, что нынешнее поколение будет самым читающим Библию за всю историю. Пока рано об этом говорить, все только начинается, но уже сейчас затронуто столько жизней людей, насколько мы не рассчитывали. Мы видим, что люди проводят миллиарды минут, читая Библию. И это при том, что говорят, будто нынешнее поколение все меньше и меньше интересуется Словом Божьим. Мы считаем, что в этот момент можно не просто изменить тенденцию, а даже стать самым читающим Библию поколением в истории.

От Роя Питерсона мы услышали о необходимости переводить Писание и о прорыве, который происходит, когда мы понимаем, что переводить его надо не только для читателей, но и для тех, кто учится в основном слушанием. Для выполнения великого поручения важно обратить внимание именно на обучаемых в устной форме. А от Бобби Грюнвальда мы услышали о важности технологий в наше время и как они ускоряют процесс достижения цели. Мужчины и женщины из Сахара — это люди, понимающие задачи на основании Писания. И они в курсе нынешних обстоятельств. Исходя из этого, они составляют личный план действий. А в нем рассказывается, как мы можем использовать свое время, таланты, влияние и вложения для выполнения задачи, поставленной перед нами Господом Иисусом. Мы хорошо провели время, но знаем, что вы также хорошо проведете время за столом, общаясь со своими друзьями, участвующими с вами в этих занятиях. Давайте продолжать открывать, возрастать и молиться, исполняя вместе великое поручение.

0: Provident Films. Samuel Goldwyn Films. Affirm Films и Provident Films совместно с Grace Works Pictures и Cavalry Pictures представляют. Фильм Дэвида Эванса. В ролях Майкл Джойнер, Майкл Хиггинботтом и Луис Госсет-младший. Письмо милосердия. Композитор Брент Роуэн. Монтаж Марк Пруэт.
1: Убунту – африканское слово. Его можно перевести как «семья». Суть этого понятия заключается в том, что Бог создал нас друг для друга.
0: Оператор-постановщик Джон Пол Кларк.
1: Смысл человеческого существования заключается в единстве семьи. Помогать и заботиться о ком-то одном значит помогать всем.
0: Сценарий Ховарда Клаусна.
1: И причинить боль одному из нас означает сделать больно всем.
0: Режиссер Дэвид Эванс.

0: Папа, у меня не получается.
1: Не смотри вниз, смотри вперед.
0: Прикрути колесики.
1: Нет, Тайлер, не сдавайся.
2: Вот так.
0: Мама!
1: Вот черт. А вот и почтальон.

0: Наша очередь, Бас. Идем. Полиция, стоять на месте! Вылезай из машины! Из машины!
1: Смотри, папа, получается!
2: Тайлер!
0: Тайлер!
3: Ты что?
0: Ничего.

Вставай, Блейк, 20 минут восьмого. Планируешь здесь убрать или ждешь, когда здесь будет объявлен район стихийного бедствия?

0: Другие новости. В последнем квартале полиция Мемфиса задержала более 100 лиц, совершивших тяжкие преступления против личности. За 3 года число таких преступлений снизилось на 17%.
1: Долго ли это продержится?
0: Снижение произошло в основном благодаря этой программе.
2: Блейк встал?
3: Да.
1: Кто снял дом Джонсона?
2: Дебби говорит, какой-то ипотечный брокер. Латинос.
1: А ведь когда-то был хороший район.
2: Я сегодня иду на прием.
1: Какой еще прием?
2: Консультанту.
1: Какому консультанту?
2: Мы уже говорили об этом. К семейному. В основном по поводу Блейка.
1: В основном.
2: Я подумала, ты захочешь пойти вместе со мной?
1: Нет уж, спасибо.
0: Привет.
2: Привет. Будешь есть, милый?
0: Нет, только кофе. Я ухожу до ужина.
1: Почему? Нашел работу?
0: Мы с Ником едем в Саутхэвен покупать машину.
1: Ему или тебе?
0: У Ника есть машина, пап. Для меня.
1: И ты за это платишь?
2: Я сказала, мы поможем немного.
1: Это чем? У нас один источник дохода, и он иссякает.
0: Как же мы могли забыть? Ты напоминаешь об этом каждый божий день.
1: Объясню это по-другому. Если ты можешь позволить себе колеса, сможешь купить и собственную машину. Хочешь, обсудим это? Не в бровь, а в глаз. Должно быть, купил у наших новых соседей. Благословите меня, отец, ибо я согрешил.
0: Я говорил тебе, Джонсон, что я назарянин.
1: Да, да.
0: Не желаю слушать исповеди.
1: Что за назарянин?
0: Особенно твои.
1: По мне, так он похож на пастора.
0: Вы, мальчики, все были в церкви на той неделе? Я знаю, что вы пришли ко мне на проповедь. Просто уверен.
1: Всем встать. Вольно. Итак, у нас вскрыли еще 2 машины на рынке Кордова и целая кипа жалоб на неправомерное использование парковочных мест для инвалидов. Да, и пока мы обсуждаем торговый центр, я так понимаю, в пятницу один из наших помял бок припаркованному там Мерседесу.
0: Это я, лейтенант. И я немедленно доложил старшему по смене.
1: Ясно. И что же произошло, Сандерс?
0: А видите ли, я подавал задом, сэр, и...
1: Чайник.
0: Лейтенант, он только что получил ученические права.
1: В следующий раз будьте осторожны.
0: Да, сэр.
1: Ладно. Итак, цифровые коллекционеры возвращаются. Их интересуют домашние развлечения, и, что удивительно, они не желают платить. В пятницу магазин Big Screen на Аплинг-стрит был ограблен около 3 утра. Сигнализацию отключили, но их засекла камера наблюдения. Те же парни, тот же почерк, взяли примерно на 20 тысяч плазмы и ноутбуков. Возможно, будут продавать на eBay с какого-нибудь офшорного аккаунта. Надо будет брать этих парней с поличным. И последний вопрос. Вышел приказ о повышении. Да, кажется, мы теряем нашего патрульного пастора Сэма Райта. Позвольте, я первый поздравлю вас, сержант Райт. Вы заслужили это повышение.
0: Спасибо, сэр.
1: Ну все, теперь за работу.
0: Класс.
1: Всех прошу проявлять друг о друге заботу. А, Макдональд, Райт, прошу на одно слово. Мак, ты уже долго без напарника. Поработайте-ка вместе, ребята. Проблем не будет?
0: Нет, сэр. Проблем не будет.
1: Можно вас на пару слов наедине, сэр? Конечно. Что происходит? То, что ты больше не работаешь в одиночку. Да, но почему я не верю? Ты достаточно умен, чтобы заметить, что снова накосячил. Да уж. Мало того, что у него стаж в два раза меньше, так он еще и черный. Так, а это тут при чем? Я не хуже любого в этом отделе, вы это знаете. Мак, ты правда хочешь знать? Все дело в установке. И я заметил, что твои потребности изменились. Слушай, Сэма переведут через пару недель. А пока можешь у него кое-чему научиться, поездив вместе. Что-нибудь еще? Нет, сэр.

0: 3, 2, 3. Да, Иисус любит меня. Так сказано в Библии.
1: Эй, стой.
0: Притормози-ка здесь, у багеля.
2: Копы едят пончики.

0: Так что? Война?
1: Нет.
0: Ты не отвечаешь на мои смски.
1: У меня телефон барахлит.
0: С тех пор, как ты связался с этими ребятами...
1: Не лезь к моим друзьям, Джен. А мне просто нужно сейчас кое с чем разобраться. Позвоню тебе на выходные. Правда?
0: Миссис Макдональд?
2: Не знаю, с чего начать.
0: Может, с вашего сына?
2: Блейк хороший мальчик. Хорошо учится, когда хочет. Чего, как вы видите, он в последнее время не делал. Думаю, это переходный возраст. Он со своим отцом, они часто ссорятся.
0: Из-за чего?
2: Мы потеряли ребенка. Случилось несчастье, когда Блейк был еще младенцем. И Мак, мой муж, он злится.
0: Как давно это было, Сара?
2: Семнадцать лет назад.
0: Как Мак относится к вам?
2: Конечно, многое изменилось после того, как Тайлера не стало. Я упала на работе, потеряла трудоспособность. У нас финансовые проблемы. Мы даже это не можем себе позволить.
0: Мы поговорим об этом позже, хорошо?
2: Я пришла к вам поговорить о Блейке. Но, полагаю, надо поговорить и о многом другом.
1: О, Божья благодать! Как сладок звук! Однажды я потерян был. А вот теперь...
3: Ты всегда поешь на работе?
1: Когда в хорошем настроении.
3: Это немного раздражает. Можно обойтись без этого и без воскресной школы.
1: Надо полагать, ты не в восторге от этого назначения.
3: Да вообще-то нет.
1: Буду с тобой честен. Я тоже нет. Но все же некоторое время придется существовать бок о бок. Я уважаю твои желания. Но нам надо работать. Поэтому нравится нам или нет, мы партнеры.
3: Как скажешь, сержант.
1: Кажется, я понял.
3: Возможно, да. А возможно, нет.
1: Это все из-за звания? Или цвет тебя тоже не устроил?
3: Знаешь, чем меньше мы будем говорить, тем лучше будем ладить.
4: Перестань за мной бегать! Отдай мне! Не отдам!
0: Девочки, давайте потише.
4: Отдай! Ты не получишь Винки! Отдай! Отдай Винки! Папа, Винки мой!
1: Подождите. Кто купил Винки?
4: Мама.
1: Точно. На свои деньги. И технически, Винки никому из вас не принадлежит, он мамин. Мама, а ты хочешь что-нибудь сказать о Винке?
0: Мне она нравится, она будет жить в моей комнате.
4: Ну, мама!
0: И если это не прекратится сейчас, там она и останется. Вы со мной? Идите помойте руки перед ужином. Сержант Папа умирает с голоду.
1: Тебе бы быть сержантом, а не мне.
0: А разве я не сержант? Ты закончил? Я бы хотела увидеть мужа, если ты не против.
1: Да, пора есть.
4: И дядя Джозеф, и дедушка Джордж, и за Винки. И Иисус, спасибо тебе за мамину лазанью. Ты знаешь, что я не люблю лазанью, но мама сказала, что дети в Африке убьют за ее лазанью. Поэтому, пожалуйста, пошли им немного, чтобы никого не надо было убивать.
0: И еще, Господи, пусть у Грейси болит попа, когда я отлуплю ее секунд через 10.
1: И семья Райтов сказала...
0: Аминь.
1: Аминь. Детка, если тебе не нравится мамина лазанья, отдай свою порцию папе.
0: Нет, не с места. Кто хочет, чтобы папа прожил долгую и здоровую жизнь? Я тоже. Угадайте, что сегодня принес почтальон? Девочки, вы можете сказать анализы?
4: Анализы!
1: О, нет.
0: У кого-то повышен холестерин. Кто-то остался без плюшек и пончиков. И как ни грустно, без маминой лазаньи.
2: Бен сказал, у тебя новый напарник.
3: Это временно. Пока он не получит новое назначение.
2: А повышение будет?
3: Не в этот раз. Хорошо, что наш сын такой недотёпа. Не надо волноваться по поводу денег на приличный колледж. Что там твой консультант говорит о нашем проблемном ребенке?
2: Пока немного. В основном говорю я.
3: Отлично. Когда он выставит счет?
2: Она. И она готова с нами работать.
3: Она. Чудно. Как раз то, что мне нужно. Двое на одного.
2: Мак, никто против тебя не выступает.
3: Работать с нами? Правильно, у нее будет программа, как у твоего чокнутого костоправа. И мы будем ходить к ней на беседы в течение 5 лет. Ты разве не видишь, что я изо всех сил пытаюсь сохранить наш дом?
2: Я думаю, нам, как семье, это нужно.
3: Я застрял в этом тарифном разряде как минимум еще на 6 месяцев. Тебе понятно? У меня одни расходы. Наш неудачник-сын выжимает из меня последние соки в самой дорогой частной школе штата. И теперь ты решила забрать последние и потратить на ля-ля-ля с тем, кому будешь рассказывать о наших проблемах. Когда это кончится, Сара?

0: Расскажи мне о своей семье.
1: У меня жена и сын-подросток. Ну, ты знаешь, трудный возраст.
0: Единственный.
1: Что так? Обстоятельства.
0: Встаньте, ответчик. Мистер Ранд, присяжные признали вас виновным в убийстве второй степени. Поэтому я приговариваю вас к максимальному сроку. 10 лет лишения свободы в тюрьме штата.
2: Мак.
0: Мак.
1: Что?
0: Зеленый, едем. Три, два, три. Три, два, три. Семейная ссора, жилой дом на Форест Глен.
1: Это всегда весело.
3: Мой ребенок. Он хотел убить его, чтобы он не плакал.
0: Кто это сделал? Кто?
3: Потому что он плакал.
0: Кто это сделал?
3: Мой парень. Я была на работе. Только что вернулась.
0: Он здесь? Мэм, он здесь?
3: Я не знаю, но он... Он вооружен.
0: Сэндерс, ты за главного. Оуэнс, вызови поддержку. Мак, пойдем.

0: Откройте, полиция! Прикрой меня. Чисто!
1: Подозреваемый Джеймс Роберт Блимс, чернокожий мужчина, по 30, рост 175, вес 85, был одет в синие джинсы и серую майку. Подозреваемый может быть вооружен.
0: Он здесь.
1: Бедный ребенок. Боже мой. Мак! Мак!

0: Воу-воу.
1: Эй, потише, брат.
2: Я тебе не брат, Белоснежка. Бросай ствол! Быстро! Вставай на колени! Я сказал, на колени! Ну же! Теперь, когда ствол у меня, как ощущения? Я спросил, как тебе это? Полиция, брось оружие! Не заставляй стрелять тебя, ну же! Я не вернусь в тюрьму. Я утащу его с собой в ад. Брат, это его работа. Не надо портить день. Я не хотел нанести вред ребенку. Я это знаю. Просто не мог это дальше выносить. Мы тебе поможем. Я обещаю. Мне не нужна помощь. Я просто хочу умереть. Так что давай. Нет, я не могу. Вы умрете оба. У этого человека жена и сын. Ну же, брат, не делай ошибки. Мы просто... Нет!
1: Белоснежка, так ты меня назвал? И кто теперь крутой?
2: Мак, опусти пистолет. Мак! Руки за голову. Лицом к стене, быстро. Встать на колени. Сандерс, надень наручники.

0: Тайлер! Все в порядке?
1: Да. Я не видел, как он приблизился.
0: Никогда не преследуй без прикрытия. Как долго ты это делаешь?
1: Я не знаю, что случилось. Я просто я не видел его. Просто его не заметил.

0: Я горжусь тобой. Ты ведь знаешь это.
1: Спасибо, милая.
0: Я даже не знала, что ты пошел на повышение.
1: Я не пошел.
0: Что это для нас значит?
1: Это благословение. Будет больше денег.
0: Я не об этом.
1: Я знаю.
0: Я думала, что к этому времени мы полностью займемся миссией.
1: Я тоже.
0: Ведь ты пошел в полицию лишь до того времени, когда церковь встанет на ноги.
1: Да.
0: Так она встала на ноги?
1: Нам не хватит на семью этого дохода. У церкви больше нет бюджета.
0: Мне страшно, Сэм. Каждый раз, как я слышу сирену, я думаю, что это ты, и волнуюсь. Ты о чем-то думаешь?
1: Нет.
0: Ты работаешь над этой проповедью всю неделю. А я никогда прежде не видела, чтобы ты делал записи.
1: У меня что-то на сердце, но я пока не нащупал слов. Ведь могу ты освистать прямо на кафедре.
0: Я тебе не верю.
1: Почему?
0: Ты никогда не волновался по этому поводу. Потому что у тебя дар. Ты говоришь это мне каждый день перед работой. Когда Бог с нами, кто может быть против нас?
1: Почему ты всегда используешь мои слова против меня?
0: Потому что это не твои слова, милый.
1: А с этим парнем поставили партнерами на работе.
0: И в чем же дело?
1: Масло с уксусом, вот чем.
0: Или шоколад с ванилью.
1: Немного этого тоже. Ты знаешь, как это бывает. У него что-то на уме, вот и все. Давай уже спать.
0: Мы ничего не забыли.
1: А, да, правильно. Господи, благодарю Тебя еще за один день. И, Господи, я такой голодный.
0: Ну, пойди возьми себе немного брокколи после молитвы. Позволь мне. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за все Твои дары, за эту жизнь и наших прекрасных детей, и этого прекрасного мужчину, что Ты мне дал. Говори через него завтра, Господи, и дай ему утвердиться в этом. И его новому напарнику, как его зовут?
1: Мак.
0: И мы знаем, что Ты неспроста привел в этот мир Сэма. Пусть Мак узнает Тебя, Отец.

0: Пусть слова мои и молитвы моего сердца будут приняты Тобою, Господи. В Тебе моя сила и спасение. Аминь.
1: Аминь.
0: Я уверен, братья и сестры, что моему посланию сегодня легко дойти до вас, но нелегко воплотиться. Но когда Господь просит нас сказать правду,

0: Мы играем с огнем, если решаем идти туда. У меня с утра в сердце целое ведро божественных истин. Но вы не волнуйтесь. Я, как и вы, страстно желаю попасть на воскресный ужин. Вот об этом мы сейчас и поговорим. То маленькое безумие, о котором вы, я и Господь будем говорить в это воскресное утро, называется любовь. Когда кто-то вас любит, нет ничего легче, чем полюбить его в ответ. Аминь. И нет ничего легче, чем возлюбить кого-то из своих. Маму и папу, братьев и сестер, своих детей, своих друзей. Мы любим тех, кого нам дал Господь. Так ведь? Потому что это легко. А когда это сделать трудно? А вот полюбить незнакомца. Или того, кто не источает сладость и свет. А что, если вы ему просто не нравитесь?
1: Все равно возлюби их, пастор. Правильно?
0: Правда? Неужели? Мы их любим? Я не уверен в этом. Особенно, когда я чувствую, как белые глаза жгут мою черную кожу. Лишь потому, что она черна. А это слово, что у него на уме? Мне не хочется любить этого человека. Да и вам тоже. В этот момент любовь будет последнее, что почувствует мое сердце. Я не знаю, как у вас. Но уверен, что когда Господь хочет мне дать урок, Он дает учителя. Я не всегда рад уроку. И обычно не люблю, когда меня учат. Получилось не так, как я рассчитывал.
1: Было немного вяло.
0: Может, Господь все же хочет, чтобы я остался копом.
2: Так вы говорите...
3: Так он не закончит школу, к сожалению, миссис Макдональд. Мы вас предупреждали еще год назад.
2: Он нагонит. Если он приложит голову, то нагонит.
3: Просто надо очень много нагонять.
2: Так какие есть варианты?
4: Как минимум, ему придется остаться на второй год.
2: Муж будет просто счастлив. Ну, если так, мы вернемся на следующий год.
3: По-моему, мы продлеваем агонию. Возможно, Блейку будет лучше в обычной школе.
2: Нет. Нет. Мы хотим, чтобы он учился в атмосфере частной школы.
3: Риджлейк не пригласит Блейка на следующий год. Мне очень жаль. Простите. Жди здесь. Мы заберем тебя.
0: До встречи.
2: Здравствуй, сынок. Как прошел день?
0: Все нормально. Поехали скорее.
2: Что случилось?
0: Выпускника.

0: забирает мама? Ты шутишь?
1: А, ну да.
0: А это обязательно?
1: Я думаю, тебе понравится доктор Вайнс. Она классная.
0: И о чем она хочет поговорить?
1: О нас, о нашей семье.
0: Отлично.
1: Или, если хочешь, мы можем поехать и поговорить с отцом о том, что ты остаешься на второй год. И как долго ты собирался это от нас скрывать? До выпускного?
0: Он меня, наверное, убьет.
1: Не убьет, если поедешь со мной.
0: Я должен что-то сказать?
2: А ты хочешь что-нибудь сказать?
0: Вы же меня пригласили.
2: Вообще-то нет. Твоя мама.
0: Тогда зачем вы ее оставили в приемной?
2: На тот случай, если ты захочешь сказать то, чего она не должна слышать.
0: У меня нет секретов от мамы.
2: Правда? Никаких?
0: Я готов рассказать ей больше, чем вам. Я пришел к вам ради нее, понятно? Так что можете начинать меня грузить.
2: Я никого не гружу.
0: А что вы с ней делали?
2: То же, что и с тобой. Я слушала.
0: Слушали. И брали за это деньги.
2: В этом и заключается работа консультанта.
0: Она вам сказала, что у нас нет денег. Не мудрено, что отец бесится.
2: То есть ему это не нравится?
0: Нет. И знаете что? Я его понимаю. Христианский консультант. Что за ерунда?
2: Примерно как каждый год выбрасывать по 20 тысяч в унитаз частной школы, где учится неблагодарный ребенок, который учебе предпочитает тусовки с группой неудачников.
0: Мне это не надо.
2: И еще 20 тысяч за повторение курса? Ой, я ошиблась. Не надо. Частная школа, значит. Как это воспримет отец? Давай разберемся. Я тоже встречаюсь с тобой ради твоей мамы. И я тоже в курсе финансовой ситуации твоей семьи. Пока она мне ничего не платит, Блейк. Правда, мне это не по карману, но я прониклась к семье, которая трещит по всем швам. И пока мы говорим обо мне, я не христианский консультант. Я консультант, который христианин. Две большие разницы. И если ты окончишь школу, будешь это знать. Поэтому, поскольку мы оба здесь из-за нее, почему бы нам не начать сначала?
0: У меня не здорово вышло воскресенье, дедушка.
3: Ты облажался, так что ли?
0: Точно.
3: Я как-то проповедовал солдатам «возлюби врага своего». Ну и получил прикладом по голове.
0: Кошмар.
3: Век живи, век учись, друг.
0: Да, это точно.
3: А уж что до прощения, это та еще проблема. Его всегда проще просить, но очень трудно давать. Убедился на опыте, когда пытался растить твоего отца. Так скажи мне, что ты выбираешь?
0: Я не сдамся. Буду продолжать.
3: Что ты чувствуешь?
0: Как я люблю путь наименьшего сопротивления? Ощущение, как будто я провалился в том, для чего появился на свет. Все, что мне удается, это завести группу болельщиков церкви.
3: В этом нет ничего страшного.
0: Когда мне кажется, что город вот-вот снова вспыхнет, ты веришь то же, что и я. Я хочу нести добро, как это делал ты. Я не могу это делать, проводя 40 часов в неделю на улице, вместо того, чтобы взращивать свою миссию.
3: А что есть твоя миссия?
0: Моя церковь, конечно.
3: А, ясно. Ты думаешь, что будешь просто сидеть в своей башне и ждать, пока на тебя снизойдет благая весть от Иисуса? И ты будешь проповедовать, как мы будем менять мир? Ты об этом?
0: Нет, выглядит как-то некрасиво, честно говоря. Немного классической музыки, у большого камина, чаепитие в свитере. Это о чем?
3: Миссия Иисуса Она здесь, на улицах.
0: Да. А ведь я надеялся, ты скажешь не отказаться от повышения, оставить полицию.

0: С тебя $6, Мак.
1: Ты помнишь брата Блейк?
2: Нет. Но он здесь. Повсюду в доме. И я не могу от него избавиться. Это только на час, да?
1: Это последняя сессия. У нас с тобой вся ночь.
2: Супер. Я больше не хочу говорить.
3: Okay.
1: Хорошо. Что, если поговорю я?
2: Я думала, вы будете только слушать.
1: Я слушаю. Пока не услышу столько, сколько нужно. Ты прав. Проблема не в тебе, а в Тайлере. Но его нет, и никто ничего не может с этим сделать.
2: Ну, отлично, док. Мне уже стало лучше.
1: Проблема здесь в том, кого винить.
2: Винить? А папа не играет в игру с виной.
1: Почему ты так думаешь?
2: Чтобы не винить себя.
1: Он тонет, Блейк. Кто-то должен бросить ему спасательный круг.
2: Что это значит?
1: Что-то небольшое. Что-нибудь приятное сегодня. Посмотрим, что будет.
2: Я знаю, что будет.
1: Когда ты последний раз пытался? Как нужно ненавидеть человека, чтобы позволить ему умереть от боли, когда может помочь одно доброе слово? Мужчина не тот, кто готов вступить в драку, а тот, кто готов протянуть руку помощи.
4: Привет.
2: Привет.
4: Осетровые? Хорошая книга.
2: Ну да.
4: Да.
2: Как долго ты собирал эти книги?
4: Лет 50. И каждую из них я передам тебе. Я должен был передать их моему сыну, твоему отцу, но не думаю, что он... Что для него здесь есть что-то полезное.
2: Он тебе звонил?
4: Нет, а тебе?
2: Нет.
4: Видишь Библию на четвертой полке? Нет, нет. Вот ту, старую. Давай сюда. Да, она. Видишь? Она принадлежала моему дедушке. Мы должны были похоронить его с ней, но... Библию нельзя хранить или хранить на полке. Ее нужно читать. Прочти это.
2: Уэндалу Райту на его 8-й день рождения от его друга Джона Эскью. 31 мая 1884 года. Кто был Джон Эскью?
4: Фермер. Производил хлопок. 2000 акров. 100 рабов. Он отпустил всех рабов перед окончанием войны. Почти все остались.
2: Они хотели остаться рабами?
4: Нет, нет, они любили его. Он давал им работу. Он платил им больше, чем они могли заработать в другом месте. Потом он отдал им 10 акров земли под дом.
2: Ты верно смеешься. Зачем ему это было надо?
4: Он не должен был этого делать, скажу по правде. Присядь, я тебе кое-что расскажу. В тот день, когда он освободил рабов, он построил их всех перед собой. Шляпу держал в руке, и, надо сказать, он был одним из самых богатых людей в штате. Он держал шляпу в руке и просил их простить его за то, что делал. Он делал что-то плохое, но не только это. Он просил их простить всех людей, которые сделали им что-то плохое.
2: И чем это закончилось?
4: Типа как твоя проповедь, да?
2: Ладно.
4: Мист

0: Рескью, он учил твоего прадедушку Уэндала читать. Подарил ему Библию, и парень решил стать проповедником прямо там. Это один акт прощения, который изменил историю, Сэм. И в этом соль. Вот что твой 8-летний прадед написал в ответ.
1: Я обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Уэндал Райт. Красиво.
0: Красиво? Это стало делом его жизни. Господь привел его в этот мир. Для этого, возможно, изменил чьи-то сердца и судьбы. Возможно, удержал кого-то от линчевания, от полицейской дубинки. Вот о чем я говорю. В этом и дело, в милосердии. Примирение начинается с прощения. Это единственное, что может изменить жизнь. Так ведь? Нельзя переоценить силу прощения. В нем мощь. Только в прощении. Запомни эти слова. Запомни.

0: Как прошел день?
1: Ты сегодня ужинаешь с нами?
2: Сегодня понедельник, и все рестораны закрыты.
1: Клоу, очень смешно.
2: Пап, а когда ты решил стать копом?
1: А что?
2: Просто всегда было интересно. Ты об этом в детстве мечтал? Или тебе эта идея свалилась на голову?
1: Когда умер твой брат? Я думал, что смогу что-то изменить. Возможно, сделать так, чтобы это ни с кем больше не случилось. Я ошибся. Но на хлеб я зарабатываю. Передай картошку. Скажи мне, что ты не думаешь о том, чтобы стать копом.
2: Нет, я просто уважаю эту работу, пап. Это все.
1: Надо же.
2: Нет, правда. Правда.
1: Спасибо. Как в школе?
2: Нормально.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты снова попал в историю, так ведь?
2: Пап, я...
0: Мак, поговорим об этом позже.
1: Нет, поговорим сейчас. Кто-нибудь скажет мне, что происходит?
2: Папа, я не закончу школу.
1: Что ты сказал?
2: Я снова завалил английский, испанский. И я...
1: Снова?
2: Я не сдал тригонометрию и не успею теперь нагнать.
1: Значит, нас ждет еще один год.
2: Мне придется закончить школу в Оукдейле. Я смогу это утрясти к Рождеству. Я получу аттестат.
1: В Оукдейле? В этой выгребной яме? Ты не сможешь попасть в приличный колледж, закончив государственную школу, и ты это знаешь. Я продам этот дом, если придется. Я найду вторую работу. Ты определенно найдешь работу и закончишь Риджлейк.
2: Пап, меня выгнали.
1: И ты это, конечно, знала.
2: Она не виновата. Это моя вина.
1: Свежая новость. Лучше убей меня, ладно? Просто покончим с этим и убей меня быстро. Когда это кончится? Это твоя жизненная цель — прикончить меня раз и навсегда?
2: Пап, прости.
1: Я просто уважаю эту работу. Неужели ты думал, что я на это куплюсь?
2: Я говорил серьезно. Первый раз я хотел нормально поговорить с тобой. Вместо еще одной ссоры. Почему ты думаешь, что я куда-то хожу по ночам? Мне это не надо.
1: Третий промах. Сидеть.
2: Я не хочу сидеть.
1: Мне плевать на то, что ты хочешь.
2: Правда, свежая новость.
0: Прекратите оба.
1: Тайлер бы никогда себе этого не позволил.
0: Блейк. Мак.

0: man.
1: Надо же.
2: Ну, не так уж и больно.
1: Мне действительно надо это делать каждую неделю.
2: Доктор прописал. И ваша жена.
1: Я думаю, вы говорите ложь о других вещах.
2: Ладно. Продолжайте, посмотрим. Уровень снизился за неделю на 3 единицы, видите?
1: Что такое ЛНП?
2: В вашем случае, мистер Райт, то, что зашкаливает.
1: Это когда Дэвис сказал, что он уничтожит гниду. Его просто взорвало. Он был просто робокоп. Я рад, что с ним ездит Реф, а не я.
3: Да, может быть, он помолится над ним или еще что.
1: Помолится над ним — это просто смех. Ты любишь шутить.
4: Хорошо, мистер Герардо. Попрошу расписаться.
5: Это не признание вины, я просто выписал повестку в суд. На 10 ноября. Можете записаться на курсы водителей-нарушителей. Это нигде не будет значиться. Всего хорошего. Хочешь сесть за руль? Мне надо сделать пару звонков. Привет, это я. Просто хочу знать, не звонил ли Блейк. Или если ты что о нем слышала. Ты ведь думаешь, что я расист, да?
1: Я не знаю. А ты расист?
5: Та машина превысила скорость.
1: На 5 миль всего.
5: Таков закон. Я бы также остановил машину, набитую белыми.
1: Господи, не дай мне убить моего напарника.
5: Это почему же? Избавь нас обоих от жалкого существования.
1: Как дела, Мак?
5: Чудесно, лучше не бывает.
1: Что-то происходит дома?
5: Не надо мне читать проповеди.
1: Я тебе не проповедник, я друг.
5: Правильно.
1: Неужели? Или я буду петь громко.
5: Мой сын ушел из дома вчера ночью.
1: Сколько твоему сыну?
5: 17. Ты когда-нибудь пытался договориться с 17-летним?
1: Моим 7-9.
5: Близится день, приятель.
1: Значит, была ссора.
5: У нас бывают только ссоры.
1: А он раньше уходил?
5: Да. Но на этот раз все по-другому.
1: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
5: Есть у меня такая тенденция.
1: Я не разговаривал с отцом 12 лет, Мак.
5: Он жив?
1: Наверное. Я не знаю, где он.
5: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
1: Мы оба. Этого нельзя делать, Мак. Мальчику нужен отец.

0: love your brother, man, like the Lord loves his children.
1: Pretty 3-2-3.
2: Возможный нарушитель 7844 Кирби. Почему мне знаком этот адрес?
1: 3-2-3 в пути.
2: Так вы услышали шум окна?
3: Стук. Тук, тук, тук. И голоса. Китайские или японские, возможно. У нас их много. Мексиканцы селятся в округе со своими машинами, с низкой посадкой и пикапами. Ехали бы они обратно в Мексику. Мне нравились цветные, которые прежде жили здесь. Они были, как вы, доброжелательные. С ними можно было говорить.
2: Офицер Макдональд, вы что-нибудь увидели?
4: Нет, не увидел. Никаких признаков нарушения.
3: Не зайдете ли на стаканчик ледяного чая?
2: Нет, нет, спасибо.
3: Последний раз полицейский сделал полный отчет, он вошел.
2: Да, мэм, это я был у вас несколько недель назад.
3: Неужели? Не припоминаю.
2: Мы еще раз проедем мимо перед вечерней сменой, если...
5: 27-14. Канцелярские товары, тихая тревога.
1: 3-2-3, выезжаем на вызов.
2: Спасибо, мисс Брэдшо. Нам пора ехать.
3: Ладно, спокойной ночи.
2: Одинокая дама. Ей нужен кто-то поговорить. Это все могла бы пообщаться с телевизором.
1: Или еще одна батарея села в детекторе движения, как в последние 10 вызовов.
2: Выходи, выходи.
1: Разве они обычно не оставляют свет в этом магазине?
2: Да.
1: Может, просто произошло отключение энергии? Давай глянем сзади. 3-2-3 на месте, участок 1 чисто. Очевидно, электричество вырубили. Возможно, сработала ложная тревога. Проверяем позади здания.
2: Я не знаю, Мак. Сзади все освещение выключено. Движение! Полиция! Стоять! Мак, подожди!

0: Стоять! Пистолет!
1: 3-2-3. Применили оружие. Подозреваемый лежит. Покажи оружие. О, Боже.
0: Нет. Блейк, что ты...
1: Прости, отец, прости.
0: Нужна скорая!
1: 3-2-3, внимание!
0: Быстро!
1: Раненый подозреваемый сын полицейского Макдональда, прием!
0: Блейк! Нет, нет, нет, нет!

0: Yes.
1: Ναι.
2: Μίσες Μακδόναλντ. Я Сэм Райт, напарник вашего мужа.
1: О, нет. Что произошло? Что случилось с Маком?
2: Вам нужно поехать со мной, хорошо?
1: Что случилось с Маком?
2: Не с Маком. Огнестрельное ранение в правую часть брюшной полости.
3: Одиночное?
2: Да, одиночное огнестрельное. Выходного отверстия нет.

0: Раз, два, три.
1: Отлично. Что у нас здесь?
0: У нас огнестрельная рана в правой части живота. Дай мне.
1: Как вас зовут?
0: Блейк.
2: Ладно, даем наркоз. Мне нужен доктор Дункан.
1: Ты знаешь, где ты?
2: Сделаем рентген груди и брюшной полости. Готовим к операции. Привет, Блейк. Ты слышишь, парень? Я доктор Карри. Она будет здесь, не успеешь оглянуться. От тебя требуется одно — расслабиться, заснуть и думать о хорошем за нас двоих. Ладно, приступим. Поехали.
3: Что ты сделал?
0: Сара, нет. Сара, нет. Нет, это был несчастный случай, Сара.
2: Сара, я не знал.
3: Что случилось? Почему он там был?
0: Сара, нет. Он не хотел.
3: Он все, что у меня осталось, Мак. Ты меня понимаешь?
1: Сара. Сара. Сара.

0: Have a seat, sir.
1: Присядьте, сэр.
0: Well,
1: хорошие новости. Он пока стабилен. Он сильный мальчик. Мало кто пережил бы такую операцию. Плохие новости. Пока не все трудности позади. Пуля летела быстро, оставила большие повреждения. Его заштопали, но пришлось удалить поврежденную почку.
2: Он сможет жить без почки?
1: С одной здоровой почкой, да. Но в этом-то и проблема. Почка нездорова. Ее вообще могло не быть.
3: Что это значит?
1: У Блейка сравнительно редкое генетическое заболевание. Синдром атрофии почки. Это значит, что одна из почек не функционирует, и другая берет на себя всю работу. К сожалению, мы убрали здоровую почку. Блейк сейчас стабилен. Это ненадолго. У него стопроцентная почечная недостаточность.
2: Вы хотите сказать, что Блейк умрет?
1: Я хочу сказать, что, чтобы Блейк выжил, ему надо немедленно делать трансплантацию.
3: Пусть возьмет мою.
1: Все не так просто.
3: Я его отец.
1: Я взял на себя ответственность и посмотрел медицинские карты вас обоих. У вас кровь второй группы, резус положительный, как и у Блейка. Но проблема в том, что у вас гипертония, поэтому вы не можете быть донором. Миссис Макдональд, к сожалению, у вас первая группа, резус положительный. Мы сейчас ищем донора по базам данных, но пока ничего не нашли. Время не терпит. Мужайтесь.

0: Mac.
1: Mac.
0: Hey, Mac.
1: Hey, Mac.
2: Сестра сказала, все было отлично. Он прорвется. Я думал, подожду вас и отвезу домой отдыхать. Где Сара?

0: Я правда хороший стрелок. Знаешь, 15 за 15 лет стрелял три раза и три раза попал.
1: Ты не мог знать. Ты делал свою работу.
0: Я плохо делал. Не надо было идти в то здание. Меня никто не просил, он бы никуда не делся. Я даже не знаю мальчика. Своего сына. Я ничего о нем не знаю.
1: Еще не поздно узнать.
0: Он может не выжить.
1: Что? Я думал, они сказали... Я мог бы остаться с тобой? Или ты хочешь побыть один?
0: А я один. Был один с тех пор, как похоронил своего первого мальчика. Думаю, я умер вместе с ним. Просто в это трудно поверить. Это больше не важно.
1: Стой, послушай меня. Ты на дне. Ты не опустишься ниже, чем здесь и сейчас. У тебя два выхода. Проклясть Бога и умереть, или перестать с ним бороться.
0: Я ценю это. Правда. Я выбираю первый вариант, проповедник.
1: Мак, а он не покинул тебя. Я знаю, что сейчас все очень плохо, но всему есть причина.
0: Хватит. На меня это не действует. Если вера в сказки тебя утешает и дает подработку по воскресеньям, поздравляю, сержант Райт. Но если ты думаешь хотя бы вскользь, что я покроюсь мурашками и паду на колени перед твоим богом, который позволяет переехать 5-летнего ребенка черномазому наркодилеру,

Старики говорят, что самой жестокой тюрьмой будет та, которая была построена своими руками. И одиночное заключение будет самым жестоким. Сам ад покажется ничем иным, как вечностью в одиночестве. Также говорят, что отец никогда не бросит искать и призывать нас. Многие не могут или не хотят слышать этот призыв, пока совсем не будут сломлены.

0: Утешь меня, Господи. Благодарю Тебя за то, что я слежу за ним. И мы знаем, что у Тебя есть воля, и что Ты можешь дать ему, если хочешь.
1: Еще что-нибудь?
2: Отец, ты знаешь, что нам прямо сейчас нужно чудо для Блейка. Мы приходим к тебе с мольбой о том, чтобы для него нашлась почка, которая будет работать в теле Блейка, отец.

0: Они потеряют того мальчика.
1: Я не знаю. Я тебе говорил, что они потеряли первого сына.
0: Как красиво. Что это?
1: Это подарок дедушке Джорджа. Я думаю, это должен был быть урок, но я не совсем уверен, что понял его.
0: Я обещаю молиться за вас каждый день, прошу вас о прощении, даю вам его и буду вашим вечным другом. Да, продвинутая теология. Да и должна быть, потому что это писал ребенок.
1: Ты всегда знаешь, как сказать то, что нужно. Мне плохо от того, что происходит с семьей этого человека. Все, что я мог, это молиться за него. Он заставляет меня переживать такие чувства, каких у меня долгое время не было.
0: Какие?
1: Ярость. Ненависть. Что со мной происходит, Дебра?
0: Ты человек.
1: Я пастор. Я был призван направлять людей. Или мне так казалось?
0: Что это значит?
1: Это часть моей работы. Я не могу сосредотачиваться на этом или взращивать это, или даже быть верным этому, потому что я должен разъезжать по городу в полицейской машине 10 часов в день с парнем, который ненавидит меня, потому что я черный, ненавидит весь мир.
0: Это его проблема. Ты тут при чем?
1: Он показывает мне, где мое сердце и где его нет. Оно не с людьми. Я думал, что с людьми, пока не встретил одного человека, которого не смог полюбить. Это для меня лишь слова. Это больше не реальность. Гоняться за преступниками, носить значок — это реальность. И я там расту, а моя церковь не растет. Она загнивает. И вскоре она умрет из-за меня. Вот что маг делает для моей жизни, Дебра. Показывает мне, где на самом деле мое сердце. Оно носит оружие, а не Библию.
0: Ты действительно в это веришь? Ты хороший человек, Сэм Райт. Я счастлива, что Господь подарил мне тебя. Но я думаю, ты понял это превратно. Господь не привел его в твою жизнь. Он привел тебя в его. И тебе надо понять, зачем.

0: Я думаю, с графой для отметки донора на каждых правах в Америке где-то найдется одна почка, которая ему подойдет.
1: Он выживет.
0: Тебе до этого есть дело?
1: Я ведь здесь.
0: Потому что хочешь? Потому что должен?
1: Я еще не решил.
0: Хороший ответ.
1: У меня...
0: Ты же не будешь проповедовать? Ты знаешь, что со мной, когда ты проповедуешь.
1: Не буду. Но интересно, что ты здесь. Я пришел побыть с тобой.
0: Полагаю, ответ нет. Но завтра с утра я перестану быть отцом и мужем. Сара даже не придет домой после похорон. Она будет идти дальше. Сэм, я... Я не хотел сказать то, что сказал в машине.
1: Я это знаю.
0: Я говорю много того, чего не желаю. Я делаю больно жене каждый день, говоря ей что-то. Я делаю больно Блейку, который бежал от нас. Я даже заставил 5-летнего сына ездить на этом глупом велосипеде. Он не хотел. Если бы я только... Ответь мне сам. Этот добрый Господь, с которым ты щебечешь, почему он оставил двух маленьких мальчиков умирать и оставил жалкую развалину, которая не хочет жить дальше?
1: Нет ответа на этот вопрос. Просто нет.
0: Тогда во что же мне верить? В чем весь смысл?

0: Каждый раз мне кажется, что я разгадал загадку. И я получаю крученый мяч. Знаю только, мы в этом вместе, Мак. И кто-то поместил нас сюда. И не должны мы были страдать. Они сами это сделали. Ты не виноват ни в том, ни в другом. Это был несчастный случай, Мак.
1: Это я.
0: Нет. Бог не хотел, чтобы ты нес это бремя, Мак. Он хочет, чтобы ты избавился от этой боли.
1: Я заслужил адские муки. Мне так жаль. Так жаль. Боже, помоги.
0: Ну тогда ты прощен. Ты слышишь меня, Мак? Ты прощен, поскольку попросил об этом.
1: Я не хочу, чтобы он умер, Сэм. Я не хочу, чтобы мой мальчик умер. Я бы...

0: подал все. Пожалуйста, помолись со мной. Помолись. О, Боже.
1: Ты должен молиться со мной.

О, Господь мой, дорогой любимый Боже, мы молимся Тебе.

0: Эй, Дэд.
1: Привет, пап.
2: Вы не могли бы нас оставить ненадолго?

0: Я хотел поговорить. Каждый раз, как я заходил, ты спал или находился в каком-то аппарате из «Звездных войн» или...
1: С мамой?
0: Да.
1: Позаботься о ней, хорошо? Она не такая сильная, как ты.
0: Эй, вот этого не надо. Слушай, мы будем с этим бороться. Я думаю, они нашли тебе почку в Канаде.
1: Папа. Прости, папа.
0: Это я должен просить прощения. Нужно было сделать это давным-давно. Мне очень жаль. Прошу тебя, скажи, что ты меня прощаешь.
1: Конечно, папа.
0: Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я люблю тебя, Блейк.

0: Мне бы хотелось чем-нибудь помочь. Ему резко стало хуже, так быстро. Я не могу найти ему почку. Нет родственного соответствия, нет друзей. Что там у тебя, Сэм? Анализ крови, высокий холестерин. Дай взглянуть. Еще о чем-нибудь подумаю. Сэм? Я знаю, ЛНП сильно повышена. Я буду меньше есть. Группа крови. Вторая, резус положительный. А при чем тут моя ЛНП? Как у Блейка Макдональда. То есть вы хотите сказать, что я... Хочу сказать, твое желание может исполниться.
1: Ну же, Блейк, потерпи немного. Надо немного потерпеть.
0: Я думал, вторая положительная — это перебор. Кто бы действительно думал, что это что-то значит?
2: Я, вот кто.
0: Я вернусь. А ты давай домой и приготовь мне большую вкусную.

0: вкусную лазанью. И не забудь про чесночный хлеб. И, дорогая, я знаю, почему сейчас.
1: Извините, дальше идти нельзя.

0: Мами.
1: Мама, у нас есть вопрос. Какой вопрос? Откуда им знать, что черная почка будет работать у белого мальчика? Ну, потому что внутри мы все одинаковые.
2: Все будет отлично. Просто небольшой укол.

0: И вот, наконец, наш старший пастор вернулся. Теперь, прежде чем вызвать его, достаньте свои письма милосердия. Покажите их. Давайте поприветствуем нашего брата, нашего учителя, нашего друга и целителя, сержанта, пастора Сэма Райта.
1: Ладно, ладно. Давайте читать этот текст. Настоящим обещаю первое.
2: Молиться за тебя каждый день.
1: Второе.
2: Просить о прощении.
1: Третье.
2: Прощать тебя взаимно.
1: И быть твоим другом когда?
2: Всегда.
1: Теперь, когда кто-то попытается с вами разыграть расовую карту, высеките этого дрянного мальчишку. Напишите свое имя в конце и скажите: «Нет, брат мой, сестра моя, я разыгрываю карту».

0: акту милосердия. Шесть недель назад, вот здесь, я сказал вам всем, что когда ученик готов, приходит учитель. Просто я не думал, что был учеником. Но я был. А учитель? Он появился. Да, правда появился. И брат Мак, ты был не просто моим учителем. Ты был профессором. Братья и сестры, я люблю мой город. Но он разорван пополам. Что я вам говорю об этом? Оглянитесь. Вас оскорбляли. Меня оскорбляли. И мы продолжаем причинять боль друг другу, так ведь? Где нет справедливости, нет мира. Я слышу это каждый божий день. Как будто справедливость может изменить сердца. Не изменит. Не справедливость нам нужна. И не ее мы хотим. А милосердие. Прощение. Вы хотите восстановить разрушенный город? Разрушенный мир? Нужно начать прямо здесь. И я обещаю молиться за каждого из вас каждый день. Чтобы простить вас. Просите вы об этом или нет. И просить вас простить меня. Чем я могу вам помочь, сэр?
1: В другой жизни я был другим человеком. Я был вором и безумцем. Полицейский, который... правомерно пытался призвать меня к правосудию, начал меня преследовать. Я бежал. И я отнял у этой семьи ребенка. Остановила меня тюрьма. Я отдал свою жизнь моему отцу, и я искал возможности исправить то зло, которое совершил. Для искупления я присоединился к миссии на земле моих предков в Кении. Теперь ради нее я и живу. Я уплатил обществу долг за свои преступления 8 годами своей жизни. Справедливость была восстановлена, но не для этой семьи. Перед ними я в неоплатном долгу. Я не смог. И я не пришел в другой день взглянуть им в глаза и принять на себя ответственность за содеянное. От всего сердца я прошу вас прощения. Я умоляю вас о прощении. Я молю о милосердии.

«Ибо благодатью вы спасены». Послание к Ефесянам.

0: Первая книга Царств, 14 глава. Давайте все откроем это место. Здесь описаны две школы мышления в отношении Божьего водительства. Я считаю, что большинство харизматических церквей относятся к ним. Школа водительства Божьего, которая относится к Саул, гласит следующее: «Я не сдвинусь с места, пока Бог не направит меня, потому что в этом месте его окружают священники, и они ожидают наставления и водительства от Бога». Есть очень много христиан, которые стоят на месте, ничего не делают и молятся о том, чтобы Бог показал им свою волю. Существует также вторая школа мышления, которую я поддерживаю и приглашаю всех тех, кто сейчас следует первой, перенять эту или просто испробовать ее. А если вам это не понравится, то вы можете вернуться обратно. Она говорит следующее. Она не говорит, что я не буду двигаться, пока Бог меня направит. Она говорит, я не ожидаю никакого водительства от Бога, пока сам не сделаю первый шаг, не начну что-то делать. Эти две школы мышления настолько далеки друг от друга, что чаще всего люди из этих разных школ не идут по жизни вместе. А если они соприкасаются, они обычно спорят, у них возникают конфликты, и они испытывают неудобства, когда начинают обсуждать предназначение в жизни и будущее, не подозревая, что каждый из них принадлежит противоположной школе мышления. Бога привлекает движение. Я думаю, он сказал бы церкви, ради всего святого, сделай что-нибудь. Если ты начнешь что-то делать, я приду и приму в этом участие. Но не молись и не проси, чтобы я показал тебе, что делать. Я не занимаюсь разработкой карт. Я занимаюсь только с компасом. Используй свой внутренний компас, и ты найдешь свою судьбу. Вот история в первой книге Царств, 14 главе. Давайте прочитаем несколько стихов. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саула, слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брат Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой, имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиви. И сказал Иоаннафан, слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих».
1: Will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all you have in mind, his armor bearer said. Go ahead. I am with you, heart and soul. This story is.
0: Я считаю, что эта история описывает два стиля руководства в жизни. Это относится к стилю руководства в политике, в бизнесе, в семье. А также, поскольку мы делаем упор на церкви, этот стиль также относится и к ней, к Дому Божьему. Эти два стиля руководства представляют собой полную картину того спектра, в который входят лидеры в нашей церкви, а также описывают наш потенциал как лидеров жизни. Потому что я верю, что все члены церкви призваны быть лидерами. Мы призваны быть головой, а не хвостом. Я верю, что это относится к нашим бракам, семьям, обращению с деньгами. Я верю, что это относится к отношениям, которые мы строим с окружающими, к нашему характеру и поведению на работе, как работников, так и начальников. Как люди, принадлежащие к церкви, мы являемся лидерами в нашем мире, поэтому это относится ко всем нам, но в особенности к некоторым из нас, потому что вы намного сильнее ощущаете ответственность лидера, так как вы действительно руководите людьми напрямую, а не только в общем, как я говорил раньше. В жизни все лидеры избирают свой стиль руководства. Они могут избрать тот стиль руководства, который был у Саула. Я назвал бы этот стиль руководства посредством власти. Руководство посредством власти, титула, силы, положения, потому что Саул — царь. Ему принадлежит вся сила, все ресурсы. У него вся власть, и за ним стоит последнее слово. Его считают выше всех других народов. И главной характерной чертой его руководства является власть. Но, как мы здесь видим, он никем не руководил посредством своей власти. Мы ясно видим, что весь народ в бездействии, как это было раньше, когда ему угрожал Голиаф. На тот момент, хотя Саул и являлся лидером народа, он был не в состоянии решить эту проблему. Но его стиль руководства был основан на власти. И Иоаннафан характеризует руководство посредством влияния. Руководство посредством влияния. Я должен вам признаться, что опробовал оба стиля руководства в своей жизни и испытал на себе оба из них. Я пытался вести других, используя оба стиля. Я решил для себя много лет назад, что хотя власть может контролировать жизни и поведение людей,

0: Она не может влиять на их сердца. А для того, чтобы достичь сверхъестественных или даже невозможных результатов, как говорят многие, а именно этого добилась наша церковь за последние 6-7 лет, чтобы достичь сверхъестественных, необычных результатов, мы должны влиять на сердца, а не просто добиваться послушания. Много лет назад я понял, что если хочу вести людей таким образом, чтобы их жизни росли, расширялись и наполнялись смыслом, я не смогу этого достичь, используя свою власть, или посредством приказаний и возвышения над ними, или посредством усложненной системы руководства церкви. И все это потому, что власть может контролировать поступки человека, а влияние формирует саму сущность человека. Я предпочитаю работать над тем, какими вы становитесь людьми, чем над тем, как вы поступаете. Потому что если я помогу вам стать правильным человеком, то вы тогда пойдете и будете правильно поступать в жизни. А если я заостряю внимание только на том, чтобы вы правильно поступали, но не отвожу времени на то, чтобы научить вас стать правильным человеком, когда я перестану вас контролировать, вы перестанете правильно поступать. Ведь вы не имеете правильного стержня в жизни, из которого исходит ваше желание правильно поступать. Понимаете? Несмотря на то, что у Саула была вся власть, сила, ресурсы, его воины, его 600 человек и еще священники, не относились к нему так, как к Иоаннафану относился его оруженосец. Он сказал ему: «Делай». Кстати, он дает согласие на миссию, которую можно фактически считать самоубийством. «Давай пойдем и возьмем всех этих филистимлян. Мы с тобой вдвоем, с одним мечом». Как раз оруженосец-то и не имел доступа к этому мечу. «Иди и делай, а я с тобой, всем сердцем и душой». Слышите, что сказал оруженосец? «Я с тобой всем сердцем и душой». Власть не касается сердца и души человека. Только влияние касается и втягивает их видение, работу, в мечту. Даже в том случае, если все выступает против нас. Влияние таким образом касается людей, что они говорят вещи, полного значения которых сами не понимают.
1: В
0: церкви, в семье, в любой группе, где лидер руководит посредством влияния, и где люди хотят оказывать влияние на других через свою жизнь. Вы можете видеть, что такие люди участвуют в вещах сверхъестественных и необъяснимых. Они идут против принятого установившегося мнения. Это усложняет их жизнь, делает ее менее удобной, заставляет их жертвовать. Но они делают это не потому, что вы этого требуете от них и приказываете им это делать. Они делают это потому, что что-то в их сердце завоевано через отношения между лидером и последователями, построенными на влиянии. Вы понимаете меня? Вся причина этому в следующем. Влияние передается через личные отношения, а власть не передается. Власти не обязательно знать ваше имя, чтобы вести вас. Власть действует посредством организации, структуры, правил, уставов. Она может действовать и не знать тех, кем управляет. Многие организации так строят отношения, и многие церкви также работают. Влияние не может функционировать без личных отношений. Влияние не может действовать, пока человек не узнает других и сам не откроется перед ними. Именно поэтому оно мне нравится. И именно поэтому многие другие его не любят. Намного труднее узнать вас лично, чем просто вести своей властью. Мне намного проще стоять здесь и говорить, как ваш начальник, как босс, великий муж Божий, и общаться с вами, как будто я живу в другом мире и отделен от вас, пытаться направить вас в наше будущее и в ваше будущее, используя свою власть, и не понимать, что это мой стиль, и делать это с правильными намерениями сердца. Может быть, это единственный стиль, который для меня демонстрировали. Может быть, это единственный стиль, с которым я знаком. Но когда я изучал такие вещи, обозревал их по всему миру, я читал о людях, которые поняли, что такой стиль руководства не рассчитан на длительный период, и не переключились на стиль руководства через влияние. Все эти люди могли бы стать здесь и сказать: «Мы там были, и так и делали». Но хотя мы вызывали какую-то реакцию у людей, и у нас были последователи, у нас не было с ними личных отношений. Если же вы делаете то, что я делаю, намного легче использовать тон руководителя, чем наслаждаться личными отношениями, через которые и зарабатывают влияние. Власть не нуждается в личных отношениях. Помните это. Знаете, правило — это плохая замена личных отношений. Многие родители пытаются вырастить детей в соответствии с определенными правилами. И я часто думал, что когда вы пытаетесь расти детей посредством правил, вы тем самым компенсируете отсутствие личных отношений с ними. Если дети не хотят слушаться посредством любви, отношений, уважения родителей, поэтому мы пытаемся заставить их слушаться посредством правил, уставов. Когда же дети вырастают и становятся способными убежать от этой власти, они перепрыгивают через забор и убегают от своих родителей. Я именно так и поступил, когда был ребенком, когда мне было 15 или 16 лет. Как вы знаете, я женился в 16. Гленде было 17. В моем случае я пытался убежать от ужасного властного стиля, в котором мой отец управлял нашим домом. Когда я был ребенком, и я думаю, что так было со всеми нами, хотя мои родители имели надо мной власть, они не имели надо мной влияния. Мои друзья влияли на меня, что доставляло моим родителям много горя. Большую часть времени я пытаюсь уменьшить влияние незнакомцев на их сына. Причина, по которой я не отвечал им взаимностью, не уважал и не слушал, заключалась в том, что я не имел близких отношений с ними. Помните, что влияние приходит только благодаря личным отношениям. Я обещаю вам, мамы и папы, а мы с Глендой уже вырастили наших детей в течение последних 33 лет. Они уже взрослые, и все они знают Бога. Трое из них работают в команде нашей церкви, остальные посещают церковь. Поэтому я думаю, что мы принимали в жизни правильные решения, хотя мы не совершенные люди. Если бы я мог передать одну или две ключевые вещи родителям, я бы сказал, что когда вы растите детей, очень важно строить отношения с ними и вести их, используя влияние, вместо того, чтобы постоянно придумывать для них границы. Применять эти границы и постоянно убеждаться в том, что они знают, кто начальник, и что они не переступают дозволенных им границ. Мои родители проводили много времени за тем, чтобы направлять меня и доминировать, командовать мной. Они могли бы намного лучше направлять меня, если бы у них были близкие отношения со мной. В подростковом возрасте у меня был друг по имени Кристофер. early teens, called Christopher.

И когда я возвращался домой после встречи с ней, моя мама спрашивала: «Ты был с Кристофером?» Она видела его негативные качества во мне, и, возможно, мама Кристофера также спрашивала его: «Ты был с Полом?» У меня было еще несколько друзей, которых мама меня тоже спрашивала, но о Кристофере она спрашивала чаще всего, потому что он был одним из моих самых близких друзей. Я дружил с несколькими ребятами, которых мама могла называть по имени, когда возвращался домой. Я вырос с чувством, что влияние — это всегда плохо. У вас было такое чувство, когда вы росли? Когда я пошел к консультанту по карьерам в школе, и он спросил меня: «Кем ты хочешь работать?» Я ответил: «Военным пилотом». Я помню, что тогда учился в средней школе. Мой ответ был таким, который ожидали от ученика начальных класса, потому что между мной и этой профессией стоит сложная квалификация. Он засмеялся и сказал: «Кто тебе подал такую идею?» Опять же, я убедился, что на меня оказали негативное влияние. У тебя негативные идеи по отношению к твоей будущей профессии. И такое понятие «влияние» оно равняется плохому и было крепко укоренено в наших семьях. У тех из нас, где родители были простыми рабочими, мы мечтали и хотели подняться выше этой группы, и это пересекалось, а не поддерживалось. Но даже те, кто работал в школе, не должны были таким образом обращаться с нами, только потому что мы не собирались заканчивать 12 классов. Когда он спросил меня, кем работает мой отец, я понял, в какую сторону пойдет наш разговор. Он хотел сказать: «Ты никогда не сможешь делать ничего, кроме того, что делал твой отец, поэтому давай реально оценим ситуацию и поговорим о том, где он работает, потому что он, наверное, сможет найти тебе место у себя на работе». Поэтому я согласился и решил, что влияние — это плохо. В защиту моих родителей я хотел бы сказать, что некоторые из тех, кто оказывал на меня влияние, уже попали в тюрьму. Мне следует держать равновесие и упомянуть это. Кристофер был первым из тех, кто подбил меня на то, чтобы начать курить, потому что он украл у своего отца сигару Уинстона Черчилля. Нам понадобилась неделя, чтобы ее скурить. Она была длиной 20 сантиметров. Возможно, запах табака выдал мое времяпровождение с Кристофером. Аромат Кристофера был на моей жизни. У кого из вас в жизни был Кристофер? Кто из вас был Кристофером? Наверное, лучше этот вопрос было задать. Ну а если серьезно, я хотел бы, чтобы вы приняли решение в жизни. Если вы его еще не приняли, решите, в каком стиле руководства вы будете жить. В отношении с другими, в отношении с вашими детьми, если они у вас появятся, на работе, по мере вашего общения с сотрудниками, где вы бы ни были, я хотел бы, чтобы вы приняли решение о том, в каком направлении пойдете. Может быть, вы уже что-то новое попробовали, открыты для новых идей. И это хорошо, потому что я был открыт. Если мы решим положить влияние в основание нашей жизни, не будет ограничений тому, что люди возьмутся вместе с нами делать, и как далеко в наше будущее они пойдут вместе с нами. Если мы будем вести их посредством влияния, которое передается через личные отношения. Вкладывайте в людей, любите их, верьте им, и они последуют за вами до края земли. Но если вы будете махать пальцем и требовать послушания и согласия, вы, в конце концов, останетесь одни. Вы окажетесь без тех ресурсов, которые люди имеют в себе. Стройте свою жизнь на влиянии. А для этого нужно открыть сердце и пустить туда людей и любить их.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи, но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви.
Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах. Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше он говорит: «Жнущие, сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется, но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы как церковь и как христиане призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущие, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ. Но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы.
Когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше, один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал своим ученикам, «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают, мы справились. Мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайте с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие...

Теми усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. Во втором послании Петра 3:9 говорится, Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам, «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам, «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям. Послание должно достичь каждого». Он говорит, «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить – это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны, если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о Нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям

Реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. Иисус говорит, Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и Его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него... Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу.
О чем это говорит нам? Божьим приоритетом, большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель — не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают, взвесь, принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Тогда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма – или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году.
Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули, телема, была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магически религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях: возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов,
обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе, сказано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро — это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. «Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы, посредством Таро доношу эту информацию вам». Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. «Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу, имею настоящий дар от природы». Какая такая природа дает Алене дар предсказания?

указаний, нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней встречи – табу. Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое табу? Помогите понять лучше значение этого слова. Вот. Что вы думаете, Богдан, Маша, может быть, кто из вас ответит?
1: Ну, я буду предполагать. Я думаю, что табу – это какие-то правила, какие-то законы, какая-то жизненная позиция человека. Ну, как можно сказать, что это, ну, отнести это лично, а можно отнести это к обществу в целом. Ага. Вот, то есть у каждого человека есть своя норма, свои какие-то границы. То есть даже можно сказать, что табу связано с морали человека. То есть,
0: приведи пример какой-нибудь.
1: Я буду, допустим, иду я по улице и вижу, что там бабушка не может перейти дорогу. Ага. Вот. И у меня желание как бы будет помочь. Ну, не обязательно, может, бабушка. Может быть, трудно кому-то что-то сделать, человеку, там сумок много, там, или еще что-то. Вот. И нет возможности, или скользко. И у меня мое правило помогать, допустим, людям. Вот, я помогаю.
0: Не путаешь ли ты табу с понятием кредо? Кредо – это жизненное правило, основное жизненное правило человека. А табу, скорее, мне кажется, ассоциируется больше с запретом, или я не прав? Как ты думаешь?
2: Вот. Я думаю, что табу – это синоним слова ограничение или запрет, который помогает человеку руководствоваться по жизни, что плохо, что хорошо, что позволительно, что нет.
0: То есть вот в твоем случае, Богдан, вот, если, допустим, ты идешь и видишь человека, который нуждается в помощи, пройти мимо как табу, то есть запрет на не оказание помощи, то есть табу больше имеет отношение, как мне кажется, ну, у меня есть основания так полагать, что больше имеет отношение именно к запретам, к ограничениям каким-то. А вот, Юля, что вы думаете, я вот вижу, вы хотите что-то сказать?
3: Ну, вообще, табу для меня — это что-то с религией связано, что-то такое морально-нравственное, когда вроде бы и сделал бы, но понимаешь, что это очень, ну, морально неправильно будет и не по Божьему закону, например.
0: А, даже, то есть, как бы больше к религиозному, да, вот Мария выищет.
4: Очень много общество наследовало табу от своих давних-давних предков, когда люди были еще язычниками или... имели верования, которые сейчас уже давно умерли в обществе, и на протяжении, пусть даже уже эта вера и мертва, но на протяжении еще долгого времени люди все равно выполняли какие-то правила, определенные там положения. Ну, то есть, не знаю, определенная одежда в определенный день, например, да, там определенная еда, допустим, да, там полагалось там в честь какого-то божества. Потом, может быть, уже как бы и даже культура поменялась, но это входит в общество. И то, что уже как, ну, какая-то традиция. И что когда-то было табу очень важным и имело какие-то логические объяснения, или, ну, просто вот как какая-то аксиома была, потом это переродилось в обществе определенную традицию, и со временем, может быть, ну, даже умирает.
0: Говорят, что во времена правления императрицы Екатерины какой-то сумасшедший дорогой куст, какой-то редкий розовый куст привезли и высадили его, и посадили его где-то недалеко от царских ее хором, и она даже приставила гренадера, чтобы он охранял этот куст. И уже через многие годы после ее смерти, когда уже этот куст был срыт, и там была голая полянка, там все равно традиционно стоял гренадер, который уже ничего не охранял. Что-то в этом роде, да, вы хотите сказать?
4: Да, то есть мне кажется, например, в обществе постоянно идет процесс, когда одни правила уходят на задний план, появляются какие-то новые. И где гарантия того, что для нас что-то важным является, мы для себя поставили какие-то табуированные темы, или там образ жизни, где гарантия того, что это действительно правильно, это действительно важно, возможно, мы просто, ну, наследуем там чье-то мировоззрение.
0: Интересно, так себя сейчас, исследовать, да?
4: Живем просто в чужих рамках, в чужих табу, хотя...
0: Хотя они мне совершенно бесполезны. Ольга.
5: Да, Вот для меня табу — это то, что не имеет исключения. Допустим, вот mm-hmm. если взять правила в русском языке, да, в каких-либо правилах есть исключения.
0: Yeah.
5: А когда речь идет о табу, для меня, то есть вот оно есть, и все, нет никаких исключений.
0: Mm-hmm. То есть табу — это граница, которую нельзя перейти ни в каком... Ни в каком случае. Ну, действительно, вы знаете, что само слово «табу», догадываюсь, оно не русское, да? Это слово полинезийское. Оно взято из религиозной ритуальной жизни Полинезии, еще с языческих, опять же, времен. Оно двусоставное. «Табу», что в точном переводе, точно, если переводить дословно, можно перевести так, что «особо обозначенный». Выделенный, отделенный. А вы знаете, что, например, допустим, в Священном Писании слово «священный» значит то же самое. Священный – это выделенный из ряда подобных, из ряда похожих. Вот когда брался какой-то предмет или бралось какое-то животное и посвящалось, вот именно это животное будет принесено, допустим, в жертву Богу. Оно, это животное, вот это конкретное животное, оно отделялось из стада, хотя это такое же животное, такая же овца или такой же... Это, он ничем не отличается, но он выделен. И вот табу, табу в дословном переводе, это что-то, оно может быть по своим качествам точно такое же, как все остальное. Но по каким-то религиозным соображениям вы взяли и выделили это нечто из ряда подобного, и теперь это табу, выделенное, то есть теперь это священное. И у нас действительно и в личной жизни, и в общественной жизни много таких, таких тем, таких моментов, которых мы не касаемся. Или наоборот, если и касаемся, то всегда только с определенным духом, всегда только, допустим, с осуждением. Или всегда только с одобрением. Да? Это тоже элементы табу. Элементы табу. И я хочу вас спросить, какие вот такие табуированные моменты вы знаете в нашем обществе, на которые бы вы могли обратить внимание? Какие табу в нашем обществе есть сегодня, которые мы все соблюдаем? Вот приходит что-нибудь на ум? Юля.
3: Ну, самое первое, это, наверное, не ходить по улицам голым. Ну, как бы, все должны быть одеты. У нас в обществе это принято. Хотя, вот, например, взять какие-то там...
0: В Нью-Йорке проходит день топлес.
3: Да, да. Или там...
0: Женщины ходят топлес.
3: Да, или вот, ну, какие-то племена, да, которые живут, всю жизнь голые ходят, у них нет такого табу ходить одетым.
0: Да, у них такого табу нет.
3: А у нас обязательно, если ты раздет, то ты уже либо сумасшедший, либо там с тобой что-то не в порядке.
0: Я даже слышал одну историю про одних христианских миссионеров, которые отправились к тем племенам, где закрытая женская грудь считалась для женщины позором. И однажды, когда супруга этого миссионера вернулась домой, то вот эти вот добрые вот эти аборигены, которые их приняли, они были совершенно на них не обозлены, хорошо их приняли, они решили защитить честь этой белой женщины, у которой все было закрыто, и они повырезали. Значит, специально, чтобы было открыто, открыто у нее грудь, потому что для нее это было позором. Действительно, вы правы. У нас это табу, у них это... У них это не табу. Ну а как нам тогда быть и как нам тогда понять, кто прав, они или мы?
3: Мне кажется, вообще не надо вот так вот определять, где кто прав, кто не прав. Просто как если так? У них это принято, да, мы не имеем права вмешиваться там, их учить как правильно. И они, в принципе, не обязаны нас наставить, да, чтобы вот мы приняли вот такое решение. Раз, вот в нашем климате вообще раздетым ходить очень, очень сложно, потому что очень холодно. А у них жарко, вот они ходят голыми, может быть, им так легче. Я вот это вижу вот так.
0: То есть вы бы даже не стали пытаться... определить, правы они или правы мы, то есть вот в данной конкретной ситуации. Ну хорошо, ладно, давайте тогда мы от этого уйдем, если кто-то, может, просто хочет конкретно этот вопрос прокомментировать или нет. Или просто вообще ответить на вопрос о табу в нашем обществе. Мария, пожалуйста.
4: А мне интересно тогда, как определять, если в разных обществах существуют различные табу, да, где-то на Западе, допустим, не принято говорить с человеком мало знакомым о политике или о религии вообще, такие темы заводить. Или очень неуместен вопрос о зарплате, да?
0: Да, если... это табу.
4: Тем более, допустим, у своего коллеги, да, там так поинтересоваться, сколько ты получаешь. И как тогда, если в разных обществах, разных культурах свои табу, как найти главное, наверное, и, ну, не подвергается ли сомнению то, что то, во что ты веришь, то, что для тебя является табуированным, на самом деле это не так уж и важно. Также, допустим, с христианской верой, 10 заповедей, может быть, это табу еврейского народа были, которые почему-то мы сейчас вот решили для себя взять.
0: Ну, надеюсь, что мы сейчас в нашем с вами разговоре еще как бы конкретно к 10 заповедям подойдем, потому что когда лично я думал об этом, вот именно о теме табу, в первую очередь я вспомнил о 10 заповедях, нерушимых таких границах, перейти которые Бог просто категорически запрещает. Что Бог говорит, что является табу для его последователя? Поклониться идолу – это табу. Произносить Божие имя в суе, когда ты просто в суете обращаешься к нему, ты не молишься, ты не обращаешься к нему, ты небрежно относишься к его имени – это табу. Супружеская неверность – табу. Чужая жизнь, отнять чужое что-то, тем более отнять чужую жизнь, табу. Конечно, да, вот эти 10 заповедей библейских, это самый яркий пример того, что мы называем табу. Брать их или не брать, вот действительно вопрос. Принимать их как те, которые должны быть в твоей жизни или нет, это вопрос. Хорошо, давайте попробуем на него ответить. Как мы определяем, каким табу жить, а каким нет? Какие важные, а какие нет? Вот как вы считаете? А вообще, может быть, тогда нам попытаться ответить на вопрос, а кто имеет право ставить табу и как они возникают? Давайте попробуем понять их природу. Пожалуйста, Юля.
3: Вот я как раз тоже хотела сказать, то есть я вот предпочитаю, если я вижу, ну, кто ставит эти табу, да, с какой целью, и, ну, вижу какую-то, не то что пользу, а что это благо для моей жизни, вот эти табу, тогда я их принимаю. Если эти табу приносят мне конкретный вред или какие-то вот яркие какие-то проблемы, серьезные, я не могу сказать, что они могут приносить только хорошие, никаких там проблем не приносят. Вот. Но такие, что вредит моей жизни, то, конечно, эти табу я вряд ли буду принимать. Но это естественно, да, как все люди принимают хорошее, отвергают то, что им мешает. Вот. И 10 заповедей, если человек видит в них благословение своей жизни, да, то есть это благо для него, и он понимает, почему он должен их соблюдать, потому что он верит Богу, который их создал, эти заповеди, да, и понимает, что Бог их создал не для себя, там, для того, чтобы почитать там, его, а для того, чтобы человеку жить здесь на земле, в мире с другими людьми, как бы любить этих людей, да, как бы понимать его характер через эти заповеди. То есть это нужно мне, а не ему. И я как бы понимаю, что это благо для меня. И я вот выбираю эти заповеди.
0: А вот смотрите, по поводу вот заповедей. Вот четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой благословил Господь и освятил его». А день седьмой благословил и освятил его. Вот эта заповедь, исследование вот этой заповеди, а какой здесь табу в этой заповеди, кстати?
3: Понимаю, нарушение...
0: Труд в седьмой день недели, труд в субботу. Повседневность, повседневные дела в субботу – табу, согласно этой заповеди. То есть на это наложен запрет. Седьмой день ты должен отдыхать, ты должен выполнять духовные упражнения, молиться, петь, общаться с братьями и сестрами со своей общины христианской, исследовать Священное Писание, добрые дела творить. Это то, что как бы вот, ну, там, позволительно разрешено Богом, наслаждаться природой, а там зарабатывать деньги, стройка, ремонт. Все это ты должен отложить, это табу. В том числе и работа, в том числе и учеба. Исследование этой заповеди, этому табу, приносит массу проблем. А вы сказали, что вы вот такой фильтр имеете, что если я вижу какие-то ограничения, они мне приносят проблемы, я не принимаю. А если они мне приносят как бы добро, я их принимаю. А как быть вот с этой заповедью?
3: Я как бы оговорилась, да, что понятно, что имея какие-то ограничения, мы все равно приносим какие-то неудобства. Но в зависимости, какую пользу мы приобретаем, да, если мы что-то чего-то лишаемся. Субботний день благословения для человека, по сути, и он так и описан, что это седьмой день Богу. То есть ты как бы получаешь благословение в этот день от Бога, общаясь с Ним, то есть отрываясь от своих вот этих вот повседневных занятий, да, и посвящая себя Богу. И этим я получаю благословение от Него тем, что я с Ним общаюсь. Я вижу в этом выгоду в общении.
0: То есть все-таки есть добрость, все-таки есть благословение.
3: Да, конечно.
0: Да, да, да. И оно перевешивает те проблемы, которые могут у меня возникнуть даже как, из-за того, что
3: конечно,
0: кто-то меня
3: бывает,
0: не понимает.
3: Конечно, бывает, да, что очень сложная ситуация, там, если у тебя ты мужчина, и у тебя четверо детей, и ты должен кормить эту семью, и вдруг тебя увольняют с работы за то, что ты пошел в субботу в церковь.
0: Да.
3: Вот тут очень сложная ситуация, и только Бог может как-то с какими-то там способами вмешаться или еще что-то. Да.
0: Нужно иметь настоящую веру в то, что это табу, которое дано Богом. И вот я возвращаюсь к вопросу. Кто имеет право ставить в обществе табу и назначать? Вот это ограничение, которое нерушимо. Это то, что невозможно, нельзя переступить. Я понимаю, что вы сразу можете сказать «Бог», то есть как бы ты уже ответил на этот вопрос. Только ли Бог ставит в нашей жизни нам ограничения и табу, которые мы не имеем права приступать?
3: Наши родители ставят нам табу. Наше, ну, как бы, начальство, там, да, вот, учителя.
0: На работе, да,
3: учителя. В общем, в принципе, все, кого мы любим, например, человек, кого мы любим, он может поставить нам табу. Например, не делай так никогда. Там, для меня это табу. Да? И ты принимаешь это табу, потому что понимаешь, что человеку это будет неприятно.
0: Да. А как вот действительно, ну, допустим, да, те законодатели, да, которые законы пишут в нашей стране, они тоже выставляют определенные табу для нас, правда? Ну, вот вы уже сказали, родители, начальство на работе, учителя, они тоже ставят нам табу. Как нам к ним относиться? Богдан, что ты думаешь по этому поводу? Передайте, пожалуйста, микрофон.
1: Относиться к табу или к учителям?
0: Да, нет, не к тем, кто ставит табу, а к самим табу, которые ставят для нас те, кто стоят выше нас. Ну, как вообще бы вот ты отнесся к каким-то таким ограничениям, при том, что родители, допустим, говорят, ну, Богдан, ну, к примеру, ты живешь в нашем доме, принимай ограничения. Там после 10 телевизор в нашем доме выключается. Работающий телевизор после 10 табу. Или это я просто к примеру говорю. Вот как относиться к табу, которые ставят для нас другие люди?
1: Ну, вообще, конечно, смотря какие они ставят эти табу. Ага. Вот. Но вообще, если проанализировать это самому, если как бы они... Ну, нормальные, здравые такие. Ну, допустим, если вот телевизор, да, смотреть, после 10 часов уже все не смотреть.
0: Нездравое.
1: Ну, как бы, нет, вообще правильно, вообще это правильно. Вот, но как бы не всегда хочется там лечь в 10 часов, но если это строгий запрет, ну, как правило, с возрастом оно все отодвигается.
0: Вот интересный, да, момент, вот как они рушатся, эти табу, Богдан?
1: Ну,
0: как это происходит?
1: Ну, когда они как бы уже, ну, вообще, допустим, когда ты должен уже сам тут определять и выбирать, когда уже, ну, тут от тебя должно зависеть, и это как бы, родители же не просто так делают какие-то, допустим, запреты про этот же телевизор, да,

0: Это же для твоего же блага, твоего же здоровья. И потом с возрастом, ну, уже сам понимаешь, что потом, ну, зачем себе портить здоровье и так далее, и вообще зачем смотреть то, что там показывают, ну, помещать в себя то, что не надо. Вот. Ну, а вообще, вот, допустим, в обществе, если ставят какие-то запреты, то, ну, как правило, это соблюдают, потому что если это нарушать, то придется за это платить чем-то.
1: Либо общество будет платить хаосом, если убрать все запреты, все ограничения, которые в обществе есть, а либо будет платить или отвечать перед обществом тот, кто их дерзнул нарушить. Да, то есть как бы, если общество закрывает глаза на того, кто нарушает общественные табу, то тогда оно будет платить хаосом. Просто потому, что разрушенные табу превратят жизнь нашу в хаос. Либо платит тот, кто дерзнул их нарушить. Как вы к этому относитесь, к общественным табу подобного рода? Амри, может быть, вы другое что-то хотели сказать?
2: Например, кастовое общество, которое существует и в других...
1: В Индии,
2: ну, да, допустим, в Индии. Для, наверное, европейского человека, кажется, это уже, ну, пережитком прошлого, да? Но общество держится до сих пор на там, средневековых каких-то вот, ну, мировоззрениях, да, по взаимоотношению. С одной стороны, мы, конечно, должны уважать другую культуру, да, но в то же время относимся к ней, ну, как к какой-то вот, ну, такой местной специфике национальной, да. То есть мы понимаем, что со временем, ну, когда-то
1: Сколько
2: касты
1: еще
2: будут...
1: ждать? Единственный вопрос, потому что сколько уже столетий, если не тысячелетий, уже в Индии кастовое общество. И когда наконец-то это табу будет
2: И то есть
1: разрушено,
2: когда-то
1: как
2: же
1: они рушатся?
2: появятся, наверное, там какие-то причины, что, ну, общество перейдет на новую ступень, да? Естественно, на это все будет, ну, очень болезненно происходить. Просто как вот вопрос в том, как тогда нам, ну, понимать, что какие-то вот эти табу, они абсурдны, например, да?
1: Да.
2: Что мы должны соблюдать, что нет. Почему, допустим, где-то, может быть, в мусульманских республиках многоженство это нормально, но здесь у нас не может быть
1: Да, у
2: оно.
1: нас это подобное табу.
2: Да, и, ну, как, соответственно, нам вот, чисто на культурных каких-то основаниях считать, что это можно, а это нельзя. Действительно, ну, где тогда заручиться вот этой такой истиной?
1: Но культурные основания тоже невозможно вычеркнуть из этого вопроса. И не все табу можно разрушить. И не все табу безопасно разрушать. Потому что те же самые, допустим, вот если мы представим себе, что в одночасье в той же самой Индии вот эта вот кастовая система, она уничтожается. Сами люди, которые жили по этой системе, против этого восстанут. Вы можете сделать это из самых лучших побуждений. Что как бы освободить, вот, допустим, этих самых неприкасаемых, освободить, поднять их, дать им права. Но они, поскольку жили так, они, их поколение, сколько они помнят, жили так, они сами против этого восстанут. Что нужно для того, чтобы неразумные, вредные табу исчезали? Вот вопрос. Что нужно и как это происходит? И можем ли мы на это повлиять? Пожалуйста.
3: Ну вот вы сейчас рассказали про касты, что это вот как вот надо ли это на это влиять и так далее. А как же рабство, которое было? Оно тоже было достаточно сильным табу,
1: Да.
3: что раб и господин. Но пришло время, и разрушили рабство. И тоже были проблемы с этими же рабами,
1: Да.
3: которые не находили себе
1: Себе
3: там...
1: место
3: Да,
1: там,
3: они
1: да,
3: там много веков потом все равно находились как бы в рабстве, но все равно они не могли быть свободными. Вот. Но впоследствии все равно рабство уходит. Хотя, конечно, есть там какие-то черные рынки, там все такое. Но, в общем, оно ушло. И с этим боролись, с этим реально боролись, с этим рабством.
1: Кто с ним боролся? Как с ним
3: Если бы с ним не боролись, оно бы и
1: восстания рабов
3: осталось.
1: Всегда заканчивались одинаково, насколько я помню.
3: Нет, были
1: я помню,
3: люди,
1: что,
3: которые этим, да,
1: я помню, что люди в Соединенных Штатах Америки, которые были достаточно духовно зрелые, они жили на это были в Северных Штатах, они сказали однажды: мы все обладаем одинаковыми правами, и поэтому мы должны отменить рабство. На юге в это время было рабство. И только потом, когда, так сказать, более зрелая духовно-интеллектуальная сторона победила в гражданской войне, рабство отменили и на юге. Но чтобы изнутри произошло разрушение вот этого табу, рабства, я не помню. Вот, эти, вот какой момент я хочу заметить, вот и Богдан это отмечал, это происходит в жизни каждого из нас лично, в жизни общества. Вот мы на примере, допустим, разрушения системы вот этой рабства это заметили. Оно, табу не может разрушиться до тех пор, пока не произойдет определенное взросление. Пока не произойдет созревание либо общество в целом, либо личности индивидуально до того уровня, когда можно снять какое-то ограничение, когда можно снять какое-то табу. И вполне возможно, что есть такие люди, которые всю жизнь будут жить с какими-то подростковыми табу и даже с детскими табу до самого последнего дня своей жизни, потому что они не повзрослеют, ну так получится. Есть общество, то же самое Индия, где не происходит этого созревания, не происходит этого роста до такого момента, когда можно снять это табу. Потому что и сами люди будут не готовы и так далее к таким серьезным переменам. Что мы можем сделать, как я считаю? Мы можем способствовать росту нашего общества. Быть светочем в нашем обществе. Если ты чувствуешь, что какое-то такое есть в обществе ограничение глупое, неразумное, или какое-то табу, все, что ты можешь сделать, если ты начнешь демонстративно рушить и ломать это табу, если ты подойдешь как революционер, как бунтарь, который рушит табу, что произойдет, как вы думаете, в обществе?
3: Бунт будет, наверное, точно.
1: Одна сторона бунтует, другая сторона неизбежно будет этому сопротивляться. А как это называется? Это называется гражданское сопротивление. Пусть оно даже устное, пусть оно даже в форме там словесной войны в интернет-форумах. Но это гражданское сопротивление, это война. Ну так, пусть только устная, но тем не менее. Да? Человек же, который своей жизнью доказывает, допустим, неразумность каких-то ограничений. Человек, который подходит с позиции увещевания, наставления, с позиции проповеди и таким образом пытается повлиять не на разрушение табу, а на рост людей, которые за это табу держатся, который помогает подняться интеллектуально и духовно людям до такого уровня, чтобы они сами поняли, что это табу нужно снять. Вот этот человек – настоящий реформатор. Этот человек действительно что-то меняет по-настоящему. Я вам хочу сказать, что таким реформатором, мудрым, был Иисус. Он никогда не говорил, не сказал ни одного слова против рабства, против многих других несправедливых положений, которые были в то время. Хотя иногда у него спрашивали конкретно там, о семейной жизни, о богатстве. Тогда он прямо отвечал. Но он не выступал как революционер в этих вопросах. Но что он сделал? Он воспитывал людей, которые были рядом с ним, когда он видел, что они находятся на более низкой ступени. И поэтому их глаза зашорены разными табу, разными ограничениями и предубеждениями. Он помогал им подняться на более высокий уровень, и тогда они сами принимали решение, что какое-то табу, какое-то ограничение, какое-то предубеждение мне больше не нужно, потому что я вырос. Ну и в конце хочу сказать, что, наверное, самым важным, нерушимым табу, безусловно, является Слово Божье. Закон Божий.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И сегодня мы с вами поговорим о том, почему люди, которые верят в Бога, хотят рассказывать о нем окружающим, хотят делиться этой вестью. Возможно, иногда это бывает навязчиво. Так стоит ли это делать? Сегодня мы поговорим с вами. У нас в гостях Настя и Юля. И я хотела бы задать вам такой вопрос. Было ли у вас такое, что к вам кто-то проявлял навязчивость, рассказывая о Боге, о спасении, может, какие-то книжки предлагая, что-то из жизни?
1: Это вообще так часто бывает в моей жизни, вот, по крайней мере, мне звонят домой какие-то незнакомые люди, говорят, хотите поговорить о Боге? Это так пугает, то есть вот иногда. Или просто в транспорте подходят с книжками, вы читали Библию? То есть вот постоянно подходят. Хотя я уже, в принципе, верующий человек, мне как бы не нужна эта информация, но они даже не слушают, что я говорю, я хожу в церковь, они все равно продолжают мне рассказывать о Боге. То есть это очень неприятно, и я как бы не очень понимаю, зачем люди так часто этим занимаются. Mm-hmm. Вот ты, Настя, верующая девушка, как ты думаешь, вот у тебя есть такое желание постоянно ко всем подходить, рассказывать?
2: Ну, ко всем подходить желания у меня нет. И, честно, есть такое вот ощущение испуга подходить вообще к людям и навязывать им свою веру. Mm-hmm.
1: Зачем навязывать вообще веру?
2: Есть такое желание рассказывать о Боге людям, но вот именно тем, которые нуждаются. Но таких людей очень сложно найти.
0: А почему? Откуда вообще берется это желание? Ну вот веришь ты, веришь, как бы Бог в твоей
1: душе.
0: Жизни
1: да.
0: есть. Зачем Сиди, другим говорить?
1: Молись там. Зачем тебе ходить другим?
2: Иногда я чувствую такую сильную Божью любовь, что мне хочется, чтобы другие тоже ощутили эту любовь, чтобы они почувствовали, что Иисус их так сильно любит. И даже не знаю. Хочется иногда такой порыв рассказать кому-нибудь,
1: мне, да?
2: но...
0: Что ты делаешь в таких
1: да.
0: ситуациях?
1: Бежишь?
0: Подбегаешь к первому встречному на улице и говорит, человек, Бог любит тебя, или что?
2: В такой ситуации я бы сейчас, наверное... Просила Бога, Господи, пошли мне человека, который действительно нуждается, который, может быть, какие-то тяжелые обстоятельства сложились, и он нуждается в том, чтобы кто-то сказал ему, Иисус тебя любит, Иисус о тебе заботится, он тебе поможет.
0: Ты сама пережила это в своей жизни? Ну, как ты понимаешь, что Иисус тебя любит? Если мы говорим о чем-то, то, получается, сами в это верим. Как в твоей жизни это было?
2: Вы знаете, в моей жизни... Бог все время присутствует, Он все время обо мне заботится. Даже любые какие-то небольшие, может быть, проблемки, которые иногда меня беспокоят, Он всегда помогает мне их решить. И потом в конце я вижу, что Бог мне этим даже принес что-то хорошее, показал мне что-то прекрасное, или так даже было лучше. То есть, как бы, может быть, я не знаю, что бы было, если бы этой проблемы не было.
1: А как ты узнала о Боге вообще? Тебе тоже кто-то рассказал?
2: Мне о Боге рассказывала мама с моего рождения. Она привела меня в церковь. Она всегда проявляла ко мне любовь и говорила, что Иисус меня также любит. Угу. Она всегда рассказывала истории об Иисусе. Мы с моей старшей сестрой всегда любили смотреть в окно, глядеть на облака и говорить, вот скоро Иисус придет, чтобы забрать нас в чудесное царство, чтобы у нас там все было хорошо, угу. чтобы никаких проблем не было.
0: Хорошо, но вот в детстве это одно. Вера да. ребенка, она передается как бы от родителей больше, и ты веришь так, как тебя научили. Но когда ты становишься старше, твои, может быть, взгляды меняются, ты больше узнаешь что-то, на что ты больше смотришь критически. Вот когда ты повзрослела, поменялось как-то твое представление о Боге?
2: Ну, как раз в переходном возрасте были такие странные моменты, когда я сомневалась, что Бог есть. Угу. Я ходила в церковь, потому что ходят мама и папа, но в моей голове возникали такие вопросы. А может, Бога и нет? Может, это все обман? Mm-hmm. Но в 13 лет я сильно не задавалась этим вопросом, я просто ходила в церковь. Хотя, наверное, это было 12 лет. Как раз в 13 лет я, наверное, поняла, что все-таки Бог есть, и что в этом мире все не просто так.
1: Как ты это поняла?
2: Я точно не помню, как это произошло. Но я точно помню, что в моей жизни появился какой-то переворот. наверное, в церкви мы изучали на уроках Откровение, последнюю книгу Библии, и мы тогда хоть и были подростками, но многое нам мы уже понимали, и это действительно стало как бы понятным для меня, и я поняла, что это действительно правда.
1: Через пророчество, то есть получается, да, тебе как-то стало ясно, что Бог реально присутствует в жизни человечества и в твоей, да?
2: Да, я стала это чувствовать просто сердцем. Я почувствовала, что действительно я хочу быть с Богом, я хочу прожить с Ним жизнь.
3: Найди, найди свой путь.
0: И в какой момент тебе захотелось? Вообще, ты хотела рассказывать кому-то или не было у тебя такого желания?
2: Честно, у меня не было такого желания. Я знала, что да, я хочу верить Богу, я поняла, что это правда, я поняла, что я хочу быть с Богом, но рассказывать мне не хотелось, я этого боялась. Я отталкивала Божий призыв, потому что я всегда читала в Библии слова «идите и научите все народы». Но я говорила себе, это не для меня, это не мое, мне это не надо. Бог найдет другого человека, который расскажет всем людям. Я вообще не понимаю, как это. Я, конечно, понимаю, что да, нужно людям рассказать, чтобы они тоже знали о Божьей любви, но я не хочу. А потом в один момент, когда Бог, наверное, устал от того, что я все время сопротивляюсь, все время говорю «нет», несмотря на то, что он уже долгие годы меня призывает, он сделал так, чтобы я увидела и почувствовала, что это не страшно.
0: А как ты понимала, что Бог призывает тебя делиться?
2: Ну вот слова из Библии.
1: И, вот многие часто же читают эти слова, но они как-то вот не бегут
2: часто
1: проповедовать.
2: Часто я встречала людей, которые действительно нуждались, которым мне вроде бы хотелось рассказать, но мне было так страшно.
1: Ага.
2: И поэтому
1: желание-то было, просто был какой-то типа комплекса, да, такого, что-то, может быть, я не то скажу там, да?
0: Или чего ты боялась?
1: Да, чего ты боялась-то?
2: Я боялась, что люди не станут меня слушать, что они отвернутся, скажут, да ты со своим Богом, ты веришь, но и верен, мне не надо. То есть с какой-то стороны я не думала, что Бог мне сам покажет человека, который действительно нуждается. Я думала, что я вот должна идти, и сама найти человека и говорить,

0: говорить ему, а я ведь не знаю, нуждается он в этой вести или нет, может быть, он не захочет меня слушать. Угу. Поэтому мне было так страшно, и я отталкивала Божий призыв. Но в один момент я попала на семинар, очень интересный, и на этом семинаре я поняла три очень важные вещи. Первое — это молодежь создана с желанием жить опасно. Второе — это Бог хочет, чтобы молодежь это желание направляла на то, чтобы рассказать всем людям о его любви, о его спасении и о его втором пришествии. А третье тоже было очень важное для меня, потому что я поняла, что если я буду каждое утро молиться, чтобы Бог мне помогал перебороть мой страх и помог мне найти тех людей, которые нуждаются, то Он все это сделает для меня, и мне не будет страшно.
1: Ты сказала такую интересную фразу: молодежь создана желанием жить опасно, и надо это использовать в том, чтобы рассказать людям о Боге. Как это вообще? Можешь пояснить, как
2: это? У тебя есть такое желание, да, вот жить опасно? Ты вот чувствуешь, что такое?
0: Иногда есть такое действительно желание.
1: То есть адреналин какой-то, да?
0: Рвануть куда-то, куда-то поехать, что-то сделать такое интересное. Мы часто наблюдаем, что молодежь действительно любит скорость, любит путешествия, они не любят сидеть дома. И вот как раз это желание позволяет молодежи идти и рассказывать без страха. Но есть такие люди, как я, которые все-таки боятся, которым все-таки страшно, несмотря ни на что, потому что надо контактировать, например, с другими людьми.
1: Но да, есть же люди, как бы не только вот такие, эй, сорви голова, погнали в Африку, сейчас всех там накормим, да, есть же люди интроверты, которым вообще тяжело с людьми чужими общаться. Вот.
2: Они могут ВКонтакте сидеть и писать. Привет, вы хотите поговорить о Боге?
0: Я знаю, что я очень люблю говорить с людьми, но мне страшно говорить с людьми, которых я не знаю. Также мне, например, очень страшно разговаривать по телефону с людьми, с которыми я не знакома. Но оказалось, что все это не так страшно. Хоть в тот момент для меня это и была только теория, я стала молиться утром о том, чтобы Бог мне помог, чтобы Он дал мне
1: человека
0: послал, с которым я могла бы рассказать. И действительно, мне не было страшно. В тот момент я поняла, что да, я действительно хочу рассказывать о Боге. Я действительно хочу служить Богу, и я больше не хочу жить молча и сидеть с любовью Бога, хватать его так и говорить, я никому не дам, это все мое, это все для меня только. Но у меня оставался один вопрос. Кому мне идти говорить-то? Неужели мне приставать к любому прохожему и говорить, давай я тебе о Боге расскажу? Я понимаю, что просто прохожий, ему, может быть, даже некогда меня слушать, может быть, он и не хочет пока слушать. Но я решила довериться Богу, потому что вспомнила слова, которые записаны в Библии: «Бог не медлит». Mm-hmm. То есть я поняла, что придет время, Бог ответит мне на этот вопрос.
3: Найди свой путь.
1: И что? Ответил?
0: Я в тот момент как бы закончила молиться и ушла в ожидании того, что Бог, может быть, в течение этого дня или, может быть, в ближайшие дни мне ответит на этот вопрос. На следующий день я поехала встречаться со своими родственниками. Это было в другом городе. Для меня это было очень страшно, потому что в незнакомых краях мне нужно добраться до другого города. И меня никто как бы не заберет, потому что ехать очень долго. И надо было вызвать такси. Как я уже упоминала, мне очень страшно разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, даже вызвать такси. И это, если честно, была моя первая поездка на такси.
1: Ничего себе.
0: Я его с трудом вызвала. Я села и стала молиться. Боже, Мне страшно, я хочу встретиться с родственниками, но я не хочу никуда ехать. И еще сегодня важный семинар, важное служение, и я очень хочу туда попасть. И я не знаю, как будет, какие будут обстоятельства.

0: нет никакой паники внутри. И как будто я слышу в голове такие слова: не переживай, так надо. Ну, раз так надо, значит, так надо. Значит, Бог считает, что так лучше. Я довольно прилично опоздала, когда, ну, автобус приехал, прошло уже достаточно времени. Я вызвала такси, я стою на вокзале и понимаю, как же я здесь найду свое такси. Я не различаю марки машин, для меня они все одинаковые. А тут так много такси, мне звонят и вот говорят, что машина моя выглядит так. И я хожу по вокзалу и начинаю ее искать. И понимаю, что это именно то, чего я боялась. За рулем сидела женщина, а женщина, они все очень эмоциональные. Ее возмутило то, что я никак не могу найти свое такси. Она начала мне пиликать, я села, и она начала возмущаться. Я очень боюсь людей, которые возмущаются, к тому же они еще не знакомы. Я тихо села и подумала, я тут тихонечко посижу, мне ехать 20 минут, мы сейчас быстренько доедем, и все будет хорошо. Но на мое удивление, хоть я не собиралась вообще разговаривать, я хотела посидеть в своем телефоне, она начала со мной говорить. И представьте себе, она начала говорить на тему Бога.
1: То есть она сама начала разговор о Боге. То есть не ты начала приставать к ней, да, с вопросами, хотите ли вы поговорить о Боге. Она сама заговорила,
0: да,
1: с тобой.
0: Она сама
1: заговорила, вообще чудо.
0: И я поняла, что она именно нуждается в том, чтобы я ей рассказала. Но она назвала причины, по которым она злиться на Бога, я поняла, что мне совершенно нечего ей сказать.
2: И что тогда ты сделала? Как ты ей ответила? Потому что таких ситуаций бывает много.
0: Честно, я сидела и понимаю, мне нечего ей сказать. Но вдруг взялись откуда-то слова, и я поняла, что это Бог мне помогает, что Бог дает мне слова, именно то, что ей нужно сказать. И когда я начала говорить, и она слушала, и задавала мне какие-то вопросы, и я поняла, что у нас всего 20 минут. А что я могу рассказать за 20 минут? У меня так мало времени. И не важно, что я опаздываю, меня уже это не беспокоит вовсе. И я думаю, Боже, я молюсь про себя, говорю, Боже, дай мне еще времени, мне 20 минут это мало, я не могу ничего за это время рассказать.
2: Но он послал тебе нужные слова.
0: Он послал мне нужные слова. Представьте себе, мы заблудились. И у нас было в два раза больше времени, чем планировалось. И когда мы приехали, мне казалось, что ей этого времени было мало, и она предложила, может быть, говорит, еще один кружочек навернем.
2: Да, здорово.
0: Ну, в шутку, конечно, но думаю, что она бы еще послушала. Я думаю, что Бог через меня ей помог.
2: Слава Богу.
1: Слава Богу, да.
2: Спасибо большое, Настя, за такую историю удивительную, чудесную. Дорогие друзья, мы призываем вас, если в вашем сердце есть желание рассказывать другим людям о Боге, просите Его, Он обязательно пошлет людей, которые в этом нуждаются. Пишите нам, мы обязательно вам ответим, будем молиться за вас и ваши нужды. Это была программа «Найди свой путь». Всем пока!

Вспоминая библейских героев, мы обращаем внимание на то, как много значения они придавали снам. Ведь с помощью снов Бог открывал мировую историю, уберегал от опасности, направлял и вдохновлял. А стоит ли в наше время уделять внимание тому, что происходит в наших снах?

0: Поговорим сегодня об этом с нашими прекрасными гостями Вика, Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И хочу задать такой вопрос. Бывали ли в ваших жизнях такие сны, которые кардинальным образом повлияли на ваши решения или на события?
1: Типа вещи и сны?
0: Ну, может быть, вещи, может быть, те, которые повлияли на ваши решения.
2: Вообще, как бы... Не, я не помню, что у меня было, были такие сны, надо вспоминать. Но мне кажется, сейчас уже в моем возрасте, что снам не стоит уделять так много времени, потому что сны — это же полубред отдыхающего мозга. Вот все, о чем я думаю в течение дня, в течение недели, это мне потом в один сон аукнется, и я могу воспринять это как какой-то знак или как вещи сон. А по факту это лишь накопленный стресс и нервы, и мысли, и все это вот выплеснулось сейчас.
0: Прекрасный психофизиологичный подход.
2: Да.
0: Спасибо. Может быть, есть у кого-то другой?
3: Ну, мне сны вообще очень редко снятся. И я, даже если они снятся, я их не помню потом. Очень редко бывает, что я что-то помню прям досконально. Поэтому таких не было моментов.
4: Мне сны часто снятся. И они достаточно красочные, красивые даже бывают. Приключенческие. Сны катастрофы. Прям, знаете, по жанрам фильмов.
0: Сразу читающего человека.
4: Не знаю. Но я далека от мысли, что им нужно придавать какое-то значение, которое может... Ну, и что сны могут повлиять на какой-то выбор. Для меня это абсурд.
0: Спасибо.
5: Вы знаете, в моей жизни мне приснился сон. Мне приснилось, что моя бабушка скоро умрет. И когда настал тот день, когда я была, ну, как бы подростком, мне было 11 лет, это была моя любимая бабушка, она умерла, и когда мне пришли сказать о том, что она умерла, я сказала, я знаю, я четко помню это ощущение, что я знала, что она умрет. Вот хотите верьте, хотите нет. Хотелось бы мне вам сказать, но на самом деле я хочу обосновать вот то, что произошло. Сны, как правильно сказала Вика, да, немножко оговорюсь, это, конечно, не полубред, да, это во сне у нас происходит переработка информации, полученной нашим мозгом не только в течение дня, но и вообще на протяжении нашей жизни. Мы можем услышать где-то краем уха, нам может это и не присниться, прочитать, посмотреть или пережить это очень эмоционально. Или готовиться к этому и думать, а может быть и не обдумывать, но вот у нас же есть сознательное, бессознательное, подсознательное. И вот как раз-таки, когда мы спим, вот эта грань между сознательным и бессознательным, она стирается. Едем дальше. У нас у сна есть несколько фаз. Есть медленный сон, есть быстрый сон. Да? И в фазу быстрого сна у нас восстанавливаются наши когнитивные функции, да, наш, так скажем, головной мозг, он не перестает работать, он тем самым, ну, грубо говоря, отрабатывает переработанную, да, полученную информацию. Поэтому во время сна нам снятся наши вот эти вот маленькие диафильмы только лишь потому, что наш мозг пытается избавиться от лишнего. Вот. И поэтому... Он может выдавать это за грань, ну, как бы за реальность, потому что он также ярко проживает. И мы также можем ярко проживать. Почему мы просыпаемся? Потому что мы от чего-то испугались, у нас учащается сердцебиение, потому что мы воспринимаем это как реальность. Хотя на самом деле это всего лишь сон. И поэтому нам очень часто кажется, что вот мне это приснилось, или был такой случай в жизни моих знакомых, когда... должен был родиться ребенок, и вот приснилось, что там была сложная как бы беременность, и вот росточек, он растет, и рядом появляется бутончик, и все. Я знала, что у меня родится ребенок. Конечно, ты знал, ты была беременная. Ну, как? Иначе-то? Ну, то есть ты как бы программируешь себя, это здорово, что ты, ну, как бы подумала о том, что действительно все будет хорошо. И вот этот, наверное, такой важный момент, который бы хотелось обозначить и как бы, да, на своем же примере разложить, что на самом деле, ну, был сложный период в моей жизни, когда я понимала, что моя бабушка болеет, моя бабушка уже в возрасте. Вот. И это было логично. Вот. Соответственно, заведомо мне снится такой сон. Ну, это происходит, ну, как бы наяву. Это не значит, что я видела вещи и сны, и вот давайте приходите ко мне, и я вам буду рассказывать во сне, что было. С другой стороны, я понимаю, что есть люди, которые, и в Библии очень много написано случаев, примеров того, что были действительно вещи и сны. Угу. Ну, как бы...
0: Давай пока к вещим снам чуть-чуть попозже перейдем. Почему? Потому что я бы хотела остановиться вот на теме. Мне понравился образ, да, там росточек растет. И я вот лично вспоминаю, что мое детство было сопряжено с тем, что люди интересовались сонниками. Прям целые книжки продавались.
2: Раньше я помешана на этом. Реально, у меня есть какая-то проблема. Лет, наверное, с 14 я интересуюсь вот этими сонниками. Соники Ванги по Фрейду, какие-то руссконародные. Что такое? И по сей день я продолжаю этим заниматься. Чего снится медведь?
0: Ты сама себе противоречишь. До этого ты говорила,
2: да,
0: что сон это... А как это ты для себя?
2: Я вам желаю.
0: А, понятно. А сама буду продолжать. А почему тебя так интересуют сонники?
2: Да я не знаю.
0: А что ты от этого получаешь?
2: Информацию, к чему это снится. Но мне кажется, что все это неспроста. Я сама прекрасно осознаю, что все это лишь, ну, как Маша сказала, что мой мозг переваривает информацию, полученную когда-либо. Ну почему? Потому что сны ненормальные снятся, понимаете? Иногда мне кажется, что есть какая-то связь. Может быть, что-то... Можно рассказать?
5: А может быть, ты хочешь, чтобы была эта связь?
0: Расскажи, да. Сон, расскажи, про что это?
2: Вот буквально недавно мне снится, как я работаю в магазине в каком-то, приходит какой-то мужик, что-то меня начинает спрашивать, где какая-то вещь, которую я должна была найти. Я начинаю от него убегать, он стреляет мне в спину, я открываю двери, там какой-то сад, я гуглю, к чему это снится.
0: А как ты ввела запрос? Что в меня
2: выстрел в спину, к чему снится?
0: Так, и какой ответ был?
2: Представляете, к суженному.
0: О, прекрасно.
2: Мне такой ответ очень нравится.
0: Я согласна. Я думаю, что если бы в сонниках все ответы были вот в этом
2: они
0: формате...
2: Они не всегда такие. Иногда мне снятся, что зубы выпадают. Это вот к несчастьям. Но я такие сны не воспринимаю всерьез.
4: Главное, и ответы такие главное в них не верить.
2: Да, да. Да,
0: я верить понимаю в то, что хочется, да?
4: Да, да, да.
2: Я,
4: да,
2: с одной,
4: да,
2: стороны, понимаю, что в это верить не надо, что это так легко меня увести от Бога. Ну, вот вся вот эта мистика как будто бы вот немножко, да, попахивает таким вот чем-то эзотерическим. И я понимаю, что это очень опасный путь. Путь по ножу.
0: Так.
2: Но соблазн загуглить, к чему это снится, он такой сильный, что я просто чисто ради интереса одним глазком посмотрю, к чему вот снится медведь.
5: Могу такое сделать предположение о том, что вообще наша психика, она стремится к стабильности. Ей хочется вообще... Почему сейчас очень... прям популярно стало, к примеру, всякие там астрология и тому подобное.
0: Эзотерика.
5: Вот, эзотерика, потому что...
2: Люди хотят знать.
0: Контроль.
5: Да.
0: Ощущение контроля,
5: ощущение
0: и понимания.
5: Ощущение контроля и понимание того, что я контролирую эту жизнь. Я хоть что-то контролирую в этой жизни. Я знаю, что будет впереди и что меня ждет.
2: Но я еще любопытная по природе своей. Мне интересно вообще, что происходит у меня там в голове. Мне интересно, к чему это снится. Я ищу ответы.
5: А ты вот выглядываешь в окошко и смотришь, что у тебя там происходит? Кто там, к примеру, дерется или еще что-то?
2: Ну, конечно, если я слышу, что что-то происходит, какая-то возня, я шторку открыла, так, мужики, понятно, закрыла, все.
0: А ты не смотришь, к чему мужики под окном?
5: Да, это, кстати, тоже можно погуглить.
4: У меня другой вопрос.
2: Нет, так это же не во сне происходит.
4: Вика, а тебя не смущает отсутствие компетенции у людей, которые эти сонники составляют?
2: А я не задумываюсь об этом, понимаете? Ну, как бы сонник по Ванге. Ну, она такая известная личность в некоторых кругах, да? Или по Зигмунду Фрейду. Ну, он вообще... У него, кстати, такие отличные...
0: Ну, вот, кстати, вопрос, да? Как ты выбираешь, на кого опираться?
2: Так где лучше предсказания, там и опираюсь. Ну, не предсказания, а
5: трактование. Классная рекомендация.
0: Ну, кстати, по поводу Зигмунда Фрейда. Мы же знаем, что... Вот я, как психолог, понимаю, что есть целое направление психоаналитическое, которая исследует сны, считает, что в них заложены какие-то символы, которые находят отображение в наших ролях социальных, в нашем психологическом статусе. И это очень большое такое серьезное направление. Вот ты, Маш, как психолог,
5: что,
0: как
5: что
0: считаешь?
5: Вот здесь вот, это? Да, я читала книги Зигмунда Фрейда, читала...
0: Юнг этому очень, да, много времени посвятил.
5: Вот смотрите, вот они больше они не предсказывают, что там будет в будущем. Mm-hmm. Они больше направляют, вот тебе снится сон, и они направляют фокус внимания на тебя, говоря про какие-то там символы, говоря про то, что, ну, как бы, вот это, наверное, говорит о твоем вот этом бессознательном. Они больше говорят вот как про то, что происходит у нас, какой процесс может быть подразумеваться под этим сном.
4: Ну, что тебя тревожит.
5: Да, что тебя тревожит. Или, к примеру, что бы ты хотел о твоих скрытых каких-то желаниях, предпочтениях. Вот. То есть, опять же, они направляют вектор на нас. А не говорят о том, что вот смотрите, вот это, наверное, вас ждет в будущем, вот этот вещий сон, он вот об этом.
2: К деньгам.
5: К деньгам там или еще к чему-нибудь. То есть как раз-таки, это про больше, опять же, про работу.
0: Про анализ, да?
5: Да, про анализ.
0: Собственного состояния. Угу. А тогда вопрос. Вот смотрите, если мы можем с помощью снов анализировать свое состояние, действительно ли это всегда 100% работает? Или мы, может быть, иногда стоит на какие-то сны вообще внимания не обращать?
2: Конечно, стоит не обращать внимания. Иногда такая чушь приснится, ты думаешь... Ну, это вообще, как это у меня в мозгу может быть такое вообще? Откуда я знаю все вот эти вот какие-то термины? Ранее я их не знала никогда. Я даже не замечала, что я их слышала когда-то, эти термины. А они у меня в мозгу так хоп, всплывают. Я потом сижу, гуглю, что это вообще за слово такое?
5: Может, Менделеев, которому приснилось таблица?
0: О, кстати, Менделеев. Вот интересный момент, да? То же самое, отсылка, да, к... библейским историям о том, вот как Даниилу, например, Бог открыл, Навуходоносору Бог открыл историю всего мира практически в одном сне, да, и Менделеев, который записал периодическую таблицу, это же тоже определенного рода обработка информации. То есть мы знаем, что Навуходоносор о чем думал, вот как Даниил ему дал обратную связь, что ты перед сном думал о том, что будет потом. И, следовательно, у него мозг собирал информацию. Вы знаете, да, что максимум процентов 20 из всей информации мы сохраняем на уровне сознания. Все остальное откладывается на уровне нашего неосознанного такого хранилища. Да? И во время сна как раз-таки это хранилище немножко приоткрывается, и сон дает возможность эту всю информацию где-то в нужных пропорциях донести до нас. Вот.
5: Вот вообще хотела сказать про то, что, Айгуль, спасибо, ты затронула про Навуходоносора, о том, что в Библии, не подскажу точно адрес, написано про то, что да будут сны с нами. Угу. Да? А если у вас есть какое-то толкование, то пусть трактуйте как толкование. То есть мы должны понимать, что если мы не спрашивали Бога, потому что сны нам тоже может посылать не Бог. Если мы не спрашивали у Бога, да, и если, опять же, как в одной из программ говорил, это не способ вашего общения с Богом, то я думаю, нам, как верующим людям, которые знают о том, что есть разные силы, есть разные моменты, не стоит вообще обращать внимание на сны. Угу. Потому что иначе мы можем такое себе придумать. Вообще наше воображение, фантазия, оно не знает границ. А с бессознательно-подсознательным мы можем уйти и в такие прекрасные дали, вот, что я думаю, что не стоит этого делать. Угу. И в Библии дан четкий ответ. Сны да будут просто с нами.
0: Я тут обратила внимание, что есть вот эта вот идея, да, что если ты задаешь Богу вопрос, он в том числе и через сон может ответить. Но я вспоминаю историю одной моей знакомой. У нее мама была очень верующая. А она была такая из категории легкая девушка, которая вообще не до религии, у нее своя жизнь, яркая, интересная, много событий. И все в таком формате и продолжалось, пока в одну из ночей ей не приснился сон о том, что происходит в момент второго пришествия. Что это, она говорит, я испытала такой сильный страх, такой ужас, что вот пришел Христос, а я его отвергала, и что сейчас я погибну. И вот, знаете, с этого момента ее жизнь коренным образом поменялась. То есть я знаю, что сейчас она в церкви уже более 30 лет, и что она очень посвященная, и что она всех своих близких очень так наставляет с мудростью и любовью. И, казалось бы, не задавал человек вообще никаких вопросов, но в то же время сон произвел такую очень глобальную перемену в ее жизни. Вот вы как считаете, все ли вот таким вот образом через сны могут получить какое-то наставление или откровение от Бога?
2: Да, ну,
0: и
2: нет.
0: От чего это зависит?
2: А зависит от человека, как он вообще воспринимает информацию. Кому-то надо физический пинок давать, а кто-то вот может только через сны воспринимает. Ну вот как-то шоковая терапия такая некая.
5: Может быть, здесь как раз-таки выходило ее бессознательное. Ну, потому что когда человек ведет легкий образ такой как бы жизни, да, то есть представляете, в жизни бы ей попался вот что-то такое вот. То есть вот она такая легкая, воздушная, да, у нее все такое интересное, яркое, и вдруг к ней вот подходит с философским вот мнением, да, вот ты знаешь, что будет во время второго пришествия? Она такая, что? Да, то есть, ну, как бы, может быть, она это не среагировала. А здесь, когда действительно есть время такого для философского немножечко раздумья, да, для, ну, когда мы спим, к примеру, да, то, может быть, Бог тем самым просто, ну, вот, дал ей такой ответ. Может быть, она была готова к этому. Мы, пути Бога неисповедимы, мы не знаем. Вот, но точно опираться на то, что у нас у всех такие ответы на вопросы, ну, как бы это...
0: Тут еще момент, возможно, что даже это и не Бог дал, да, а что ее мозг сам сгенерировал эту картинку, да, потому что она нуждалась в этом предупреждении. То есть мы так или иначе все равно осознаем моменты, да, совесть наша, она всегда на нас действует, даже если мы ее как бы пытаемся отодвинуть в сторону. И иногда сон — это тоже такой способ совести с нами поговорить, может быть, с теми образами, да, которые нам понятны.
5: Может, мне кажется, вопрос, это вообще... будет в будущем? И она как бы могла вот, ну, как бы, а что со мной будет дальше? Угу. Так весело, интересно. Да.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, это вообще не совсем в нашей компетенции пытаться залезть другому человеку в голову и разобраться, что у него там, почему произошло. Нужно думать просто о том, что... Что думаешь ты по поводу себя. И если сравнивать себя с библейскими персонажами, то, наверное, нужно скромнее быть. Потому что кто Навуходоносор, кто Даниил и кто я. И если я столкнусь с такими ситуациями, в которых были они, и попаду в такие жизненные обстоятельства, в которых были они, я там умру просто от стресса тут же. Вот, и не надо думать, что Бог с ними общался так же, как он общался бы со мной. Точнее, наоборот, со мной общается так же, как он общался с ними. Это люди другого уровня просто.
0: Да, согласна.
5: Ну, то есть, мне кажется, вот в том случае, вообще-то, ну, как бы, толкование снов спасло ему как бы жизнь. Ну, то есть, поспособствовало. Да, то есть, это было его... вообще, мне кажется, для того времени это было... логично, что ли? Ну, то есть у нас сейчас нет такого, что Бог мне там открывает, да,
4: так это люди, быть. Это люди, которые реально вершили судьбы, да, государства. И я, да.
0: Обратите внимание, да, что на самом деле в Библии сны, вот конкретно сны, которые повлияли на жизнь, видели именно либо цари, то есть это Навуходоносор, это фараон, это Иосиф, которому Бог во сне сказал: забирай младенца и уходи. То есть чья жизнь оказывала
4: родители
0: влияние...
4: пророков.
0: Да, да, оказывала влияние на глобальную человеческую историю, да?
4: Но... Ну, кстати, вот мне кажется, что иногда, редко, это именно исключение, это не какая-то закономерность, а именно как исключение, может быть, даже редчайшее, Бог иногда посылает людям какие-то сны, потому что, вот у меня такого не было, но было у моей мамы. Однажды у нее были проблемы со здоровьем, и ее направили на экстренную операцию, срочную, она могла умереть, а это были 90-е годы.

0: годы, когда скорая была там одна на весь район, когда больницы были все закрыты, врачей не хватало. И ее повезли уже в полубессознательном состоянии в одну больницу, потом в другую повезли. А перед этим она спала, и приснилось ей вот что. Ей приснилось, я, конечно, уже точно не помню в деталях, но ей приснилось, что она стоит в темноте, вокруг тьма, она стоит на краю обрыва и понимает, что вот тут что-то сейчас очень страшное произойдет, и вдруг слышит топот копыт, и из темноты вылетает всадник на белой лошади, тоже весь в белом, и сажает ее на лошадь и увозит с собой. И она его хорошо разглядела. И когда она проснулась, она подумала, наверное, я умру. Но она себя плохо чувствовала уже перед этим целые сутки. Наверное, я умру, надо попрощаться с близкими. И она говорит, когда меня привезли во вторую больницу, и там меня тоже не принимают, потому что там оказался один дежурный хирург, то есть у него были проблемы с внутренними органами, а он специализировался на венах, на ногах. И когда он сказал, женщина, я если вас сейчас начну резать, то я вообще не могу гарантировать результат. Она говорит, я на него смотрю, и я вижу, что это тот человек из моего сна. И я сказала, делайте со мной что хотите, режьте, я вам полностью доверяю. И, слава богу, после этой операции она прожила еще много-много лет. Вот. А если бы ее повезли в третью больницу, она, может быть, до нее бы даже уже не доехала.
1: Угу. Удивительный опыт. Спасибо, что поделились. То есть получается, что все-таки есть, да, моменты,
0: ну, это какие-то вот
2: очень редкие.
1: Да, очень редкие. Тогда вопрос, если все-таки это, ну, я согласна с тем, что это на самом деле такая достаточно редкая, уникальная история, да, когда Бог конкретно говорит через сны. Тогда что же мы можем сделать вот с этим интересом к снам, как у тебя? Есть ли у нас способы как-то регулировать вот это вот твое любопытство, например? Или что мы можем сказать зрителям, которые смотрят эту передачу, для того, чтобы помочь, ну, как бы правильно приоритеты расставить, чтобы отношение к снам, ну, было более адекватным, можно сказать? Вот ты сама вот сейчас как думаешь после всего, что послушала?
3: Если готова ли что-то
1: менять?
3: Я, понимаете, я знаю обо всех последствиях. Мне очень страшно. Ну, меня пугает часто, что типа не лезь, не лезь, не лезь, будет хуже. И мне от этого страшно. Но мое любопытство, оно сильнее. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ничего не могу посоветовать, mm-hmm. потому что я вот сама в этом погрязла. Я не знаю, как это mm-hmm. выбраться. Мне либо уже просто руки отрубать, чтобы не пользоваться, не видеть, телефон оставить дома, компьютером не пользоваться. Ну, я не знаю. Как.
1: Я могу тебе рекомендацию дать?
3: Да.
1: У меня такая же история была с гороскопами. Я в церковь пришла там после 25 лет, да, а до этого у меня прям глубинная любовь и интерес к гороскопам была. Мне казалось, я вот прям, глядя на человека, тут же считываю. На самом деле, часто угадывала. Вот, повезло. И у меня, когда я познакомилась уже со Христом, начала читать Библию, на автомате я каждый день смотрела там какие-то астрологические прогнозы, периодически сравнивала, у кого что в жизни происходит там. Даже иногда давала кому-то советы, типа, исходя из вот этих вот гороскопов. Но в какой-то момент поняла, что это на самом деле проблема, потому что, ну, дело даже не в самом любопытстве, да, а в том, что за этим стоит. И я обратила внимание, что это, опять же, тема про контроль над ситуацией. А любопытство, я считаю, что это не порок. Любопытство — это тот посыл, да, который Бог тебе дал для того, чтобы исследовать что-то, находить что-то интересное. И просто отказаться от того, что для тебя важно, невозможно. Но можно его на что-то заменить. Найди что-то, что у тебя будет вызывать такое же любопытство, что будет давать возможность... ощущение контроля и ощущение смысла в окружающей действительности. А, что это может быть? Я не знаю.
3: Гороскоп.
1: Отличная замена, да. Что это может быть? Да, тоже та же самая библейская история, да, когда ты ее читаешь не просто потому, что надо читать Библию, да, а потому что давай, Боже, помоги мне увидеть конкретный практический совет на сегодняшний день, который ты мне дашь в Слове Божьем. Но не в формате гадания, а в формате диалога. Вот, это очень помогает. Мне, например, очень помогает. Мне Бог так часто отвечает именно через Библию на какие-то мои внутренние запросы. Банально. Недавно у меня была история, что я ездила на молодежное мероприятие, и очень много общения, и мне периодически стоит вопрос, зачем ты сюда приехала, что ты здесь делаешь, зачем вообще тебе вот эта вот вся движуха? И я несколько дней пыталась на этот вопрос ответить, молясь, спрашиваю Бога, зачем я приезжаю на большие мероприятия, зачем я провожу семинары, что я хочу донести. И тут в какой-то момент читаю фразу, что Господь дает хотение и действия по своему благоволению. Я оцениваю, я действительно хотела приехать. Зачем? Опять-таки. И потом поняла, что я хочу быть влиятельной личностью. Я вдруг эту фразу осознала и такая: Господи, ну это же как-то нескромно, не по-христиански. Но говорю: Господи, если это от Тебя была идея быть влиятельной личностью, то дай мне, пожалуйста, подтверждение. И в этот день мне несколько человек сказали. Один сказал: вы такая знаменитая, я бы хотел с вами познакомиться. А другая сказала: как полезно то, что вы здесь преподаете. Третий кто-то сказал, что то, что вы здесь говорите, я больше нигде не слышал. И я поняла: Господи, Ты действительно дал мне хотение быть влиятельной личностью, в Библии подтвердил, что это хотение, оно по Твоему благоволению, и дал мне действие вот, осуществлять вот ту работу, которую я делаю для молодежи. И вот так вот, и каждый день можно вот эти вот ответы находить, потому что если задавать вопросы, Бог силен на них отвечать.
3: То есть мне нужно сместить интерес на Библию?
1: Возможно, Библию, возможно, какие-то духовные книги, возможно, общение какое-то связанное именно со служением людям, потому что твое любопытство, оно же также связано с тем, что а что я могу, а что у меня в жизни будет происходить. И вот это любопытство, его можно удовлетворять вместе с Богом.
2: Ну, я бы тоже хотела сказать вот, про любопытство, больше про контроль. То есть попробуй именно понять, что ты можешь действительно контролировать в жизни. Потому что даже если нам снятся сны, и по соннику мы прочитали, что вот это так и так, мы стараемся в это верить. Ну, как бы, и чаще всего это происходит так, как мы в это верим, потому что это сбывается только тогда, когда мы в это очень сильно вкладываем эмоциональные, да, вот как бы силы, но иногда это не сбывается. И вот здесь такой интересный момент про сны я хотела сказать, про то, что у тебя всегда веселые и прикольные сны. Записывай, повесели людей.
3: Да. Я записывала их, просто чтобы отслеживать свое эмоциональное состояние, где у меня все хорошо с психикой.
1: А может быть, из них получатся истории какие-то интересные. И, кстати, вот интересный момент, связанный с воображением. Мне понравилось то, что ты сказала, что у тебя сны очень яркие. Я знаю, что ты очень много читаешь и читаешь разную литературу.
0: Раньше вот много это вот читала, сейчас поменьше.
1: Тоже потребность, да, в том, чтобы наше воображение работало. Скорее всего, оно у тебя также в снах вырабатывается. И, может быть, да, добавить себе красок жизни за счет чтения каких-то книг интересных, в которых события, в которых яркие какие-то люди, персонажи. И за счет этого удовлетворять потребность вот в этой яркости эмоциональной. Оно постепенно и в жизнь переключится. Я это по себе знаю. Спасибо вам большое за эту насыщенную, интересную тему.

Сегодня мне хочется говорить на эту тему, но назовем тему так, что есть ли у верующих обязанности и долги. Обязанности и долги. Мы знаем, что есть на земле земные долги, бывают земные долги, которые мы обязаны вернуть, и они оказывают на нас определенное давление, действия становятся нашей ношей, бременем. И мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы вернуть долги. То есть мы понимаем, что вот сейчас, допустим, все хорошо, мы имеем какой-то праздник, имеем день рождения, но мы понимаем внутренне, что у нас есть как бы неоплаченный долг, который нам важно. И это дает нам такую серьезную такую целеустремленность, чтобы нам... На земле есть такое, да. И в Библии об этом говорится много, и сказано, что... Должник, он становится как бы рабом взаимодавца, то есть тот, кто дает взаймы. Это так некое рабство, и это может быть также касаться банков. Мы понимаем. Но есть ли на самом деле у верующих настоящий долг, вот именно долг, который Господь возлагает на нас? Есть долг какой-то от Бога. Есть ли, есть долги, которые мы сами как бы ну, на себя возлагали, да? То есть мы берем какое-то обязательство. Есть ли у нас обязанности на земле? У нас есть определенные обязанности. Мы, например, как я уже сказал, допустим, вечером сидим с друзьями или молодежь общаются, и, может быть, даже у них им хорошее время, и у них сауна, но они понимают, что утром я обязан, просто обязан пойти на работу. Есть обязанности, которые в трудовом договоре, что человек обязан вот столько часов отработать в смену или в утреннюю смену. Это его рабочие обязанности. И как бы не было ему хорошо, и как бы ему не хотелось выспаться, и как бы ему не хотелось отдохнуть, он понимает, что есть обязанности. Есть обязанности учебы, когда школьники развлекаются, справляют день рождения, не знаю, общаются с друзьями или сидят в чате долго и слушают музыку, и у них замечательное время, но вдруг... Они понимают, что утром вот хочешь, не хочешь, но надо идти. И поэтому у многих понедельник считается тяжелый день. Я не говорю о тех, кто там пьянствует и так далее. Нет, я говорю вообще, что люди после отдыха, они расслабляются, им хочется еще отдохнуть, но надо идти. И вот это обязанности по учебе, по работе. Есть обязанности именно врачей. Они тоже люди, они тоже отдыхают, они, им тоже нужен покой. Но у них есть обязанности выполнять операции там, и так далее. Во всем очень важно не сделать ошибки. Знаете, я шел как-то по больнице. Ну, мы часто видим такую картину. Кто-то идет с целой такой пачкой пробирок, там несут анализ крови, например, куда-то. И очень важно это не перепутать. Знаете, у некоторых бывало, что кто-то перепутал анализ, то есть... И случайно ему причислили совсем неправильный диагноз, а потом обнаружили, ой, нет, мы перепутали, то есть как бы сделали повторный анализ. Так вот, есть у всех разные обязанности на земле, разнообразные. Но есть ли у нас обязанности от Господа? Есть ли то, что Бог ожидает от нас? Поэтому Священное Писание хочу открыть из первого послания к Коринфянам, 9 глава. И это важно нам знать. 1 Коринфянам 9 глава, Павел говорит в 15 стихе, «Если я благовествую, то мне нечем хвалиться, это необходимое, 16 стих, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». То есть вот есть такое «обязанность моя». Вот обязанность моя, это обязанность каждого из нас. И когда мы с вами читаем Евангелие, например, Евангелие Матфея, и оно замечательное, на самом деле читаем и Нагорную проповедь, и 8 главу, и там такие чудеса. И вдруг мы приходим в 9 главу, и конец 9 главы, и там Матфея 9:35, и 10 глава. И вдруг начинается «жатвы много, а делателей мало». Молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вот как будто бы обязанность, то надо молиться, но и не только это. А потом призвал 12 учеников, и начинается 10 глава. Итак, когда мы идем, читаем Евангелие Иоанна 9 глав, и все так хорошо, и вот служение Иисуса, и вдруг он говорит, идите, я посылаю вас.
и у нас, на нас ложится какая-то обязанность. Вот мы в церкви сидим, хорошо, мы слушаем, а еще если к нам гости приедут, или Господь благословит какого-то брата словом хорошим, или что-то, мы такие благословенные, слава Богу, да, аминь. Вот. И вдруг проповедник, гость, или пастор, или миссионер вдруг говорит: Господь посылает вас на служение. И вдруг мы приходим в реальность. У меня, оказывается, есть обязанность. 9 глав мы считаем с услаждением. Там так все хорошо. Там, ну, замечательно. Иисус ходил по всем городам и селениям, исцеляя, проповедуя в синагогах, изгоняя всякую, исцеляя всякую немощь, и изгоняя бесов. И вдруг созвал их и отправил. И вот здесь немножко дискомфорт может быть. То есть есть, конечно, замечательные люди, которые: Господь, да, я готов, вот, прямо сейчас. Но есть и другое переживание, потому что и там об этом именно сказано. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, 9 глав, все хорошо. Но в конце 9 главы вдруг Господь говорит: иди благовествуй Царство Божие. Он говорит: ну, позволь мне похоронить отца и мать. Ну, это моя обязанность, как бы, или мой долг. Похоронить, конечно, он не имел в виду, что вот сейчас похороны, а имел в виду, наверное, вот надо, ну, досмотреть родителей, скажем так. Но Господь говорит: позволь мертвым это сделать. Вот такой афоризм такой, да, такой вот прообраз. Вот. Позволь. Луки 9:59. Видите, мы читаем 9 главу, и он говорит: ну, ты иди и благовествуй Царство Божие. Предоставь мертвым это сделать. Ну, да, есть люди разные, есть, которые мертвые духовно. Есть ли такие вот, ну, вот так Господь сказал. Здесь можно по-разному понимать. Есть общество, которое похоронное, да, есть такие люди, которые, ну, вот они выполняют свои обязанности. Я помню, один служитель, один человек у нас стал верующим в 80-х. Вот, он из этого общества, где проводил похороны. И второго человека также знаю, директора другого общества тоже, мы с ним молились, он тоже каялся в грехах, принимал Иисуса, мы на Фейсбуке переписываемся, он уже в возрасте. Ну вот Господь говорит: предоставь им. То есть есть люди, есть похоронное бюро, есть родственники, ну как угодно, но почему Иисус так говорит? Потому что говорит: иди благовествуй, это очень важно. То есть не каждый из нас может, не каждый миссионер может успеть попасть на похороны своих родителей, если особенно он находится в другой стране там, или где-то в Африке. И всякое бывает. Потому что самое важное сейчас – это обязанность, это проповедовать Слово Божие. Знаете, Господь спрашивает, есть ли у нас, как бы, есть ли у нас с вами долги. Вот если мы спросим, есть ли у нас какой-то долг. Некоторые скажут: о, у меня нет, слава Богу, никаких долгов. Например, у вас есть пенсия, вы что-то немножко там откладываете и внукам помогаете. Но Бог говорит, что, оказывается, у нас есть долг. И Он говорит об этом Римлянам, 13 глава, что не оставайтесь никому должным ничем. То есть возвращайте долги, если что-то взяли в долг. Но не оставайтесь никому должными, кроме взаимной любви. Оказывается, у нас есть обязательство любить. Это вообще красивое слово, да? Это прекрасно. Ну, если бы нам сказали: вы знаете, у каждого из вас есть долг, там, несколько тысяч евро, вы должны это внести куда-то в церковь. Нет, слава Богу, такого нет. Но долг любить, он тоже непростой. И если мы начинаем в это слово разбирать, то, значит, любить надо же и врагов, согласитесь, да? И любить надо тех людей, которые страдают и мучатся в своих физических проблемах, и это нужно любить делом, то есть это значит не только словом, не только устами, но делом и истиной. И вот это уже становится обязанностью. И вот здесь, получается, мы читаем Луки до 9 главы, и вдруг в конце Господь говорит: ты иди благовествуй. Ну что может быть важнее, чем похороны? Что может быть важнее для человека, чем последний путь проводить своих любимых людей? Собираются все родственники, собираются все родные. Иногда на похоронах встречаются, и вот на свадьбах, там, ну иногда на днях рождения, кто может. И тем не менее Господь ставит выше вот этой обязанности. Он ставит проповедь Евангелия. Поверьте, наш Господь истинный. Он никогда не говорит что-то неистинное. Скажите аминь. Он говорил часто: истинно, истинно говорю вам. Вы знаете, как сейчас люди говорят, ну прямо вот, я говорю, ну,
а сколько мяса положить? Они говорят, ну вот, фермер говорит, вот этого достаточно. Иначе будет мясо-мясо. Как бы не плов, а будет мясо-мясо. Ну, так некоторые сейчас говорят, два раза слово там какое-то. Иначе будет, ну, мясо-мясо, как бы не плов, а... Ну, люди по-разному говорят. Сейчас не будем о еде. Но вот когда Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, это два раза. Это, говорит, настолько важно. Истинно, истинно говорю вам. Вот никто не придет к Отцу, как только через... И так далее, другие слова. Истинно, истинно говорю вам. И вот в Писаниях Господь говорит, оказывается, у нас есть такой долг, это любить людей. И вот мы, я повторяю, читаем Луки 9, и вдруг наступает 10 глава. И Господь говорит, жатвы много делаете или мало? Повторяю, Матфея, читаем 9 главу, конец главы, 35 стих, ходил по всем городам, потом говорит, жатвы много делаете или мало? Молите Господина жатвы. И вот здесь прекрасные главы, которые рассказывают чудеса и знамения, и замечательное учение Иисуса о любви, вдруг останавливаются, и в середине нашей христианской жизни мы получаем заповедь Господа или Его обязанность, то есть, которую Он нам вдруг говорит, идите, я посылаю вас. И он говорит, идите, я посылаю вас, как овец среди волков еще. То есть сразу говорит, вы будете подвергаться опасностям. Вы будете подвергаться рискам. Но Господь говорит, идите. Хорошо. Потом он учит нас две главы, ну там полторы главы, допустим, он учит немножко в 9 главе, больше в 10 главе. И в 11 главе окончил наставление ученикам своим, пошел опять проповедовать в их города. Вот Господь сказал нам это учение, и вот мы с вами пройдем, поговорим о евангелизме, библейскую школу пройдем в евангелизме, и дальше пойдет какое-то другое учение, но эта обязанность остается. Согласитесь, правда же? Эта обязанность остается. И мы пойдем дальше. А потом к Иисусу ходит, и вдруг он говорит, напоминает самую главную обязанность. Идите, проповедуйте по всему миру. Он уже не учит их много. Вот 40 дней он им являлся после воскресения. Он уже не учит их так, как на горную проповедь. Он им говорил о Царстве Божьем. Но основное, что он сказал им, идите проповедуйте Евангелие, идите научите все народы. И поэтому, когда мы с вами идем Божьим путем, то в середине нашего пути, а может быть и в самом начале, вдруг кто-то нам говорит, брат, позови другого кого-то, расскажите кому-то, позови своих детей, да, позови сотрудников, позови там соседей, скажи кому-то тоже, сестра, позови своих родственниц, родственников, позови. Одна женщина в России, она услышала вот этот текст Библии, «Спасешься ты и весь дом твой». И она это приняла буквально. Она жила в доме, в девятиэтажном доме. И она, ну, так поверила, что это не в смысле касается ее семьи, от дома, где она живет. И она стала за этот дом молиться и свидетельствовать. И около 50 человек обратились к Богу из этого дома. Дайте ему хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Смотрите, она приняла это как обязанность. Она вот приняла вот так верой. И она начала, и смотрите, что сделал Господь Бог. Можно сказать, в доме вспыхнуло пробуждение. В этом большом доме это... И вот один пастор, кто учился в библейской школе, он рассказал вот о своей прихожанке. И Господь, слава тебе. И вот это настолько серьезно. Есть ли у верующих обязанности? Есть ли у нас долги? Хорошо. Иисус говорит, Павел говорит, если я благовествую, мне нечем хвалиться. Это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. И если я буду делать добровольно, то я получу награду. И вот здесь награда. Это то, что происходит, когда мы добровольно. А если мы только выполняем обязанность, то есть необходимую обязанность, то есть если, ну, просто, скажем, если добровольно, награду, а если не добровольно, то как бы вынужденно, но как-то принуждает. Вот Иисус говорил, понудил их в лодку и сказал, идите, отправьтесь на ту сторону, идите. То, говорит, я только исполняю веренное мне служение. И поэтому, если мы только как обязанность, ну, я должен, и вот, допустим, священник пошел, это его обязанность, это его очередь, он должен сказать, это только исполнение служения. А вот если добровольно, то есть, да, Господи, я пойду, да, Господь, я хочу, да, Господи, я поеду, да, вот я, пошли меня, Господь, пошли меня, сказал Исаия, вот это добровольное служение. И не так, когда нам скажут, вот мы должны проповедовать. Мы говорим, ну, может, не я, может быть, тон, но не я. Ну, как это я? Ну, вот, нет. Исаия, когда услышал голос Божий,
когда он увидел славу Божию, и он увидел свои недостатки в свете славы Божьей. Знаете, когда мы приходим в церковь, мы останавливаем все заботы, все дела, и вдруг в церкви, я верю, именно в церкви мы можем иногда почувствовать во время поклонения, пения, а вот это было неправильно, а вот это вот я сказал не так, или вот это вот, а, я там мало читал, допустим, Библию или что-нибудь, или мало искал тебя, или обиделся, и, о, Господи, прости. И вот когда Исаия говорит, горе мне, я человек с нечистыми устами, я неправильно разговаривал, я неправильно что-то говорил кому-то, да, он это увидел, проблему речи, проблему лишних слов, может быть, или неправильных слов, или конфликтов. И Господь говорит, вот я очищаю твои уста. Грех твой очищен. И он говорит, коснулся уст, вот это коснулось уст, это жертвенника. Грех твой очищен, беззаконие удалено. И тогда я услышу голос, кого нам послать, кто пойдет за нас. И пророк говорит, вот я, пошли меня. Пророком быть очень тяжело. Это сказать людям не всегда то, что они хотят. Как раз наоборот. Сказать то, в чем они критически нуждаются, и они идут порой неправильно, или они идут не в том направлении. Но сказать именно то, что хочет Бог, чтобы направить их, чтобы они выполнили свое предназначение, чтобы были угодными Богу и так далее. И вот пророк, увидя славу Божию, он говорит, вот я, пошли меня. Когда буду делать добровольно, я получу награду. И Павел еще без возмезда часто делал. То есть одни церкви ему помогали, а другие церкви он просто отказывался. И он, чтобы им дать какой-то пример, он пытался шить палатки, там что-то делать в Коринфе, например, ремесло было. Он пытался заработать.

то Господь говорит, вам предложат, ешьте, и не переходите из дома в дом. В смысле, вот будьте верными вот этому месту. И есть в этом определенные причины. Вот. И когда мы, если мы покинем дом, то эти люди могут обидеться, скажут, значит, у меня недостаточно, значит, где-то лучше, значит, мы... И вот чтобы никого не обидеть, просто оставайтесь там, вот, где вам ешьте, что вам предложат. И поэтому вот Священное Писание говорят нам об обязанностях. Ну, наша с вами, конечно, обязанность кого-то благословить. У нас тут пастор Максимилиан служил из... Вот он основал 34 или 36 церквей и в Африке, и в Америке. 30% только бывает в своем... Он епископ, но в своей церкви. И я говорю, знаете, я ему пишу, пастор, мы не успели вам дать денег на дорогу. Ну, вот, мы чувствуем, что надо. Он послужил на евангелизации и сразу уехал. Он говорит, ну, не проблема, говорит, но если желает, можно пожертвовать, и там счет выслал нам. Ну. И мы чувствуем, что как важно благословить человека, потому что он ехал сюда, тратил деньги на билет и так далее. Он послужил еще в одной маленькой-маленькой общинке. Я не думаю, что там были такие большие деньги, чтобы его там, ну, прям восполнить его нужды в другом городе. И поэтому слово говорит, что наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Тот, кто наставляем, делись тем, кто тебя наставляет. И Господь сказал, ну, кто что посеет человек, то и пожнет. И мы вот чувствуем, есть такая обязанность с нашей стороны кого-то благословить, кому-то помочь. Понимаете, вот если у меня состоится поездка в Калининград, у меня уже на сердце, думаю, вот надо туда отвезти денежку, надо отвезти. Они купили чудом, купили здание, но еще много не сделано. Думаю, вот бы поехать. Они вчера мне, позавчера звонили. Такие хорошие, верующие, искренние. Я ночью думаю, вечером думаю, Господи, надо что-то нашей церкви, чем-то им помочь, что-то они важное там купили себе для здания. Это любовь Божия. И в смысле, я не еду туда с целью, чтобы меня там дорогу оплатили. Нет, нет, нет. И совсем. И мы просто наоборот еду и думаю, Господи, как вот помочь? Потому что я спросил у них на выезде пасторов, вы купили церковь? Да, говорит, ну хотя еще много надо как бы сделать, но мы так благодарны Богу. Потому что год назад там собирали деньги верующие, пасторы собирали. И вот Господь говорит, не оставайтесь никому должными ничем, кроме взаимной любви. То есть, если кто-то в нужде, если брат и сестра в нужде, то а я скажу, ну, идите с миром, пусть вас Бог благословит. Мы пообщались, допустим, мы узнали их нужды, и мы говорим, ну, пусть вас Бог благословит, идите с миром. То Господь говорит, это не, там не пребывает любовь Божья. То есть, это не является. Если у нас есть какая-то возможность, нужно сделать. Если нет ничего, тогда нужно помолиться хотя бы, что давайте помолимся, чтобы Бог помог в вашей нужде. Но очень важно проявить любовь, это наш долг. Слава Господу. И Павел говорит Римлянам 1:14, я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Невеждам я должен, мудрецам и варварам. Ну, это слово стало нарицательным. Народы варваров, которые да, разрушили Рим, там сожгли все. Вот этих людей тоже любил Бог. И Павел говорит, я должен им. Ну, это еще до уничтожения Рима. То есть эти народы были, их культура, их поведение. Вандалы были, вы знаете, вандализм еще пришло слово. И Павел говорит, я должен им. И я не стыжусь благовествования, и я хочу благовествовать. Вот это чувство долга, оно святым таким каким-то бременем ложится на наши плечи, и мы чувствуем себя обязаны. Вот эта женщина, которая нам свидетельствовала, Ирина, видите, как она боролась за спасение своей сестры, которая не хотела раньше принять Иисуса. Но как она? Почему? Потому что мы знаем, кто поверит, покается, тот будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И эта обязанность, она продиктована важностью, нуждой, что то, что будет спасение, либо будет вечные страдания. И я не стал об этом говорить неделю назад, но Писание говорит, как будет там. И Господь говорит, там будет плач. И там будет скрип зубов. То есть люди от боли, знаете, вот когда кому-то больно, людей там стискивают, что-то там в рот им вставляли какое-то такое смягчающее, чтобы человек не закусил себе язык от боли, чтобы он не откусил себе язык, чтобы не... Понимаете, потому что боль, скрип зубов. Пытались сделать операцию без наркоза там человеку, там, ну, какой-то ремень или что-нибудь. Ну, это все

грустно, но это было необходимо. И вот Господь говорит, что будет плач и скрежет зубов. Сыны царства будут извержены во тьму внешнюю. То есть сыны Божьи, верующие, которые вот, ну, потом ушли от Бога, которые вот неправильно себя вели, они будут брошены во тьму внешнюю. А с востока и с запада придут. Сыны царства — это тоже, это израильский народ, те, которые не поверили. А с востока и запада придут, возглягут в Царстве Божьем, то есть и с востока, западные, вот видите, Матфея 8:11, придут и возлягут, то есть будут с Авраамом рядом покоиться. Это такое благословение. И Господь сказал, что во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов, и озеро, горящее огнем и серой. То есть мы видим, что на самом деле быть вне спасения — это быть в будущей сильной погибели. И об этом грустно думать, грустно говорить, но это правда. И поэтому верующие, мы почувствуем эту обязанность, потому что люди, если не покаются, они все погибнут. Иисус сказал Луки 13:3, если не покаетесь, вы все погибнете. Если не примете Иисуса в сердце, вы все погибнете. И потом в 5 стихе опять повторяет, если, говорю вам, если вы не покаетесь, все погибнете. И вот это вот переживание, оно ложится святым бременем на наши плечи. Что мы можем сделать для спасения нашего города еще? Как мы можем, конечно, молиться? Конечно, должны специальные молитвы, вот как мы договорились, может быть, раз в месяц или раз в квартал, даже там, 2 месяца, но собраться и взывать к Богу за город, спасать, за спасение людей, извините. Итак, Павел говорит, и затем еще немножко, допустим, мы берем Луки, 10 главу, и вот эти известные места. Он сказал, жатвы много, телоителей мало. Они пришли, рассказали. Иисус сказал, если вас не примут, о чем я сказал, это 11 стих, а даже вот прах, даже пыль отряхните, ну, скажите, что мы ничего от вас не взяли. Мы не взяли от вас денег. Мы ничем вас не обидели. Но знайте, что к вам все равно приблизилось Царство Божие. Вот Царство Божие стало близко. Я сегодня утром проснулся и думал, вот насколько приблизилось Царство Божие теперь к нам? Сколько нам осталось до Царства Божия? Кому-то 10 лет, кому-то 5, кому-то меньше, а кому-то 15-20 лет. Но Царство приближается к нам. Согласитесь, да? Оно приближается. И то есть нам нужно быть... Иисус придет, мы не знаем, когда придет, но это приближается к нам. И это говорит о том, что очень важно привести дела в порядок, потому что Царство Божие приближается. Согласитесь, правда же? Можем ли согласиться? Жизнь сокращается, а Царство Божие приближается. Так, да? Аминь. Жизнь наша укорачивается, а Царство Божие приближается. И поэтому он говорит, знаете, Царство Божие приблизилось. Вот тот молодой человек, который там в России, ну, который нас учил, да, он пастор или епископ из Москвы, он верил, что до 2000 года Господь точно придет. И он так по-детски проповедовал, нам все, нам просто до 2000 года все, нам уже не дожить, Иисус придет скоро, нам надо всем покаяться. И он так проповедовал. Конечно, в Библии не сказано 2000 год, но можно снизойти к его юному как бы, ну, разуму. Но люди некоторые думали, что вдруг вот, но у Бога есть свое время. И после этого 2000 года Господь еще спас миллионы, миллионы, миллионы людей. Больше всего приходят к вере, это именно христианство. Так мировая статистика говорит. И Господь сказал, вот придет тогда конец, когда будет проповедано Евангелие каждому. Смотрите, насколько важно Евангелие. Когда оно будет проповедано, вот тогда Бог скажет конец. Не потому, что Он хочет вот, ну, я захотел такую дату или такую. Нет, это все будет зависеть от проповеди Евангелия. То есть, когда будет проповедано во свидетельство всем народам, вот тогда придет конец. И поэтому, когда проповедует церковь, это приближение Царства Божия, это приближение того, что спасаются, переходят из тьмы в свет и от власти сатаны к Богу больше и большее количество людей. Еще немножко. Итак, когда ученики рассказали ему, что ходили, Иисус говорит, горе тем городам, которые не покаялись, им будет лучше... Им будет хуже, чем Содому и Гоморре. Представляете, кто не покается, будет хуже, чем Содому и Гоморре. И в Матфея сказано. И ученики пришли и говорили с радостью, нам бесы повинуются. Он сказал, не, я видел сатану, падшего с неба, как молния. Он видел поражение сатаны. И он говорит, но этому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни.
И я вам даю власть наступать на всю силу вражью. На змей и скорпионов ничто вам не повредит. То есть я вам даю власть еще сильнее, еще больше. Однако не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что вы в книге жизни, то есть Господь вас принял к себе, записал, как своих. И потом он дальше говорит важную вещь именно о долге любви. 27 стих. Иисус говорит человеку, а как ты считаешь, ну, какая заповедь? Он говорит, возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Господа. И он говорит, ты правильно отвечал, вот так поступай, и так будешь жить. Он говорит, а кто мой ближний? И вот здесь рассказывается уже долг любви. То есть, смотрите, священник прошел мимо. У него, возможно, были свои обязанности, но спасение человека в этот момент было важнее, чем его обязанности там, может быть. Может, он даже в храм шел, мы не знаем. Может быть, он из храма шел. Может, он куда-то шел. Неважно. Но Бог показал, что то, что он прошел мимо, то есть он не выполнил вот это. Это, конечно, печально. И левит, тоже работник храма, он шел, он тоже прошел мимо. Написано, посмотрел, он увидел, но он прошел мимо. А самарянин, некто, кто-то, какой-то, даже неизвестное имя, он жалился, то есть он проявил любовь. Некоторые в мире сейчас принято бороться со словом «жалость». Некоторые в мире говорят, не надо жалеть, не надо... И говорит, почему это вы говорите «жалко»? Один мужчина мне сказал, неспасенный. Он сидел у меня дома, ехал с России в Финляндию и остался у меня на ночлег. Ну, просто вместе с пастором они ехали. И я ему сказал, а вот так в Библии написано. Я рассказал ему историю, что человек был изранен, избит, и вот кто-то сжалился. И я ему доказал Священным Писанием, что жалеть людей, то есть проявлять сострадание, это правильно. Аминь. Вот, поэтому И дальше я ему рассказал, что Иисус сказал, что он увидел, сжалился толпы народа, и он их накормил. То есть жалость, сострадание, compassion по-английски, это очень важно. И поэтому мы не должны принимать дух этого мира, когда перестать жалеть людей, перестать жалеть кого-то. Нет. Пожалеть очень важно. Но это правильно нужно сделать, с правильным сердцем и ободрить человека. То есть, поэтому, знаете, можно неправильно пожалеть человека. Если он жалуется и говорит, вот, меня так обидели, там, в церкви меня так женщина обидела, или там кто-то меня обидел, он такой. И можно неправильно пожалеть, сказать, ой, да, я знаю, эту женщину, она такая, ох, какая. И человеку еще хуже стало, и оба. Вот. А можно сказать, знаете, вот, бывают недостатки у людей, но Господь говорит прощать. Давай мы сейчас ее благословим, давай мы ее простим. И помочь человеку вот так пожалеть его, я сочувствую тебе, я был на этом месте, это очень тяжело. Я молюсь за тебя, ну давай этого человека просто благословим сейчас, и тогда мы поможем ему подняться в яме. А если мы неправильно жалеем, то есть люди объединяются, начинают, а, я так и думал, у меня тоже был такой как бы опыт, а тот нехороший, не пойдем больше в ту церковь там или что-то. Нет, вот это вот делает сатана. Это неправильная жалость, а правильная жалость – это поднять человека, посадить его на осла, привезти в гостиницу, заплатить за него, помочь ему подняться. Дайте Богу славу, аллилуйя, это любовь Божья. Аллилуйя! И поэтому заканчиваю эту проповедь, дорогие. Я хочу сказать, есть ли долги и обязанности у нас? Очевидно, есть. Долг любви. Никому не оставайтесь должен, кроме взаимной любви. И долг проповеди Евангелия. Говорит, я должен Еленам. Вот эти две вещи, любить и проповедовать Евангелие, это две святые обязанности, которые у нас есть. И это есть святые долги, такой долг. И Павел говорит, я проповедовал, а теперь я хочу, и я, говорит, я приду к вам в Рим. Я благовествовал. И он сказал, что я не созидал на чужом основании, но я проповедовал в тех и тех, странах. И он сказал, и теперь, не имея больше места в всех странах, представляешь, Виталик, это все обойти. Не имея больше места в всех странах, я готов проблаговествовать вам, находящимся в Риме. Дадим хвалу Богу! Слава тебе, Иисус, за Павла! Слава тебе! Аминь.